0: или вернуться домой после праздников. В мае годовая инфляция в Латвии была выше, чем в среднем по Европейскому Союзу и Еврозоне, свидетельствуют данные, опубликованные в среду статистическим бюро ЕС Евростат. Годовая инфляция в Латвии, так же как в Ирландии и на Кипре, в мае составила 3,5%. Потребительские цены в мае в годовом исчислении выросли во всех странах-членах ЕС. Самая низкая инфляция в прошлом месяце была зафиксирована в Швеции – 1,1%. Далее Дания и Чехия – 1,8%. Мальта – 2,1%. Венгрия – 2,3%. Самая высокая годовая инфляция была в Румынии – 9,7%. За ней следовали Болгария – 6,3%, Литва – 5,1%, Хорватия и Греция – 4,9%, а также Люксембург – 4,5%. В Эстонии, как и в Испании, годовая инфляция составила 3,6%. В среднем по ЕС годовая инфляция в мае составляла 3,3%, в еврозоне – 3,2%. В свою очередь, по сравнению с апрелем, потребительские цены в мае как в ЕС, так и в еврозоне выросли на 0,1%. В Латвии, по сравнению с апрелем, потребительские цены в мае, так же как в Дании и Греции, выросли на 0,6%. Согласно последним данным индекса здоровья, жители Латвии больше всего боятся онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. 53% респондентов боятся онкозаболеваний, 41% сердечно-сосудистых и 19% неврологических и психических расстройств. В свою очередь, 19% респондентов указали, что не боятся болезней. Данные опроса СКДС показывают, что рак вызывает страх у всех групп населения, но значительно меньше среди людей в возрасте от 18 до 24 лет, где каждый третий респондент или 33% обеспокоен этим заболеванием. Аналогично, жители, которые в целом испытывают меньший уровень стресса в повседневной жизни, немного меньше беспокоятся о раке. 44% респондентов в этой группе выразили обеспокоенность. Наибольшую обеспокоенность по поводу сердечно-сосудистых заболеваний испытывают респонденты старше 65 лет. Эти заболевания также вызывают опасения у жителей, которые в целом признают, что ведут нездоровый образ жизни. 47% опрошенных в этой группе обеспокоены сердечно-сосудистыми заболеваниями. Каждый пятый респондент или 19% населения также обеспокоен возможностью развития неврологического или психического заболевания. Такие опасения чаще всего высказывают жители с высоким уровнем ежедневного стресса, а также люди старше 65 лет. Рижское самоуправление начало работать над новой стратегией устойчивого развития столицы до 2050 года. Стратегия определит направление долгосрочного развития города, важнейшие цели и приоритетную деятельность на ближайшие 25 лет. Председатель комитета городского развития Рижской думы Эдгарс Бергхольц подчеркнул, что приоритетами новой стратегии должны стать развитие предпринимательства и рост численности населения столицы. Больше людей и больше инвестиций – вот приоритеты, которые должны быть в центре стратегии развития Риги, потому что без людей и инвестиций город станет музеем, сказал Бергхольц. В то же время Рига должна четко сформулировать свои преимущества, чтобы убедить как местных, так и иностранных инвесторов вкладывать средства. В процессе разработки стратегии предусмотрены различные мероприятия с участием общественности. 11 июня состоялся первый форум для предпринимателей «Увидь Ригу, увидь возможности», на котором представители различных отраслей обсуждали повышение конкурентоспособности столицы и развитие предпринимательской среды. В ходе дискуссии о развитии науки и инноваций эксперты отметили, что Риге необходима целенаправленная стратегия по привлечению международных талантов и созданию условий, чтобы высококвалифицированные специалисты могли развивать свои предприятия и разрабатывать инновации. В ходе дискуссии о промышленном развитии и экономическом будущем Риги эксперты указали, что городу необходима четкая стратегия развития промышленности, а на дискуссии о развитии бизнес-центров было отмечено, что самоуправлению нужно менять подход к развитию городской среды, планируя целые интегрированные кварталы, где жителям и предприятиям доступны вся необходимая инфраструктура и услуги. Также в ходе дискуссии отмечалось, что при определении приоритетных территорий развития город должен своевременно планировать и обеспечивать необходимую инфраструктуру, поскольку именно ее доступность является одним из главных условий для успешной реализации строительных проектов. Также важно обеспечить, чтобы строительные процессы были более быстрыми, прозрачными и предсказуемыми для инвесторов. В предпраздничные и праздничные дни с 19 по 25 июня государственная полиция будет усиленно следить за дорожным движением по всей стране, уделяя особое внимание выявлению водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения. В госполиции подчеркнули, что садиться за руль можно только трезвым. Если во время праздника планируется употреблять алкоголь, о безопасном возвращении домой следует позаботиться заранее. Столь же важно не позволять управлять транспортными средствами в нетрезвом виде друзьям, родственникам или знакомым, чтобы предотвратить трагедию, напомнили в полиции. В прошлом году в праздничные дни в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 15 человек, один погиб. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министерство культуры подготовило поправки к закону о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий. Они предусматривают, что если перед концертом, фестивалем или другим массовым мероприятием поступит официальное предупреждение об угрозе, например, из-за дронов или другой опасности, организаторы должны будут действовать по специальным правилам, прописанным в законе. В таких случаях организатор не сможет начать мероприятие или будет обязан его остановить, если угроза создает или может создать серьезную опасность для жизни и здоровья людей. В поправках оговорено, что если платное мероприятие из-за угрозы не состоится или состоится лишь частично, в определенных случаях организатор не будет обязан возвращать полную стоимость билета. Это касается ситуации, когда мероприятие отменено или прервано не позднее, чем за час до начала, либо в другой момент, когда угроза непосредственно влияет на его проведение и по объективным, не зависящим от организатора причинам, продолжить или возобновить мероприятие невозможно. Законопроект предусматривает, что если мероприятие было прервано и объективно не может быть возобновлено, оно будет считаться отмененным. 31% взрослых жителей Латвии готовы осваивать новые навыки, которые помогут им сменить сферу деятельности или получить новую профессию, свидетельствуют данные опроса, проведенного Государственным агентством развития образования совместно с компанией Norstat Latvia. Согласно результатам исследования, 20% респондентов хотели бы приобрести цифровые навыки, 19% – улучшить уже имеющиеся, необходимые на текущем рабочем месте. При этом 27% опрошенных затруднились ответить, какие именно профессиональные навыки им сейчас нужны. Главными препятствиями для начала обучения участники назвали недостаток мотивации и уверенности – 33%, нехватку времени – 26% и финансовые трудности – 19%. Еще 16% признались, что не могут определить, что конкретно мешает им начать обучение. Исследование также показало, что желание освоить новую профессию чаще выражают молодые люди. Среди латвийцев в возрасте от 18 до 39 лет этот показатель достигает 41%. В то же время интерес к цифровым навыкам растет с возрастом. Среди 40-59-летних их хотят развивать 19% респондентов, а среди тех, кому больше 60 лет, уже 29%. Снижение ставки налога на добавленную стоимость на отдельные продукты питания на 9 процентных пунктов означает, что цена на полке магазина уменьшится примерно на 7,4%, сообщили в Центре защиты прав потребителей. В центре пояснили, что такая разница возникает потому, что товары в магазинах продаются по цене, уже включающей НДС. Новая цена будет формироваться путем расчета НДС от стоимости товара без этого налога, а не путем вычитания налога из нынешней конечной цены. Чтобы вся необходимая информация была доступна жителям в одном месте, Центр защиты прав потребителей создал на своем сайте специальный раздел, в котором разъясняется, на какие группы товаров распространяется пониженная ставка НДС, какие предусмотрены исключения, как снижение НДС может повлиять на конечную цену, на что покупателям следует обращать внимание в магазине, а также куда обращаться с вопросами или жалобами. Как уже сообщалось, с 1 июля ставка налога на добавленную стоимость на ряд часто приобретаемых продуктов питания повседневного спроса будет снижена с 21 до 12%. В течение одного года до 30 июня 2027 года пониженная ставка НДС будет применяться к четырем основным группам продуктов питания – хлебу, молоку, мясу птицы и яйцам. Даже в чрезвычайных ситуациях, в том числе в случае возможной угрозы воздушному пространству, избирательный процесс будет обеспечен непрерывно с соблюдением требований безопасности, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Ведрис. Он подчеркнул, что безопасность людей является главным приоритетом. При этом необходимо сохранить возможность для избирателей проголосовать и обеспечить достоверность результатов выборов. В случае угрозы избиратели и сотрудники избирательных комиссий должны будут проследовать в безопасное укрытие, а дальнейшие действия будут координироваться с ответственными учреждениями. Мы также призываем избирателей воспользоваться возможностью досрочной сдачи голосов на хранение, чтобы избежать ситуации, которые могут возникнуть в случае угрозы воздушному пространству, добавил Зведрис. Напомним, что выборы в 15-й Сейм состоятся в субботу 3 октября, а досрочное голосование будет организовано с 28 сентября по 2 октября в определенные часы, что позволит избирателям заранее сделать свой выбор. Согласно результатам опроса, проведенного программой «Каснотек Латвия» совместно с исследовательским центром СКДС, за 3 года полномочий президента Латвии Эдгара Ринкевича исполнение им своих обещаний оценили позитивно 53% опрошенных. Это на 4 процентных пункта больше, чем в 2025 году. Деятельность Эдгара Ринкевича на посту президента как очень хорошую оценили 24,5% опрошенных, а как скорее хорошую – 28,5%. В то же время число респондентов, оценивающих деятельность президента как среднюю, составило 19%. Оценки «скорее плохо» и «очень плохо» дали в общей сложности 23,5% респондентов. Среди тех, кто позитивно оценивает деятельность Эдгара Ринкевича на посту президента, больше тех, для кого родной язык латышский. В этой группе позитивно оценивают его работу 66% опрошенных. Среди тех, для кого родной язык русский – 32%. При этом 40% русскоязычных поставили президенту оценки «скорее плохо» или «очень плохо». Среди латышей таких только 13%. Кроме того, деятельность Ринкевича выше оценивают жители с высокими доходами, а ниже – жители с низкими доходами и население Латгалии. «Риге не хватает больницы самого низкого уровня», – заявил министр здравоохранения Хасама Бумери. Он подчеркнул, что значительная часть пациентов клинической университетской больницы имени Паула Страдания приезжает из Риги, и не всем из них необходима помощь учреждения такого уровня. «Часть из них можно было бы лечить в любой небольшой больнице», – признал министр. По его словам, это свидетельствует о необходимости инвестировать в так называемые квоты, чтобы жители могли быстрее попасть к специалистам. Также необходимо улучшать доступность дежурных врачей и семейных врачей, в том числе вне обычного рабочего времени. Министр также подчеркнул, что отрасли по-прежнему не хватает финансирования. Напомним, что на портале общественных инициатив «Мана Балсалве» начат сбор подписей за восстановление круглосуточного центра неотложной помощи в первой рижской больнице. По мнению авторов инициативы, это позволит разгрузить крупные университетские больницы, сократить задержки бригад службы неотложной медицинской помощи у больниц и улучшить доступность экстренной медицинской помощи в Риге. 47% жителей Латвии пытались похудеть в течение последнего года. Однако каждый пятый признал, что попытка оказалась неудачной, свидетельствуют данные исследования, проведенного сетью аптек Menas Apteka. Согласно опросу, 85% молодых людей до 30 лет признались, что их главная мотивация похудеть связана с улучшением своего внешнего вида и самооценки, а не со здоровьем. Среди женщин аналогичную причину назвали 77% участниц. Напротив, среди людей старше 60 лет приоритетом чаще становится самочувствие. Так, 63% представителей этой возрастной группы пытались похудеть, чтобы улучшить качество сна, снизить утомляемость, избавиться от болей в суставах и одышки. Еще 43% указали в качестве мотивации повышенные показатели артериального давления, уровня глюкозы или холестерина. Главным препятствием на пути к снижению веса респонденты назвали нехватку мотивации. Так ответили 66% опрошенных. Более трети участников признались, что им не хватает знаний о том, как безопасно и эффективно худеть. Еще одной распространенной причиной неудач стали проблемы со здоровьем, включая гормональные нарушения. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В Латвии за первые 4 месяца этого года зарегистрировано 3642 новорожденных, что на 4,9% или 186 детей меньше, чем за соответствующий период 2025 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления. В январе-апреле родилось 1846 мальчиков, что на 7,2% меньше, чем за соответствующий период 2025 года, и 1796 девочек, что на 2,7% меньше. В апреле в Латвии было зарегистрировано 885 новорожденных. Это на 11,7% меньше, чем за тот же период 2025 года, в том числе 441 мальчик и 444 девочки. За первые 4 месяца года в Латвии зарегистрировано 9344 умерших, что на 3,2% больше, чем за тот же период 2025 года. Таким образом, за первые 4 месяца года число умерших превысило число родившихся на 5702 человека. За первые 4 месяца 2026 года в Латвии зарегистрировано 1726 браков. Это по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 11% меньше. На 1 мая этого года предварительная численность населения Латвии составляла 1 835 000 человек. Конституционный суд признал соответствующей Конституции норму переходных правил закона о государственных фондируемых пенсиях, в соответствии с которой на 4 года ставка обязательных взносов на второй пенсионный уровень снижена с 6% до 5%, а 1-процентный пункт перенаправлен на первый пенсионный уровень. Суд указал, что упомянутая норма направлена как на защиту прав личности, так и на обеспечение благосостояния всего общества, уравновешивая интересы нынешних и будущих получателей пенсий. В ближайшие дни в Латвии немного возрастет интенсивность ультрафиолетового излучения, поэтому, находясь на солнце, следует соблюдать особую осторожность. Согласно данным Европейского космического агентства, количество озона в стратосфере над Латвией с 20 по 22 июня уменьшится с нынешних 360-380 до 320-340 единиц Добсона. Таким образом, до Земли будет доходить более интенсивное ультрафиолетовое излучение, и его индекс в солнечную погоду в середине дня поднимется как минимум до 6 уровня. В таких условиях с 11 до 16 часов не рекомендуется долго находиться под прямыми солнечными лучами. Люди с особо чувствительной кожей, не соблюдая осторожность, могут обгореть на солнце за 20 минут. Продолжительность загара можно увеличить, используя солнцезащитный крем. Каждый год самое сильное ультрафиолетовое излучение в Латвии наблюдается в июне и первой половине июля. В каждом пятом тяжелом дорожно-транспортном происшествии одним из факторов является алкогольное опьянение, свидетельствуют данные дирекции безопасности дорожного движения. Сегодня состоялось открытие кампании против вождения в нетрезвом виде. Гуляем? Отсыпаемся, на котором председатель правления дирекции Айварс Аксёнекс сообщил, что было проанализировано 464 тяжелых ДТП и установлено, что в 98 случаях или 21,1% одним из факторов было алкогольное опьянение. В этих ДТП в состоянии опьянения находились в общей сложности 61 водитель транспортных средств, 34 пешехода, 8 велосипедистов и 6 водителей мопедов. Он отметил, что в этом году в результате ДТП погибли 34 человека, из которых 9 находились в состоянии алкогольного опьянения, в том числе 5 водителей, 3 пешехода, 1 водитель мопеда. Эксперт по безопасности дорожного движения дирекции Оскарс Ирбитис добавил, что последствия ДТП, в которых одним из факторов является алкогольное опьянение, намного трагичнее других. В состоянии алкогольного опьянения люди становятся смелее, поэтому такие ДТП часто сопровождаются значительным превышением скорости, неиспользованием ремней безопасности, отметил эксперт. Он указал, что вождение в нетрезвом виде является вторым по значимости фактором риска тяжелых ДТП после несоответствующей скорости движения. Начальник управления реагирования государственной полиции Юрис Янчевскис добавил, что для масштабов Латвии количество случаев вождения в нетрезвом виде слишком велико. Статистика полиции свидетельствует, что в 2025 году было начато в общей сложности 2727 процессов за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, в том числе 1900 60 уголовных процессов за вождение в опьянении свыше 1,5 промилле и 767 административных процессов за вождение в опьянении до 1,5 промилле. За 5 месяцев этого года было выявлено 1057 нетрезвых водителей. В 750 случаях были начаты уголовные процессы и 307 административных. Янчевский отметил, что в 2025 году также было задержано 1196 водителей двухколесных транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения. За 5 месяцев этого года 336. В 2025 году было выявлено 166 водителей электросамокатов в состоянии алкогольного опьянения. За 5 месяцев этого года 57. В свою очередь, водители мопедов в 2025 году были пойманы в нетрезвом виде в 28 случаях, а за 5 месяцев этого года в 9 случаях. Сейм в четверг принял подготовленный комиссией по иностранным делам проект решения в связи с предстоящим саммитом НАТО в Анкаре, в котором Латвия призывает союзников вновь подтвердить долгосрочную и предсказуемую военную поддержку Украине, установив минимальный порог ежегодной поддержки в размере 0,25% от ВВП. В документе отмечается, что политическое единство и коллективная оборона НАТО являются краеугольным камнем безопасности Латвии. Кроме прочего, Сейм отмечает, что на саммите в Анкаре союзники должны продемонстрировать конкретный, измеримый прогресс в увеличении оборонных расходов и инвестиций в военный потенциал. Латвия уже в этом году выделяет на оборону 4,9% от ВВП, а с 2027 года на эти цели будет выделяться 5%. Сейм призывает и другие страны НАТО достичь этого показателя как можно скорее. В заключении латвийские парламентарии подчеркнули, что единый, сильный и боеспособный альянс является главным инструментом сдерживания и основой безопасности всего евроатлантического пространства. Саммит НАТО в Анкаре состоится 7 и 8 июля. В прошлом году объем выплат по полису ОСТА, произведенных страховщиками родственникам погибших в дорожно-транспортных происшествиях, достиг 858 тысяч евро, сообщили в Латвийском бюро страховщиков транспортных средств. Из этой суммы 199 тысяч евро было выплачено в качестве компенсации расходов на погребение. 659 тысяч евро за моральный ущерб, понесенный семьей в результате потери кормильца, иждивенца или супруга. В свою очередь, за последние 5 лет с 2021 по 2025 год в рамках ОСТА родственникам погибших в дорожно-транспортных происшествиях в общей сложности было выплачено 3 миллиона 470 тысяч евро. За последние 5 лет на дорогах Латвии погибло в общей сложности 634 человека. ОСТА касается не только ремонта автомобилей, но и людей. Она помогает покрывать расходы на лечение, поддерживает семьи после тяжелых ДТП и обеспечивает финансовую помощь в ситуации, когда из-за аварии жизнь внезапно меняется. Полис покрывает ущерб любому участнику дорожного движения, в том числе пешеходу или велосипедисту, который пострадал в результате столкновения с транспортным средством и не был виновен в его возникновении. Компенсация полагается иждивенцам погибшего, если в дорожно-транспортном происшествии погиб их кормилец, лицу, взявшему на себя расходы по погребению, а также супругу, иждивенцу или лицу, находящемуся на иждивении погибшего. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министерство культуры подготовило поправки к закону о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий. Они предусматривают, что если перед концертом, фестивалем или другим массовым мероприятием поступит официальное предупреждение об угрозе, например, из-за дронов или другой опасности, организаторы должны будут действовать по специальным правилам, прописанным в законе. В таких случаях организатор не сможет начать мероприятие или будет обязан его остановить, если угроза создает или может создать серьезную опасность для жизни и здоровья людей. В поправках оговорено, что если платное мероприятие из-за угрозы не состоится или состоится лишь частично, в определенных случаях организатор не будет обязан возвращать полную стоимость билета. Это касается ситуации, когда мероприятие отменено или прервано не позднее, чем за час до начала, либо в другой момент, когда угроза непосредственно влияет на его проведение и по объективным, независящим от организатора причинам, продолжить или возобновить мероприятие невозможно. Законопроект предусматривает, что если мероприятие было прервано и объективно не может быть возобновлено, оно будет считаться отмененным. 31% взрослых жителей Латвии готовы осваивать новые навыки, которые помогут им сменить сферу деятельности или получить новую профессию, свидетельствуют данные опроса, проведенного Государственным агентством развития образования совместно с компанией Norstat Latvia. Согласно результатам исследования, 20% респондентов хотели бы приобрести цифровые навыки, 19% – улучшить уже имеющиеся, необходимые на текущем рабочем месте. При этом 27% опрошенных затруднились ответить, какие именно профессиональные навыки им сейчас нужны. Главными препятствиями для начала обучения участники назвали недостаток мотивации и уверенности – 33%, нехватку времени – 26% и финансовые трудности – 19%. Еще 16% признались, что не могут определить, что конкретно мешает им начать обучение. Исследование также показало, что желание освоить новую профессию чаще выражают молодые люди. Среди латвийцев в возрасте от 18 до 39 лет этот показатель достигает 41%. В то же время интерес к цифровым навыкам растет с возрастом. Среди 40-59-летних их хотят развивать 19% респондентов, а среди тех, кому больше 60 лет, уже 29%. Снижение ставки налога на добавленную стоимость на отдельные продукты питания на 9 процентных пунктов означает, что цена на полке магазина уменьшится примерно на 7,4%, сообщили в Центре защиты прав потребителей. В центре пояснили, что такая разница возникает потому, что товары в магазинах продаются по цене, уже включающей НДС. Новая цена будет формироваться путем расчета НДС от стоимости товара без этого налога, а не путем вычитания налога из нынешней конечной цены. Чтобы вся необходимая информация была доступна жителям в одном месте, Центр защиты прав потребителей создал на своем сайте специальный раздел, в котором разъясняется, на какие группы товаров распространяется пониженная ставка НДС, какие предусмотрены исключения, как снижение НДС может повлиять на конечную цену, на что покупателям следует обращать внимание в магазине, а также куда обращаться с вопросами или жалобами. Как уже сообщалось, с 1 июля ставка налога на добавленную стоимость на ряд часто приобретаемых продуктов питания повседневного спроса будет снижена с 21 до 12%. В течение одного года до 30 июня 2027 года пониженная ставка НДС будет применяться к четырем основным группам продуктов питания – хлебу, молоку, мясу птицы и яйцам. Даже в чрезвычайных ситуациях, в том числе в случае возможной угрозы воздушному пространству, избирательный процесс будет обеспечен непрерывно с соблюдением требований безопасности, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Ведрис. Он подчеркнул, что безопасность людей является главным приоритетом. При этом необходимо сохранить возможность для избирателей проголосовать и обеспечить достоверность результатов выборов. В случае угрозы избиратели и сотрудники избирательных комиссий должны будут проследовать в безопасное укрытие, а дальнейшие действия будут координироваться с ответственными учреждениями. Мы также призываем избирателей воспользоваться возможностью досрочной сдачи голосов на хранение, чтобы избежать ситуации, которые могут возникнуть в случае угрозы воздушному пространству, добавил Зведрис. Напомним, что выборы в 15-й Сейм состоятся в субботу 3 октября, а досрочное голосование будет организовано с 28 сентября по 2 октября в определенные часы, что позволит избирателям заранее сделать свой выбор. Согласно результатам опроса, проведенного программой «Каснотек Латвия» совместно с исследовательским центром СКДС, за 3 года полномочий президента Латвии Эдгара Ринкевича исполнение им своих обещаний оценили позитивно 53% опрошенных. Это на 4% пункта больше, чем в 2025 году. Деятельность Эдгара Ринкевича на посту президента как очень хорошую оценили 24,5% опрошенных, а как скорее хорошую – 28,5%. В то же время число респондентов, оценивающих деятельность президента как среднюю, составило 19%. Оценки «скорее плохо» и «очень плохо» дали в общей сложности 23,5% респондентов. Среди тех, кто позитивно оценивает деятельность Эдгара Ринкевича на посту президента, больше тех, для кого родной язык латышский. В этой группе позитивно оценивают его работу 66% опрошенных. Среди тех, для кого родной язык русский – 32%. При этом 40% русскоязычных поставили президенту оценки «скорее плохо» или «очень плохо». Среди латышей таких только 13%. Кроме того, деятельность Ренкевича выше оценивают жители с высокими доходами, а ниже – жители с низкими доходами и население Латгалии. «Риге не хватает больницы самого низкого уровня», заявил министр здравоохранения Хасам Абумери. Он подчеркнул, что значительная часть пациентов клинической университетской больницы имени Паула Страдания приезжает из Риги, и не всем из них необходима помощь учреждения такого уровня. «Часть из них можно было бы лечить в любой небольшой больнице», признал министр. По его словам, это свидетельствует о необходимости инвестировать в так называемые квоты, чтобы жители могли быстрее попасть к специалистам. Также необходимо улучшать доступность дежурных врачей и семейных врачей, в том числе вне обычного рабочего времени. Министр также подчеркнул, что отрасли по-прежнему не хватает финансирования. Напомним, что на портале общественных инициатив Manabals.lv начат сбор подписей за восстановление круглосуточного центра неотложной помощи в Первой Рижской больнице. По мнению авторов инициативы, это позволит разгрузить крупные университетские больницы, сократить задержки бригад службы неотложной медицинской помощи у больниц и улучшить доступность экстренной медицинской помощи в Риге. 47% жителей Латвии пытались похудеть в течение последнего года. Однако каждый пятый признал, что попытка оказалась неудачной, свидетельствуют данные исследования, проведенного сетью аптек Menas Apteka. Согласно опросу, 85% молодых людей до 30 лет признались, что их главная мотивация похудеть связана с улучшением своего внешнего вида и самооценки, а не со здоровьем. Среди женщин аналогичную причину назвали 77% участниц. Напротив, среди людей старше 60 лет приоритетом чаще становится самочувствие. Так, 63% представителей этой возрастной группы пытались похудеть, чтобы улучшить качество сна, снизить утомляемость, избавиться от болей в суставах и одышки. Еще 43% указали в качестве мотивации повышенные показатели артериального давления, уровня глюкозы или холестерина. Главным препятствием на пути к снижению веса респонденты назвали нехватку мотивации. Так ответили 66% опрошенных. Более трети участников признались, что им не хватает знаний о том, как безопасно и эффективно худеть. Еще одной распространенной причиной неудач стали проблемы со здоровьем, включая гормональные нарушения. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Для укрепления потенциала служб внутренних дел необходимы дополнительные человеческие ресурсы, а также развитие инфраструктуры и внедрение технологических решений, подчеркнул президент Эдгар Ринкевич во время встречи в Рижском замке с министром внутренних дел Янисом Домбравой. В ходе встречи обсуждались приоритеты работы министра в области внутренней безопасности государства. Как указал президент, важно, чтобы общество доверяло службам внутренних дел, которые первыми реагируют в различных кризисных ситуациях. И пожарные спасатели, и полицейские, и пограничники своей профессиональной работой и самоотверженностью ежедневно укрепляют безопасность государства, отметил Ринкевич. Также в ходе встречи обсуждались совершенствование системы гражданской обороны, в том числе строительство убежищ, модернизация и расширение сети сирен тревоги, особенно в восточных приграничных краях, алгоритмы оповещения по сотовой сети, технологические усовершенствования сайта и приложения 112.lv. Президент призвал министра внутренних дел активно сотрудничать с руководителями самоуправления для формирования единого понимания задач комиссий по гражданской обороне и ответственности самоуправлений. Также Ринкевич призвал министерство к тесному диалогу с владельцами критической инфраструктуры при планировании мер безопасности. Латвийский железнодорожный перевозчик «Виви» сообщил об изменениях в расписании поездов на период праздников Лиго и Янова дня. Корректировки затронут как электропоезда, так и дизельные маршруты, чтобы жителям было удобнее выезжать из Риги на длинные выходные и возвращаться обратно перед началом рабочей недели. С 22 по 24 июня все электропоезда будут курсировать по праздничному графику на 4 основных линиях. Изменения коснутся и дизельных поездов. На маршруте Рига-Лиепая 21 июня будет действовать субботнее расписание, а 24 июня – воскресное. На направлениях Сигулда, Валмиера, Валга с 21 по 23 июня поезда будут ходить по субботнему графику, а 24 июня – по воскресному. На маршрутах Мадана и Гулбене 22 и 23 июня вводится субботнее расписание, 24 июня – воскресное. Компании предупреждают, что на отдельных направлениях изменения сохранятся также в период с 25 по 28 июня. Для ожидаемого наплыва пассажиров Виви увеличивается вместимость поездов на самых востребованных маршрутах. В связи с праздничными выходными пассажирам рекомендуется заранее проверить актуальное расписание на сайте и в мобильном приложении, особенно если поездка запланирована на период с 21 по 28 июня. Это поможет избежать неприятных сюрпризов и спокойно добраться к месту празднования Лиго или вернуться домой после праздников. В мае годовая инфляция в Латвии была выше, чем в среднем по Европейскому Союзу и Еврозоне, свидетельствуют данные, опубликованные в среду статистическим бюро ЕС Евростат. Годовая инфляция в Латвии, так же как в Ирландии и на Кипре, в мае составила 3,5%. Потребительские цены в мае в годовом исчислении выросли во всех странах-членах ЕС. Самая низкая инфляция в прошлом месяце была зафиксирована в Швеции – 1,1%. Далее Дания и Чехия – 1,8%. Мальта – 2,1%. Венгрия – 2,3%. Самая высокая годовая инфляция была в Румынии – 9,7%. За ней следовали Болгария – 6,3%, Литва – 5,1%, Хорватия и Греция – 4,9%, а также Люксембург – 4,5%. В Эстонии, как и в Испании, годовая инфляция составила 3,6%. В среднем по ЕС годовая инфляция в мае составляла 3,3%, в еврозоне – 3,2%. В свою очередь, по сравнению с апрелем, потребительские цены в мае как в ЕС, так и в еврозоне выросли на 0,1%. В Латвии, по сравнению с апрелем, потребительские цены в мае, так же как в Дании и Греции, выросли на 0,6%. Согласно последним данным индекса здоровья, жители Латвии больше всего боятся онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. 53% респондентов боятся онкозаболеваний, 41% сердечно-сосудистых и 19% неврологических и психических расстройств. В свою очередь, 19% респондентов указали, что не боятся болезней. Данные опроса СКДС показывают, что рак вызывает страх у всех групп населения, но значительно меньше среди людей в возрасте возрасте от 18 до 24 лет, где каждый третий респондент или 33% обеспокоен этим заболеванием. Аналогично, жители, которые в целом испытывают меньший уровень стресса в повседневной жизни, немного меньше беспокоятся о раке. 44% респондентов в этой группе выразили обеспокоенность. Наибольшую обеспокоенность по поводу сердечно-сосудистых заболеваний испытывают респонденты старше 65 лет. Эти заболевания также вызывают опасения у жителей, которые в целом признают, что ведут нездоровый образ жизни. 47% опрошенных в этой группе обеспокоены сердечно-сосудистыми заболеваниями. Каждый пятый респондент или 19% населения также обеспокоен возможностью развития неврологического или психического заболевания. Такие опасения чаще всего высказывают жители с высоким уровнем ежедневного стресса, а также люди старше 65 лет. Рижское самоуправление начало работать над новой стратегией устойчивого развития столицы до 2050 года. Стратегия определит направление долгосрочного развития города, важнейшие цели и приоритетную деятельность на ближайшие 25 лет. Председатель Комитета городского развития Рижской думы Эдгарс Бергхольц подчеркнул, что приоритетами новой стратегии должны стать развитие предпринимательства и рост численности населения столицы. Больше людей и больше инвестиций – вот приоритеты, которые должны быть в центре стратегии развития Риги, потому что без людей и инвестиций город станет музеем, сказал Бергхольц. В то же время Рига должна четко сформулировать свои преимущества, чтобы убедить как местных, так и иностранных инвесторов вкладывать средства. В процессе разработки стратегии предусмотрены различные мероприятия с участием общественности. 11 июня состоялся первый форум для предпринимателей «Увидь Ригу, увидь возможности», на котором представители различных отраслей обсуждали повышение конкурентоспособности столицы и развитие предпринимательской среды. В ходе дискуссии о развитии науки и инноваций эксперты отметили, что Риге необходима целенаправленная стратегия по привлечению международных талантов и созданию условий, чтобы высококвалифицированные специалисты могли развивать свои предприятия и разрабатывать инновации. В ходе дискуссии о промышленном развитии и экономическом будущем Риги эксперты указали, что городу необходима четкая стратегия развития промышленности, а на дискуссии о развитии бизнес-центров было отмечено, что самоуправлению нужно менять подход к развитию городской среды, планируя целые интегрированные кварталы, где жителям и предприятиям доступны вся необходимая инфраструктура и услуги. Также в ходе дискуссии отмечалось, что при определении приоритетных территорий развития город должен своевременно планировать и обеспечивать необходимую инфраструктуру, поскольку именно ее доступность является одним из главных условий для успешной реализации строительных проектов. Также важно обеспечить, чтобы строительные процессы были более быстрыми, прозрачными и предсказуемыми для инвесторов. В предпраздничные и праздничные дни с 19 по 25 июня государственная полиция будет усиленно следить за дорожным движением по всей стране, уделяя особое внимание выявлению водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения. В госполиции подчеркнули, что садиться за руль можно только трезвым. Если во время праздника планируется употреблять алкоголь, о безопасном возвращении домой следует позаботиться заранее. Столь же важно не позволять управлять транспортными средствами в нетрезвом виде друзьям, родственникам или знакомым, чтобы предотвратить трагедию, напомнили в полиции. В прошлом году в праздничные дни в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 15 человек, один погиб. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министерство культуры подготовило поправки к закону о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий. Они предусматривают, что если перед концертом, фестивалем или другим массовым мероприятием поступит официальное предупреждение об угрозе, например, из-за дронов или другой опасности, организаторы должны будут действовать по специальным правилам, прописанным в законе. В таких случаях организатор не сможет начать мероприятие или будет обязан его остановить, если угроза создает или может создать серьезную опасность для жизни и здоровья людей. В поправках оговорено, что если платное мероприятие из-за угрозы не состоится или состоится лишь частично, в определенных случаях организатор не будет обязан возвращать полную стоимость билета. Это касается ситуации, когда мероприятие отменено или прервано не позднее, чем за час до начала, либо в другой момент, когда угроза непосредственно влияет на его проведение и по объективным, независящим от организатора причинам, продолжить или возобновить мероприятие невозможно. Законопроект предусматривает, что если мероприятие было прервано и объективно не может быть возобновлено, оно будет считаться отмененным. 31% взрослых жителей Латвии готовы осваивать новые навыки, которые помогут им сменить сферу деятельности или получить новую профессию, свидетельствуют данные опроса, проведенного Государственным агентством развития образования совместно с компанией Norstat Latvia. Согласно результатам исследования, 20% респондентов хотели бы приобрести цифровые навыки, 19% – улучшить уже имеющиеся, необходимые на текущем рабочем месте. При этом 27% опрошенных затруднились ответить, какие именно профессиональные навыки им сейчас нужны. Главными препятствиями для начала обучения участники назвали недостаток мотивации и уверенности – 33%, нехватку времени – 26% и финансовые трудности – 19%. Еще 16% признались, что не могут определить, что конкретно мешает им начать обучение. Исследование также показало, что желание освоить новую профессию чаще выражают молодые люди. Среди латвийцев в возрасте от 18 до 39 лет этот показатель достигает 41%. В то же время интерес к цифровым навыкам растет с возрастом. Среди 40-59-летних их хотят развивать 19% респондентов, а среди тех, кому больше 60 лет, уже 29%. Снижение ставки налога на добавленную стоимость на отдельные продукты питания на 9 процентных пунктов означает, что цена на полке магазина уменьшится примерно на 7,4%, сообщили в Центре защиты прав потребителей. В центре пояснили, что такая разница возникает потому, что товары в магазинах продаются по цене, уже включающей НДС. Новая цена будет формироваться путем расчета НДС от стоимости товара без этого налога, а не путем вычитания налога из нынешней конечной цены. Чтобы вся необходимая информация была доступна жителям в одном месте, Центр защиты прав потребителей создал на своем сайте специальный раздел, в котором разъясняется, на какие группы товаров распространяется пониженная ставка НДС, какие предусмотрены исключения, как снижение НДС может повлиять на конечную цену, на что покупателям следует обращать внимание в магазине, а также куда обращаться с вопросами или жалобами. Как уже сообщалось, с 1 июля ставка налога на добавленную стоимость на ряд часто приобретаемых продуктов питания повседневного спроса будет снижена с 21 до 12%. В течение одного года до 30 июня 2027 года пониженная ставка НДС будет применяться к четырем основным группам продуктов питания – хлебу, молоку, мясу птицы и яйцам. Даже в чрезвычайных ситуациях, в том числе в случае возможной угрозы воздушному пространству, избирательный процесс будет обеспечен непрерывно с соблюдением требований безопасности, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Ведрис. Он подчеркнул, что безопасность людей является главным приоритетом. При этом необходимо сохранить возможность для избирателей проголосовать и обеспечить достоверность результатов выборов. В случае угрозы избиратели и сотрудники избирательных комиссий должны будут проследовать в безопасное укрытие, а дальнейшие действия будут координироваться с ответственными учреждениями. Мы также призываем избирателей воспользоваться возможностью досрочной сдачи голосов на хранение, чтобы избежать ситуаций, которые могут возникнуть в случае угрозы воздушному пространству, добавил Зведрис. Напомним, что выборы в 15-й Сейм состоятся в субботу 3 октября, а досрочное голосование будет организовано с 28 сентября по 2 октября в определенные часы, что позволит избирателям заранее сделать свой выбор. Согласно результатам опроса, проведенного программой «Каснотек Латвия» совместно с исследовательским центром СКДС, за 3 года полномочий президента Латвии Эдгара Ренкевича исполнение им своих обещаний оценили позитивно 53% опрошенных. Это на 4 процентных пункта больше, чем в 2025 году. Деятельность Эдгара Ренкевича на посту президента как очень хорошую оценили 24,5% опрошенных, а как скорее хорошую – 28,5%. В то же время число респондентов, оценивающих деятельность президента как среднюю, составило 19%. Оценки «скорее плохо» и «очень плохо» дали в общей сложности 23,5% респондентов. Среди тех, кто позитивно оценивает деятельность Эдгара Ренкевича на посту президента, больше тех, для кого родной язык латышский. В этой группе позитивно оценивают его работу 66% опрошенных. Среди тех, для кого родной язык русский – 32%. При этом 40% русскоязычных поставили президенту оценки «скорее плохо» или «очень плохо». Среди латышей – таких только 13%. Кроме того, деятельность Ренкевича выше оценивают жители с высокими доходами, а ниже – жители с низкими доходами и население Латгалии. «Риге не хватает больницы самого низкого уровня», заявил министр здравоохранения Хасама Бумери. Он подчеркнул, что значительная часть пациентов клинической университетской больницы имени Паула Страдания приезжает из Риги, и не всем из них необходима помощь учреждения такого уровня. «Часть из них можно было бы лечить в любой небольшой больнице», признал министр. По его словам, это свидетельствует о необходимости инвестировать в так называемые квоты, чтобы жители могли быстрее попасть к специалистам. Также необходимо улучшать доступность дежурных врачей и семейных врачей, в том числе вне обычного рабочего времени. Министр также подчеркнул, что отрасли по-прежнему не хватает финансирования. Напомним, что на портале общественных инициатив «Мана Балсалве» начат сбор подписей за восстановление круглосуточного центра неотложной помощи в первой рижской больнице. По мнению авторов инициативы, это позволит разгрузить крупные университетские больницы, сократить задержки бригад службы неотложной медицинской помощи у больниц и улучшить доступность экстренной медицинской помощи в Риге. 47% жителей Латвии пытались похудеть в течение последнего года. Однако каждый пятый признал, что попытка оказалась неудачной, свидетельствуют данные исследования, проведенного сетью аптек Menas Apteka. Согласно опросу, 85% молодых людей до 30 лет признались, что их главная мотивация похудеть связана с улучшением своего внешнего вида и самооценки, а не со здоровьем. Среди женщин аналогичную причину назвали 77% участниц. Напротив, среди людей старше 60 лет приоритетом чаще становится самочувствие. Так, 63% представителей этой возрастной группы пытались похудеть, чтобы улучшить качество сна, снизить утомляемость, избавиться от болей в суставах и одышки. Еще 43% указали в качестве мотивации повышенные показатели артериального давления, уровня глюкозы или холестерина. Главным препятствием на пути к снижению веса респонденты назвали нехватку мотивации. Так ответили 66% опрошенных. Более трети участников признались, что им не хватает знаний о том, как безопасно и эффективно худеть. Еще одной распространенной причиной неудач стали проблемы со здоровьем, включая гормональные нарушения. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В Латвии за первые 4 месяца этого года зарегистрировано 3642 новорожденных, что на 4,9% или 186 детей меньше, чем за соответствующий период 2025 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления. В январе-апреле родилось 1846 мальчиков, что на 7,2% меньше, чем за соответствующий период 2025 года, и 1796 девочек, что на 2,7% меньше. В апреле в Латвии было зарегистрировано 885 новорожденных. Это на 11,7% меньше, чем за тот же период 2025 года, в том числе 441 мальчик и 444 девочки. За первые 4 месяца года в Латвии зарегистрировано 9344 умерших, что на 3,2% больше, чем за тот же период 2025 года. Таким образом, за первые 4 месяца года число умерших превысило число родившихся на 5702 человека. За первые 4 месяца 2026 года в Латвии зарегистрировано 1726 браков. Это по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 11% меньше. На 1 мая этого года предварительная численность населения Латвии составляла 1 835 000 человек. Конституционный суд признал соответствующей Конституции норму переходных правил закона о государственных фондируемых пенсиях, в соответствии с которой на 4 года ставка обязательных взносов на второй пенсионный уровень снижена с 6% до 5%, а 1-процентный пункт перенаправлен на первый пенсионный уровень. Суд указал, что упомянутая норма направлена как на защиту прав личности, так и на обеспечение благосостояния всего общества, уравновешивая интересы нынешних и будущих получателей пенсий. В ближайшие дни в Латвии немного возрастет интенсивность ультрафиолетового излучения, поэтому, находясь на Солнце, следует соблюдать особую осторожность. Согласно данным Европейского космического агентства, количество озона в стратосфере над Латвией с 20 по 22 июня уменьшится с нынешних 360-380 до 320-340 единиц Добсона. Таким образом, до Земли будет доходить более интенсивное ультрафиолетовое излучение, и его индекс в солнечную погоду в середине дня поднимется как минимум до 6 уровня. В таких условиях с 11 до 16 часов не рекомендуется долго находиться под прямыми солнечными лучами. Люди с особо чувствительной кожей, не соблюдая осторожность, могут обгореть на солнце за 20 минут. Продолжительность загара можно увеличить, используя солнцезащитный крем. Каждый год самое сильное ультрафиолетовое излучение в Латвии наблюдается в июне и первой половине июля. В каждом пятом тяжелом дорожно-транспортном происшествии одним из факторов является алкогольное опьянение, свидетельствуют данные дирекции безопасности дорожного движения. Сегодня состоялось открытие кампании против вождения в нетрезвом виде. «Гуляем? Отсыпаемся», на котором председатель правления дирекции Айварс Аксенекс сообщил, что было проанализировано 464 тяжелых ДТП и установлено, что в 98 случаях или 21,1% одним из факторов было алкогольное опьянение. В этих ДТП в состоянии опьянения находились в общей сложности 61 водитель транспортных средств, 34 пешехода, 8 велосипедистов и 6 водителей мопедов. Он отметил, что в этом году в результате ДТП погибли 34 человека, из которых 9 находились в состоянии алкогольного опьянения, в том числе 5 водителей, 3 пешехода, 1 водитель мопеда. Эксперт по безопасности дорожного движения дирекции Оскарс Ирбитис добавил, что последствия ДТП, в которых одним из факторов является алкогольное опьянение, намного трагичнее других. В состоянии алкогольного опьянения люди становятся смелее, поэтому такие ДТП часто сопровождаются значительным превышением скорости, неиспользованием ремней безопасности, отметил эксперт. Он указал, что вождение в нетрезвом виде является вторым по значимости фактором риска тяжелых ДТП после несоответствующей скорости движения. Начальник управления реагирования государственной полиции Юрис Янчевскис добавил, что для масштабов Латвии количество случаев вождения в нетрезвом виде слишком велико. Статистика полиции свидетельствует, что в 2025 году было начато в общей сложности 2727 процессов за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, в том числе 1960 уголовных процессов за вождение в опьянении свыше 1,5 промилле и 767 административных процессов за вождение в опьянении до 1,5 промилле. За 5 месяцев этого года было выявлено 1057 нетрезвых водителей. В 750 случаях были начаты уголовные процессы и 307 административных. Янчевский отметил, что в 2025 году также было задержано 1196 водителей двухколесных транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения. За 5 месяцев этого года 336. В 2025 году было выявлено 166 водителей электросамокатов в состоянии алкогольного опьянения. За 5 месяцев этого года 57. В свою очередь, водители мопедов в 2025 году были пойманы в нетрезвом виде в 28 случаях, а за 5 месяцев этого года в 9 случаях. Сейм в четверг принял подготовленный комиссией по иностранным делам проект решения в связи с предстоящим саммитом НАТО в Анкаре, в котором Латвия призывает союзников вновь подтвердить долгосрочную и предсказуемую военную поддержку Украине, установив минимальный порог ежегодной поддержки в размере 0,25% от ВВП. В документе отмечается, что политическое единство и коллективная оборона НАТО являются краеугольным камнем безопасности Латвии. Кроме прочего, Сейм отмечает, что на саммите в Анкаре союзники должны продемонстрировать конкретный, измеримый прогресс в увеличении оборонных расходов и инвестиций в военный потенциал. Латвия уже в этом году выделяет на оборону 4,9% от ВВП, а с 2027 года на эти цели будет выделяться 5%. Сейм призывает и другие страны НАТО достичь этого показателя как можно скорее. В заключении латвийские парламентарии подчеркнули, что единый, сильный и боеспособный альянс является главным инструментом сдерживания и основой безопасности всего евроатлантического пространства. Саммит НАТО в Анкаре состоится 7 и 8 июля. В прошлом году объем выплат по полису ОСТА, произведенных страховщиками родственникам погибших в дорожно-транспортных происшествиях, достиг 858 тысяч евро, сообщили в Латвийском бюро страховщиков транспортных средств. Из этой суммы 199 тысяч евро было выплачено в качестве компенсации расходов на погребение. 659 тысяч евро за моральный ущерб, понесенный семьей в результате потери кормильца, иждивенца или супруга. В свою очередь, за последние 5 лет, с 2021 по 2025 год, в рамках ОСТА родственникам погибших в дорожно-транспортных происшествиях в общей сложности было выплачено 3 миллиона 470 тысяч евро. За последние 5 лет на дорогах Латвии погибло в общей сложности 634 человека. ОСТА касается не только ремонта автомобилей, но и людей. Она помогает покрывать расходы на лечение, поддерживает семьи после тяжелых ДТП и обеспечивает финансовую помощь в ситуации, когда из-за аварии жизнь внезапно меняется. Полис покрывает ущерб любому участнику дорожного движения, в том числе пешеходу или велосипедисту, который пострадал в результате столкновения с транспортным средством и не был виновен в его возникновении. Компенсация полагается иждивенцам погибшего, если в дорожно-транспортном происшествии погиб их кормилец, лицу, взявшему на себя расходы по погребению, а также супругу, иждивенцу или лицу, находящемуся на иждивении погибшего. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! Министерство культуры подготовило поправки к закону о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий. Они предусматривают, что если перед концертом, фестивалем или другим массовым мероприятием поступит официальное предупреждение об угрозе, например, из-за дронов или другой опасности, организаторы должны будут действовать по специальным правилам, прописанным в законе. В таких случаях организатор не сможет начать мероприятие или будет обязан его остановить, если угроза создает или может создать серьезную опасность для жизни и здоровья людей. В поправках оговорено, что если платное мероприятие из-за угрозы не состоится или состоится лишь частично, в определенных случаях организатор не будет обязан возвращать полную стоимость билета. Это касается ситуации, когда мероприятие отменено или прервано не позднее, чем за час до начала, либо в другой момент, когда угроза непосредственно влияет на его проведение и по объективным, независящим от организатора причинам, продолжить или возобновить мероприятие невозможно. Законопроект предусматривает, что если мероприятие было прервано и объективно не может быть возобновлено, оно будет считаться отмененным. 31% взрослых жителей Латвии готовы осваивать новые навыки, которые помогут им сменить сферу деятельности или получить новую профессию, свидетельствуют данные опроса, проведенного Государственным агентством развития образования совместно с компанией Norstat Latvia. Согласно результатам исследования, 20% респондентов хотели бы приобрести цифровые навыки, 19% – улучшить уже имеющиеся, необходимые на текущем рабочем месте. При этом 27% опрошенных затруднились ответить, какие именно профессиональные навыки им сейчас нужны. Главными препятствиями для начала обучения участники назвали недостаток мотивации и уверенности – 33%, нехватку времени – 26%, и финансовые трудности – 19%. Еще 16% признались, что не могут определить, что конкретно мешает им начать обучение. Исследование также показало, что желание освоить новую профессию чаще выражают молодые люди. Среди латвийцев в возрасте от 18 до 39 лет этот показатель достигает 41%. В то же время интерес к цифровым навыкам растет с возрастом. Среди 40-59-летних их хотят развивать 19% респондентов, а среди тех, кому больше 60 лет, уже 29%. Снижение ставки налога на добавленную стоимость на отдельные продукты питания на 9 процентных пунктов означает, что цена на полке магазина уменьшится примерно на 7,4%, сообщили в Центре защиты прав потребителей. В центре пояснили, что такая разница возникает потому, что товары в магазинах продаются по цене, уже включающей НДС. Новая цена будет формироваться путем расчета НДС от стоимости товара без этого налога, а не путем вычитания налога из нынешней конечной цены. Чтобы вся необходимая информация была доступна жителям в одном месте, Центр защиты прав потребителей создал на своем сайте специальный раздел, в котором разъясняется, на какие группы товаров распространяется пониженная ставка НДС, какие предусмотрены исключения, как снижение НДС может повлиять на конечную цену, на что покупателям следует обращать внимание в магазине, а также куда обращаться с вопросами или жалобами. Как уже сообщалось, с 1 июля ставка налога на добавленную стоимость на ряд часто приобретаемых продуктов питания повседневного спроса будет снижена с 21 до 12%. В течение одного года до 30 июня 2027 года пониженная ставка НДС будет применяться к четырем основным группам продуктов питания – хлебу, молоку, мясу птицы и яйцам. Даже в чрезвычайных ситуациях, в том числе в случае возможной угрозы воздушному пространству, избирательный процесс будет обеспечен непрерывно с соблюдением требований безопасности, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Ведрис. Он подчеркнул, что безопасность людей является главным приоритетом. При этом необходимо сохранить возможность для избирателей проголосовать и обеспечить достоверность результатов выборов. В случае угрозы избиратели и сотрудники избирательных комиссий должны будут проследовать в безопасное укрытие, а дальнейшие действия будут координироваться с ответственными учреждениями. Мы также призываем избирателей воспользоваться возможностью досрочной сдачи голосов на хранение, чтобы избежать ситуаций, которые могут возникнуть в случае угрозы воздушному пространству, добавил Зведрис. Напомним, что выборы в 15-й Сейм состоятся в субботу 3 октября, а досрочное голосование будет организовано с 28 сентября по 2 октября в определенные часы, что позволит избирателям заранее сделать свой выбор. Согласно результатам опроса, проведенного программой «Каснотек Латвия» совместно с исследовательским центром СКДС, за 3 года полномочий президента Латвии Эдгара Ринкевича исполнение им своих обещаний оценили позитивно 53% опрошенных. Это на 4% пункта больше, чем в 2025 году. Деятельность Эдгара Ринкевича на посту президента как очень хорошую оценили 24,5% опрошенных, а как скорее хорошую – 28,5%. В то же время число респондентов, оценивающих деятельность президента как среднюю, составило 19%. Оценки «скорее плохо» и «очень плохо» дали в общей сложности 23,5% респондентов. Среди тех, кто позитивно оценивает деятельность Эдгара Ринкевича на посту президента, больше тех, для кого родной язык латышский. В этой группе позитивно оценивают его работу 66% опрошенных. Среди тех, для кого родной язык русский – 32%. При этом 40% русскоязычных поставили президенту оценки «скорее плохо» или «очень плохо». Среди латышей таких только 13%. Кроме того, деятельность Ринкевича выше оценивают жители с высокими доходами, а ниже – жители с низкими доходами и население Латгалии. «Риге не хватает больницы самого низкого уровня», заявил министр здравоохранения Хасам Абумери. Он подчеркнул, что значительная часть пациентов клинической университетской больницы имени Паула Страдания приезжает из Риги, и не всем из них необходима помощь учреждения такого уровня. «Часть из них можно было бы лечить в любой небольшой больнице», признал министр. По его словам, это свидетельствует о необходимости инвестировать в так называемые квоты, чтобы жители могли быстрее попасть к специалистам. Также необходимо улучшать доступность дежурных врачей и семейных врачей, в том числе вне обычного рабочего времени. Министр также подчеркнул, что отрасли по-прежнему не хватает финансирования. Напомним, что на портале общественных инициатив «Мана Балсалве» начат сбор подписей за восстановление круглосуточного центра неотложной помощи в Первой Рижской больнице. По мнению авторов инициативы, это позволит разгрузить крупные университетские больницы, сократить задержки бригад службы неотложной медицинской помощи у больниц и улучшить доступность экстренной медицинской помощи в Риге. 47% жителей Латвии пытались похудеть в течение последнего года. Однако каждый пятый признал, что попытка оказалась неудачной, свидетельствуют данные исследования, проведенного сетью аптек Menas Apteka. Согласно опросу, 85% молодых людей до 30 лет признались, что их главная мотивация похудеть связана с улучшением своего внешнего вида и самооценки, а не со здоровьем. Среди женщин аналогичную причину назвали 77% участниц. отец. Напротив, среди людей старше 60 лет приоритетом чаще становится самочувствие. Так, 63% представителей этой возрастной группы пытались похудеть, чтобы улучшить качество сна, снизить утомляемость, избавиться от болей в суставах и одышки. Еще 43% указали в качестве мотивации повышенные показатели артериального давления, уровня глюкозы или холестерина. Главным препятствием на пути к снижению веса респонденты назвали нехватку мотивации. Так ответили 66% опрошенных. Более трети участников признались, что им не хватает знаний о том, как безопасно и эффективно худеть. Еще одной распространенной причиной неудач стали проблемы со здоровьем, включая гормональные нарушения. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Мелодия.
1: Радио Мелодия.

0: Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Для укрепления потенциала служб внутренних дел необходимы дополнительные человеческие ресурсы, а также развитие инфраструктуры и внедрение технологических решений, подчеркнул президент Эдгар Ринкевич во время встречи в Рижском замке с министром внутренних дел Янисом Домбравой. В ходе встречи обсуждались приоритеты работы министра в области внутренней безопасности государства. Как указал президент, важно, чтобы общество доверяло службам внутренних дел, которые первыми реагируют в различных кризисных ситуациях. И пожарные спасатели, и полицейские, и пограничники своей профессиональной работой и самоотверженностью ежедневно укрепляют безопасность государства, отметил Ринкевич. Также в ходе встречи обсуждались совершенствование системы гражданской обороны, в том числе строительство убежищ, модернизация и расширение сети сирен тревоги, особенно в восточных приграничных краях, алгоритмы оповещения по сотовой сети, технологические усовершенствования сайта и приложения 112.lv. Президент призвал министра внутренних дел активно сотрудничать с руководителями самоуправления для формирования единого понимания задач комиссий по гражданской обороне и ответственности самоуправлений. Также Ринкевич призвал министерство к тесному диалогу с владельцами критической инфраструктуры при планировании мер безопасности. Латвийский железнодорожный перевозчик «Виви» сообщил об изменениях в расписании поездов на период праздников Лиго и Янова дня. Корректировки затронут как электропоезда, так и дизельные маршруты, чтобы жителям было удобнее выезжать из Риги на длинные выходные и возвращаться обратно перед началом рабочей недели. С 22 по 24 июня все электропоезда будут курсировать по праздничному графику на 4 основных линиях. Изменения коснутся и дизельных поездов. На маршруте Рига-Лиепая 21 июня будет действовать субботнее расписание, а 24 июня – воскресное. На направлениях Сейгулда-Валмиера-Валга с 21 по 23 июня поезда будут ходить по субботнему графику, а 24 июня – по воскресному. На маршрутах Мадана и Гулбене 22 и 23 июня вводится субботнее расписание, 24 июня – воскресное. В компании предупреждают, что на отдельных направлениях изменения сохранятся также в период с 25 по 28 июня. Для ожидаемого наплыва пассажиров «Виви» увеличивается вместимость поездов на самых востребованных маршрутах. В связи с праздничными выходными пассажирам рекомендуется заранее проверить актуальное расписание на сайте и в мобильном приложении, особенно если поездка запланирована на период с 21 по 28 июня. Это поможет избежать неприятных сюрпризов и спокойно добраться к месту празднования Лиго или вернуться домой после праздников. В мае годовая инфляция в Латвии была выше, чем в среднем по Европейскому Союзу и Еврозоне, свидетельствуют данные, опубликованные в среду статистическим бюро ЕС Евростат. Годовая инфляция в Латвии, так же как в Ирландии и на Кипре, в мае составила 3,5%. Потребительские цены в мае в годовом исчислении выросли во всех странах-членах ЕС. Самая низкая инфляция в прошлом месяце была зафиксирована в Швеции – 1,1%. Далее Дания и Чехия – 1,8%. Мальта – 2,1%. Венгрия – 2,3%. Самая высокая годовая инфляция была в Румынии – 9,7%. За ней следовали Болгария – 6,3%, Литва – 5,1%, Хорватия и Греция – 4,9%, а также Люксембург – 4,5%. В Эстонии, как и в Испании, годовая инфляция составила 3,6%. В среднем по ЕС годовая инфляция в мае составляла 3,3%, в еврозоне – 3,2%. В свою очередь, по сравнению с апрелем, потребительские цены в мае как в ЕС, так и в еврозоне выросли на 0,1%. В Латвии, по сравнению с апрелем, потребительские цены в мае, так же как в Дании и Греции, выросли на 0,6%. Согласно последним данным индекса здоровья, жители Латвии больше всего боятся онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. 53% респондентов боятся онкозаболеваний, 41% сердечно-сосудистых и 19% неврологических и психических расстройств. В свою очередь, 19% респондентов указали, что не боятся болезней. Данные опроса СКДС показывают, что рак вызывает страх у всех групп населения, но значительно меньше среди людей в возрасте от 18 до 24 лет, где каждый третий респондент или 33% обеспокоен этим заболеванием. Аналогично, жители, которые в целом испытывают меньший уровень стресса в повседневной жизни, немного меньше беспокоятся о раке. 44% респондентов в этой группе выразили обеспокоенность. Наибольшую обеспокоенность по поводу сердечно-сосудистых заболеваний испытывают респонденты старше 65 лет. Эти заболевания также вызывают опасения у жителей, которые в целом признают, что ведут нездоровый образ жизни. 47% опрошенных в этой группе обеспокоены сердечно-сосудистыми заболеваниями. Каждый пятый респондент или 19% населения также обеспокоен возможностью развития неврологического или психического заболевания. Такие опасения чаще всего высказывают жители с высоким уровнем ежедневного стресса, а также люди старше 65 лет. Рижское самоуправление начало работать над новой стратегией устойчивого развития столицы до 2050 года. Стратегия определит направление долгосрочного развития города, важнейшие цели и приоритетную деятельность на ближайшие 25 лет. Председатель Комитета городского развития Рижской думы Эдгарс Бергхольц подчеркнул, что приоритетами новой стратегии должны стать развитие предпринимательства и рост численности населения столицы. Больше людей и больше инвестиций – вот приоритеты, которые должны быть в центре стратегии развития Риги, потому что без людей и инвестиций город станет музеем, сказал Бергхольц. В то же время Рига должна четко сформулировать свои преимущества, чтобы убедить как местных, так и иностранных инвесторов вкладывать средства. В процессе разработки стратегии предусмотрены различные мероприятия с участием общественности. 11 июня состоялся первый форум для предпринимателей «Увидь Ригу, увидь возможности», на котором представители различных отраслей обсуждали повышение конкурентоспособности столицы и развитие предпринимательской среды. В ходе дискуссии о развитии науки и инноваций эксперты отметили, что Риге необходима целенаправленная стратегия по привлечению международных талантов и созданию условий, чтобы высококвалифицированные специалисты могли развивать свои предприятия и разрабатывать инновации. В ходе дискуссии о промышленном развитии и экономическом будущем Риги эксперты указали, что городу необходима четкая стратегия развития промышленности, а на дискуссии о развитии бизнес-центров было отмечено, что самоуправлению нужно менять подход к развитию городской среды, планируя целые интегрированные кварталы, где жителям и предприятиям доступны вся необходимая инфраструктура и услуги. Также в ходе дискуссии отмечалось, что при определении приоритетных территорий развития город должен своевременно планировать и обеспечивать необходимую инфраструктуру, поскольку именно ее доступность является одним из главных условий для успешной реализации строительных проектов. Также важно обеспечить, чтобы строительные процессы были более быстрыми, прозрачными и предсказуемыми для инвесторов. В предпраздничные и праздничные дни с 19 по 25 июня государственная полиция будет усиленно следить за дорожным движением по всей стране, уделяя особое внимание выявлению водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения. В госполиции подчеркнули, что садиться за руль можно только трезвым. Если во время праздника планируется употреблять алкоголь, о безопасном возвращении домой следует позаботиться заранее. Столь же важно не позволять управлять транспортными средствами в нетрезвом виде друзьям, родственникам или знакомым, чтобы предотвратить трагедию, напомнили в полиции. В прошлом году в праздничные дни в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 15 человек, один погиб. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министерство культуры подготовило поправки к закону о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий. Они предусматривают, что если перед концертом, фестивалем или другим массовым мероприятием поступит официальное предупреждение об угрозе, например, из-за дронов или другой опасности, организаторы должны будут действовать по специальным правилам, прописанным в законе. В таких случаях организатор не сможет начать мероприятие или будет обязан его остановить, если угроза создает или может создать серьезную опасность для жизни и здоровья людей. В поправках оговорено, что если платное мероприятие из-за угрозы не состоится или состоится лишь частично, в определенных случаях организатор не будет обязан возвращать полную стоимость билета. Это касается ситуации, когда мероприятие отменено или прервано не позднее, чем за час до начала, либо в другой момент, когда угроза непосредственно влияет на его проведение и по объективным, независящим от организатора причинам, продолжить или возобновить мероприятие невозможно. Законопроект предусматривает, что если мероприятие было прервано и объективно не может быть возобновлено, оно будет считаться отмененным. 31% взрослых жителей Латвии готовы осваивать новые навыки, которые помогут им сменить сферу деятельности или получить новую профессию, свидетельствуют данные опроса, проведенного Государственным агентством развития образования совместно с компанией Norstat Latvia. Согласно результатам исследования, 20% респондентов хотели бы приобрести цифровые навыки, 19% – улучшить уже имеющиеся, необходимые на текущем рабочем месте. При этом 27% опрошенных затруднились ответить, какие именно профессиональные навыки им сейчас нужны. Главными препятствиями для начала обучения участники назвали недостаток мотивации и уверенности – 33%, нехватку времени – 26% и финансовые трудности – 19%. Еще 16% признались, что не могут определить, что конкретно мешает им начать обучение. Исследование также показало, что желание освоить новую профессию чаще выражают молодые люди. Среди латвийцев в возрасте от 18 до 39 лет этот показатель достигает 41%. В то же время интерес к цифровым навыкам растет с возрастом. Среди 40-59-летних их хотят развивать 19% респондентов, а среди тех, кому больше 60 лет, уже 29%. Снижение ставки налога на добавленную стоимость на отдельные продукты питания на 9 процентных пунктов означает, что цена на полке магазина уменьшится примерно на 7,4%, сообщили в Центре защиты прав потребителей. В центре пояснили, что такая разница возникает потому, что товары в магазинах продаются по цене, уже включающей НДС. Новая цена будет формироваться путем расчета НДС от стоимости товара без этого налога, а не путем вычитания налога из нынешней конечной цены. Чтобы вся необходимая информация была доступна жителям в одном месте, Центр защиты прав потребителей создал на своем сайте специальный раздел, в котором разъясняется, на какие группы товаров распространяется пониженная ставка НДС, какие предусмотрены исключения, как снижение НДС может повлиять на конечную цену, на что покупателям следует обращать внимание в магазине, а также куда обращаться с вопросами или жалобами. Как уже сообщалось, с 1 июля ставка налога на добавленную стоимость на ряд часто приобретаемых продуктов питания повседневного спроса будет снижена с 21 до 12%. В течение одного года до 30 июня 2027 года пониженная ставка НДС будет применяться к четырем основным группам продуктов питания – хлебу, молоку, мясу птицы и яйцам. Даже в чрезвычайных ситуациях, в том числе в случае возможной угрозы воздушному пространству, избирательный процесс будет обеспечен непрерывно с соблюдением требований безопасности, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Ведрис. Он подчеркнул, что безопасность людей является главным приоритетом. При этом необходимо сохранить возможность для избирателей проголосовать и обеспечить достоверность результатов выборов. В случае угрозы избиратели и сотрудники избирательных комиссий должны будут проследовать в безопасное укрытие, а дальнейшие действия будут координироваться с ответственными учреждениями. Мы также призываем избирателей воспользоваться возможностью досрочной сдачи голосов на хранение, чтобы избежать ситуации, которые могут возникнуть в случае угрозы воздушному пространству, добавил Зведрис. Напомним, что выборы в 15-й Сейм состоятся в субботу 3 октября, а досрочное голосование будет организовано с 28 сентября по 2 октября в определенные часы, что позволит избирателям заранее сделать свой выбор. Согласно результатам опроса, проведенного программой «Каснотек Латвия» совместно с исследовательским центром СКДС, за 3 года полномочий президента Латвии Эдгара Ренкевича исполнение им своих обещаний оценили позитивно 53% опрошенных. Это на 4 процентных пункта больше, чем в 2025 году. Деятельность Эдгара Ренкевича на посту президента как очень хорошую оценили 24,5% опрошенных, а как скорее хорошую – 28,5%. В то же время число респондентов, оценивающих деятельность президента как среднюю, составило 19%. Оценки «скорее плохо» и «очень плохо» дали в общей сложности 23,5% респондентов. Среди тех, кто позитивно оценивает деятельность Эдгара Ренкевича на посту президента, больше тех, для кого родной язык латышский. В этой группе позитивно оценивают его работу 66% опрошенных. Среди тех, для кого родной язык русский – 32%. При этом 40% русскоязычных поставили президенту оценки «скорее плохо» или «очень плохо». Среди латышей – таких только 13%. Кроме того, деятельность Ренкевича выше оценивают жители с высокими доходами, а ниже – жители с низкими доходами и население Латгалии. «Риге не хватает больницы самого низкого уровня», заявил министр здравоохранения Хасама Бумери. Он подчеркнул, что значительная часть пациентов клинической университетской больницы имени Паула Страдания приезжает из Риги, и не всем из них необходима помощь учреждения такого уровня. «Часть из них можно было бы лечить в любой небольшой больнице», признал министр. По его словам, это свидетельствует о необходимости инвестировать в так называемые квоты, чтобы жители могли быстрее попасть к специалистам. Также необходимо улучшать доступность дежурных врачей и семейных врачей, в том числе вне обычного рабочего времени. Министр также подчеркнул, что отрасли по-прежнему не хватает финансирования. Напомним, что на портале общественных инициатив «Манабалсалве» начат сбор подписей за восстановление круглосуточного центра неотложной помощи в первой рижской больнице. По мнению авторов инициативы, это позволит разгрузить крупные университетские больницы, сократить задержки бригад службы неотложной медицинской помощи у больниц и улучшить доступность экстренной медицинской помощи в Риге. 47% жителей Латвии пытались похудеть в течение последнего года. Однако каждый пятый признал, что попытка оказалась неудачной, свидетельствуют данные исследования, проведенного сетью аптек Menas Apteka. Согласно опросу, 85% молодых людей до 30 лет признались, что их главная мотивация похудеть связана с улучшением своего внешнего вида и самооценки, а не со здоровьем. Среди женщин аналогичную причину назвали 77% участниц. Напротив, среди людей старше 60 лет приоритетом чаще становится самочувствие. Так, 63% представителей этой возрастной группы пытались похудеть, чтобы улучшить качество сна, снизить утомляемость, избавиться от болей в суставах и одышки. Еще 43% указали в качестве мотивации повышенные показатели артериального давления, уровня глюкозы или холестерина. Главным препятствием на пути к снижению веса респонденты назвали нехватку мотивации. Так ответили 66% опрошенных. Более трети участников признались, что им не хватает знаний о том, как безопасно и эффективно худеть. Еще одной распространенной причиной неудач стали проблемы со здоровьем, включая гормональные нарушения. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон, здравствуйте. В Латвии за первые 4 месяца этого года зарегистрировано 3642 новорожденных, что на 4,9% или 186 детей меньше, чем за соответствующий период 2025 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления. В январе-апреле родилось 1846 мальчиков, что на 7,2% меньше, чем за соответствующий период 2025 года, и 1796 девочек, что на 2,7% меньше. В апреле в Латвии было зарегистрировано 885 новорожденных. Это на 11,7% меньше, чем за тот же период 2025 года, в том числе 441 мальчик и 444 девочки. За первые 4 месяца года в Латвии зарегистрировано 9344 умерших, что на 3,2% больше, чем за тот же период 2025 года. Таким образом, за первые 4 месяца года число умерших превысило число родившихся на 5702 человека. За первые 4 месяца 2026 года в Латвии зарегистрировано 1726 браков. Это по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 11% меньше. На 1 мая этого года предварительная численность населения Латвии составляла 1 835 000 человек. Конституционный суд признал соответствующей Конституции норму переходных правил закона о государственных фондируемых пенсиях, в соответствии с которой на 4 года ставка обязательных взносов на второй пенсионный уровень снижена с 6% до 5%, а 1-процентный пункт перенаправлен на первый пенсионный уровень. Суд указал, что упомянутая норма направлена как на защиту прав личности, так и на обеспечение благосостояния всего общества, уравновешивая интересы нынешних и будущих получателей пенсий. В ближайшие дни в Латвии немного возрастет интенсивность ультрафиолетового излучения, поэтому, находясь на Солнце, следует соблюдать особую осторожность. Согласно данным Европейского космического агентства, количество озона в стратосфере над Латвией с 20 по 22 июня уменьшится с нынешних 360-380 до 320-340 единиц Добсона. Таким образом, до Земли будет доходить более интенсивное ультрафиолетовое излучение, и его индекс в солнечную погоду в середине дня поднимется как минимум до 6 уровня. В таких условиях с 11 до 16 часов не рекомендуется долго находиться под прямыми солнечными лучами. Люди с особо чувствительной кожей, не соблюдая осторожность, могут обгореть на солнце за 20 минут. Продолжительность загара можно увеличить, используя солнцезащитный крем. Каждый год самое сильное ультрафиолетовое излучение в Латвии наблюдается в июне и первой половине июля. В каждом пятом тяжелом дорожно-транспортном происшествии одним из факторов является алкогольное опьянение, свидетельствуют данные дирекции безопасности дорожного движения. Сегодня состоялось открытие кампании против вождения в нетрезвом виде. «Гуляем? Отсыпаемся», на котором председатель правления дирекции Айварс Аксёнакс сообщил, что было проанализировано 464 тяжелых ДТП и установлено, что в 98 случаях или 21,1% одним из факторов было алкогольное опьянение. В этих ДТП в состоянии опьянения находились в общей сложности 61 водитель транспортных средств, 34 пешехода, 8 велосипедистов и 6 водителей мопедов. Он отметил, что в этом году в результате ДТП погибли 34 человека, из которых 9 находились в состоянии алкогольного опьянения, в том числе 5 водителей, 3 пешехода, 1 водитель мопеда. Эксперт по безопасности дорожного движения дирекции Оскарс Ирбитис добавил, что последствия ДТП, в которых одним из факторов является алкогольное опьянение, намного трагичнее других. В состоянии алкогольного опьянения люди становятся смелее, поэтому такие ДТП часто сопровождаются значительным превышением скорости, неиспользованием ремней безопасности, отметил эксперт. Он указал, что вождение в нетрезвом виде является вторым по значимости фактором риска тяжелых ДТП после несоответствующей скорости движения. Начальник управления реагирования государственной полиции Юрис Янчевскис добавил, что для масштабов Латвии количество случаев вождения в нетрезвом виде слишком велико. Статистика полиции свидетельствует, что в 2025 году было начато в общей сложности 2727 процессов за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, в том числе 1960 уголовных процессов за вождение в опьянении свыше 1,5 промилле и 767 административных процессов за вождение в опьянении до 1,5 промилле. За 5 месяцев этого года было выявлено 1057 нетрезвых водителей. В 750 случаях были начаты уголовные процессы и 307 административных. Янчевский отметил, что в 2025 году также было задержано 1196 водителей двухколесных транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения. За 5 месяцев этого года 336. В 2025 году было выявлено 166 водителей электросамокатов в состоянии алкогольного опьянения. За 5 месяцев этого года 57. В свою очередь водители мопедов в 2025 году были пойманы в нетрезвом виде в 28 случаях, а за 5 месяцев этого года в 9 случаях. Сейм в четверг принял подготовленный комиссией по иностранным делам проект решения в связи с предстоящим саммитом НАТО в Анкаре, в котором Латвия призывает союзников вновь подтвердить долгосрочную и предсказуемую военную поддержку Украине, установив минимальный порог ежегодной поддержки в размере 0,25% от ВВП. В документе отмечается, что политическое единство и коллективная оборона НАТО являются краеугольным камнем безопасности Латвии. Кроме прочего, Сейм отмечает, что на саммите в Анкаре союзники должны продемонстрировать конкретный, измеримый прогресс в увеличении оборонных расходов и инвестиций в военный потенциал. Латвия уже в этом году выделяет на оборону 4,9% от ВВП, а с 2027 года на эти цели будет выделяться 5%. Сейм призывает и другие страны НАТО достичь этого показателя как можно скорее. В заключении латвийские парламентарии подчеркнули, что единый, сильный и боеспособный альянс является главным инструментом сдерживания и основой безопасности всего евроатлантического пространства. Саммит НАТО в Анкаре состоится 7 и 8 июля. В прошлом году объем выплат по полису ОСТА, произведенных страховщиками родственникам погибших в дорожно-транспортных происшествиях, достиг 858 тысяч евро, сообщили в Латвийском бюро страховщиков транспортных средств. Из этой суммы 199 тысяч евро было выплачено в качестве компенсации расходов на погребение. 659 тысяч евро за моральный ущерб, понесенный семьей в результате потери кормильца, иждивенца или супруга. В свою очередь, за последние 5 лет, с 2021 по 2025 год, в рамках ОСТА родственникам погибших в дорожно-транспортных происшествиях в общей сложности было выплачено 3 миллиона 470 тысяч евро. За последние 5 лет на дорогах Латвии погибло в общей сложности 634 человека. ОСТА касается не только ремонта автомобилей, но и людей. Она помогает покрывать расходы на лечение, поддерживает семьи после тяжелых ДТП и обеспечивает финансовую помощь в ситуации, когда из-за аварии жизнь внезапно меняется. Полис покрывает ущерб любому участнику дорожного движения, в том числе пешеходу или велосипедисту, который пострадал в результате столкновения с транспортным средством и не был виновен в его возникновении. Компенсация полагается иждивенцам погибшего, если в дорожно-транспортном происшествии погиб их кормилец, лицу, взявшему на себя расходы по погребению, а также супругу иждивенцу или лицу, находящемуся на иждивении погибшего. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! Министерство культуры подготовило поправки к закону о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий. Они предусматривают, что если перед концертом, фестивалем или другим массовым мероприятием поступит официальное предупреждение об угрозе, например, из-за дронов или другой опасности, организаторы должны будут действовать по специальным правилам, прописанным в законе. В таких случаях организатор не сможет начать мероприятие или будет обязан его остановить, если угроза создает или может создать серьезную опасность для жизни и здоровья людей. В поправках оговорено, что если платное мероприятие из-за угрозы не состоится или состоится лишь частично, в определенных случаях организатор не будет обязан возвращать полную стоимость билета. Это касается ситуации, когда мероприятие отменено или прервано не позднее, чем за час до начала, либо в другой момент, когда угроза непосредственно влияет на его проведение и по объективным, независящим от организатора причинам, продолжить или возобновить мероприятие невозможно. Законопроект предусматривает, что если мероприятие было прервано и объективно не может быть возобновлено, оно будет считаться отмененным. 31% взрослых жителей Латвии готовы осваивать новые навыки, которые помогут им сменить сферу деятельности или получить новую профессию, свидетельствуют данные опроса, проведенного Государственным агентством развития образования совместно с компанией Norstat Latvia. Согласно результатам исследования, 20% респондентов хотели бы приобрести цифровые навыки, 19% – улучшить уже имеющиеся, необходимые на текущем рабочем месте. При этом 27% опрошенных затруднились ответить, какие именно профессиональные навыки им сейчас нужны. Главными препятствиями для начала обучения участники назвали недостаток мотивации и уверенности – 33%, нехватку времени – 26%, и финансовые трудности – 19%. Еще 16% признались, что не могут определить, что конкретно мешает им начать обучение. Исследование также показало, что желание освоить новую профессию чаще выражают молодые люди. Среди латвийцев в возрасте от 18 до 39 лет этот показатель достигает 41%. В то же время интерес к цифровым навыкам растет с возрастом. Среди 40-59-летних их хотят развивать 19% респондентов, а среди тех, кому больше 60 лет, уже 29%. Снижение ставки налога на добавленную стоимость на отдельные продукты питания на 9 процентных пунктов означает, что цена на полке магазина уменьшится примерно на 7,4%, сообщили в Центре защиты прав потребителей. В центре пояснили, что такая разница возникает потому, что товары в магазинах продаются по цене, уже включающей НДС. Новая цена будет формироваться путем расчета НДС от стоимости товара без этого налога, а не путем вычитания налога из нынешней конечной цены. Чтобы вся необходимая информация была доступна жителям в одном месте, Центр защиты прав потребителей создал на своем сайте специальный раздел, в котором разъясняется, на какие группы товаров распространяется пониженная ставка НДС, какие предусмотрены исключения, как снижение НДС может повлиять на конечную цену, на что покупателям следует обращать внимание в магазине, а также куда обращаться с вопросами или жалобами. Как уже сообщалось, с 1 июля ставка налога на добавленную стоимость на ряд часто приобретаемых продуктов питания повседневного спроса будет снижена с 21 до 12%. В течение одного года до 30 июня 2027 года пониженная ставка НДС будет применяться к четырем основным группам продуктов питания – хлебу, молоку, мясу птицы и яйцам. Даже в чрезвычайных ситуациях, в том числе в случае возможной угрозы воздушному пространству, избирательный процесс будет обеспечен непрерывно с соблюдением требований безопасности, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Ведрис. Он подчеркнул, что безопасность людей является главным приоритетом. При этом необходимо сохранить возможность для избирателей проголосовать и обеспечить достоверность результатов выборов. В случае угрозы избиратели и сотрудники избирательных комиссий должны будут проследовать в безопасное укрытие, а дальнейшие действия будут координироваться с ответственными учреждениями. Мы также призываем избирателей воспользоваться возможностью досрочной сдачи голосов на хранение, чтобы избежать ситуации, которые могут возникнуть в случае угрозы воздушному пространству, добавил Зведрис. Напомним, что выборы в 15-й Сейм состоятся в субботу 3 октября, а досрочное голосование будет организовано с 28 сентября по 2 октября в определенные часы, что позволит избирателям заранее сделать свой выбор. Согласно результатам опроса, проведенного программой «Каснотек Латвия» совместно с исследовательским центром СКДС, за 3 года полномочий президента Латвии Эдгара Ринкевича исполнение им своих обещаний оценили позитивно 53% опрошенных. Это на 4% пункта больше, чем в 2025 году. Деятельность Эдгара Ринкевича на посту президента как очень хорошую оценили 24,5% опрошенных, а как скорее хорошую – 28,5%. В то же время число респондентов, оценивающих деятельность президента как среднюю, составило 19%. Оценки «скорее плохо» и «очень плохо» дали в общей сложности 23,5% респондентов. Среди тех, кто позитивно оценивает деятельность Эдгара Ринкевича на посту президента, больше тех, для кого родной язык латышский. В этой группе позитивно оценивают его работу 66% опрошенных. Среди тех, для кого родной язык русский – 32%. При этом 40% русскоязычных поставили президенту оценки «скорее плохо» или «очень плохо». Среди латышей таких только 13%. Кроме того, деятельность Ринкевича выше оценивают жители с высокими доходами, а ниже – жители с низкими доходами и население Латгалии. «Риге не хватает больницы самого низкого уровня», – заявил министр здравоохранения Хасама Бумери. Он подчеркнул, что значительная часть пациентов клинической университетской больницы имени Паула Страдания приезжает из Риги, и не всем из них необходима помощь учреждения такого уровня. «Часть из них можно было бы лечить в любой небольшой больнице», – признал министр. По его словам, это свидетельствует о необходимости инвестировать в так называемые квоты, чтобы жители могли быстрее попасть к специалистам. Также необходимо улучшать доступность дежурных врачей и семейных врачей, в том числе вне обычного рабочего времени. Министр также подчеркнул, что отрасли по-прежнему не хватает финансирования. Напомним, что на портале общественных инициатив Manabals.lv начат сбор подписей за восстановление круглосуточного центра неотложной помощи в Первой Рижской больнице. По мнению авторов инициативы, это позволит разгрузить крупные университетские больницы, сократить задержки бригад службы неотложной медицинской помощи у больниц и улучшить доступность экстренной медицинской помощи в Риге. 47% жителей Латвии пытались похудеть в течение последнего года. Однако каждый пятый признал, что попытка оказалась неудачной, свидетельствуют данные исследования, проведенного сетью аптек Menas Apteka. Согласно опросу, 85% молодых людей до 30 лет признались, что их главная мотивация похудеть связана с улучшением своего внешнего вида и самооценки, а не со здоровьем. Среди женщин аналогичную причину назвали 77% участниц. Напротив, среди людей старше 60 лет приоритетом чаще становится самочувствие. Так, 63% представителей этой возрастной группы пытались похудеть, чтобы улучшить качество сна, снизить утомляемость и сбросить избавиться от боли в суставах и одышки. Еще 43% указали в качестве мотивации повышенные показатели артериального давления, уровня глюкозы или холестерина. Главным препятствием на пути к снижению веса респонденты назвали нехватку мотивации. Так ответили 66% опрошенных. Более трети участников признались, что им не хватает знаний о том, как безопасно и эффективно худеть. Еще одной распространенной причиной неудач стали проблемы со здоровьем, включая гормональные нарушения. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Сейм принял поправки о компенсациях за ущерб, причиненный военными инцидентами. Далее об этом и других событиях более подробно. Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону о гражданской обороне и управлении катастрофами, которые предусматривают введение механизма компенсации ущерба, причиненного инцидентами в результате военных действий. Поправками установлено, что техногенные катастрофы впредь будут охватывать и инциденты, вызванные военными действиями, в том числе случаи, когда ущерб нанесен иностранной военной техникой или ее действиями. В законе также уточнена компенсация учреждений. Министерство обороны будет координировать управление катастрофами и в случаях с военными инцидентами. Временно расширена роль Министерства земледелия в управлении катастрофами, в том числе в случаях, когда под угрозой находится жизнь и здоровье животных, а также безопасность продуктов питания и кормов для животных. Поправки предусматривают уполномочить Кабинет министров определять порядок, сроки и размер, в которых компенсируется прямой ущерб, причиненный инцидентами в результате военных действий. Компенсации смогут получать юридические и физические лица за повреждения, поврежденные объекты инфраструктуры, имущества, посевы, насаждения, леса, насаждения животных. Необходимость поправок обоснованной геополитической ситуации и недавними случаями, когда в Латвии было несколько инцидентов с дронами. По мнению законодателя, новое регулирование укрепит правовую уверенность жителей, будет способствовать доверию к государственной системе обороны и обеспечит справедливую оперативную компенсацию за причиненный вред. В Министерстве юстиции сообщили, что следующим шагом будет разработка правил Кабинета министров, в которых будут определены порядок и размер предоставления компенсаций. Минюст сообщил, что планируется направить правила на рассмотрение на выездном заседании правительства в Латгале 27 июня, где одним из центральных вопросов будет безопасность региона и готовность государства реагировать на внешние угрозы. Инциденты с военными беспилотниками на территории Латвии – это явный сигнал, что государство должно быть готово не только предотвращать угрозы, но и быстро и скоординированно помогать людям, если ущерб все же нанесен. Эти события показали, что по ряду вопросов нормативное регулирование до сих пор не было достаточно ясным. Наша обязанность учиться на каждом таком инциденте, своевременно устранять выявленные недостатки и укреплять готовность Латвии реагировать в подобных ситуациях в будущем, заявил министр юстиции Эдвардс Смилтенс. Сегодня в Латвии солнечная погода. Местами в Земгале и восточной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге преимущественно солнечно. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 20. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья! В студии «Радио Мелодия» появляется Олег Пека. Ну и, конечно, мало того, что сегодня пятница, это еще и последний рабочий день перед долгими выходными на Лигу. Так что мы с вами сегодня потихонечку завершаем все дела. Я наверняка уже думаю, многих мысли где-то там, возле костров, венков и прекрасных компаний. Но, тем не менее, сегодня давайте поговорим о том, что произошло 19 июня в разные годы. Откроем исторический календарь, ведь это день, когда отменили рабство, вычислили длину окружности Земли и впервые отпраздновали День Отца.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Давайте начнем с самой древней отметки в нашем календаре. 240 год еще до нашей эры. Греческий ученый Эратосфен Киренский, живший в Александрии, в день солнечного летнего солнцестояния измерил угол падения солнечных лучей одновременно в двух городах – в Александрии и Сиене, нынешнем Асуане. Разница в углах, умноженная на расстояние между городами, дала ему окружность Земли. Результат оказался поразительно близок к современному значению. Представьте, для человека, у которого не было ни спутников, ни компьютеров, ни даже нормальных карт, только голова и любопытство. Иногда этого достаточно. 19 июня 1862 года президент США Авраам Линкольн подписал закон, официально отменивший рабство на федеральных территориях страны. 1910. В США впервые праздновался День Отца, учрежденный миссис Додд в Спокане, это штат Вашингтон. История простая и трогательная. Сонора Смарт Додд выросла с отцом-одиночкой, который поднял на ноги шестерых детей после смерти жены. Слушая проповедь о Дне Матери в церкви, она подумала, почему ведь нет Дня Отца. Предложила, и праздник появился. Через 60 с лишним лет его признали официальным в США. В 1917-м британский король Георг V издал указ, согласно которому королевская династия отказалась от немецких титулов и фамилий. Дом Саксен-Кобург-Готский стал Виндзорским. Шла Первая мировая война, настроения в стране были антигерманскими, и монарху, в жилах которого текло немало немецкой крови, это создавало очевидный политический дискомфорт. Так в один день сменилось название целой династии. Виндзорами они остаются и по сей день. Кто родился в этот день? Блез Паскаль в 1623 году – один из тех людей, которым досталось как будто бы несколько жизней в одной. Математик, он доказывал теоремы в детстве, прежде чем узнавал их название. Физик сформулировал закон о давлении жидкости, который носит его имя. Изобретатель в 19 лет построил первую в истории счетную машину, чтобы помочь отцу с подсчетами. Философ и писатель. Его мысли, найденные после смерти в виде разрозненных записок, вошли в классику мировой литературы. Прожил всего 39 лет, единица давления, язык программирования и кратер на Луне носят его имя. Также родился французский киноактер и режиссер Ив Робер, который снял «Высокого блондина в черном ботинке» с Пьером Ришаром. Родилась певица американская Пола Абдул, Саймон Райт, британский барабанщик, участник групп AC/DC, Dio, UFO и Michael Schenker Group. Жан Дюжарден, французский актер и комик, лауреат премии «Оскар». И Борис Джонсон, британский политик и бывший премьер-министр Великобритании.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем информационно-развлекательную программу на радио «Мелодия». Наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович изучили статью «Independent», которая объясняет, почему цвет яичной скорлупы не влияет на их питательную ценность или вкусовые качества, и готовы поделиться с вами ценной информацией.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Ну что ж, сегодня у нас довольно необычный детальный разбор. Мы обсудим свежую статью в The Independent о том, как мы уже полвека выбираем яйца в супермаркете. И, как оказалось, делаем это совершенно неправильно. Итак, давайте разберем это по полочкам.
3: Да, тема звучит немного повседневно, но масштаб заблуждений тут просто огромный.
2: Ага, мы ведь годами покупаем дорогие коричневые яйца, думая, что они качественнее и, ну, как бы экологичнее. Но это все равно, что покупать машину только из-за цвета кузова, вообще не заглядывая под капот.
3: Именно так. И если заглянуть под капот этой яичной индустрии, то вскрывается серьезная экологическая проблема. Коричневые яйца на самом деле требуют гораздо больше ресурсов.
2: Подожди, то есть покупать коричневые яйца – это реально вредить экологии? Как мы вообще к этому пришли?
3: Да, как бы странно это ни звучало. Вся суть в физиологии самой птицы. Коричневые куры генетически крупнее белых.
2: Ого! Я даже не задумывался об этом.
3: Ну, большее тело требует больше энергии для поддержания тепла, ну и для движения. А это значит, что им нужно больше корма. Чтобы снести яйцо точно такого же размера, коричневой курице нужно больше еды.
2: То есть это тянет за собой больше посевных площадей для корма, удобрений, ну и транспорта, соответственно.
3: Абсолютно верно. И вот поэтому британская сеть Sainsbury's недавно приняла радикальное решение. Они стали продавать под собственной маркой исключительно белые яйца.
2: Белые куры меньше едят и дольше живут, да?
3: Да, да. И в масштабах такой гигантской сети это снижает выбросы углекислого газа на 12,7%.
2: Вау! А вот здесь начинается самое интересное. Если белые куры настолько эффективнее, почему тогда полки магазинов буквально завалены коричневыми яйцами? В той же Великобритании они занимают процентов 90 рынка.
3: Но чтобы понять этот парадокс, нам нужно мысленно вернуться в 70-е годы. До того момента белые яйца были просто абсолютным стандартом.
2: А потом случился бум фабричного фермерства.
3: Именно, и поскольку компактные белые куры идеально подходили для содержания в таких тесных клетках, белая скорлупа стала прочно ассоциироваться с индустриализацией.
2: То есть люди начали ассоциировать их с заводами.
3: Да, и дошло до того, что потребители поверили в абсолютно абсурдный миф. Им казалось, будто белые яйца специально отбеливают химикатами прямо на фабриках.
2: Ничего себе! И покупатели в панике просто переключились на коричневую скорлупу, потому что она выглядела как-то, ну, более по-деревенски.
3: 100%. Коричневый цвет стал таким символом традиционной фермы. Хотя с научной точки зрения цвет скорлупы – это чисто генетический маркер.
2: Белые куры несут белые яйца, а коричневые несут коричневые.
3: Да, это никак не связано с тем, гуляет ли птица по зеленому лугу или сидит в тесной клетке.
1: Мы продолжим рассказ о том, как цвет яичной скорлупы влияет ли или нет на вкусовые качества, буквально через несколько минут.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечная погода, местами в Земгале и восточной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге преимущественно солнечно, осадков не прогнозируется. Слабый или умеренный западный ветер во второй половине дня сменит направление на северное. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 20 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Gatavo jest notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
2: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса. Больше внимания к себе. Каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери, мировые звезды, Gypsy Kings, Viz Pablo Reyes. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Bamboleo, Volare, La Donna и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери, Gypsy Kings. Билеты bileshuservice.lv.
0: Реклама на Радио Мелодия. Утро на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
5: Возвращаемся к теме яиц на Радио Мелодия. Любопытный материал из Independent, посвященный изучению цвета куриных яиц и их влияния на вкусовые качества и питательную ценность, с этой темой ознакомились наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Утро на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
6: Хорошо, со скорлупой все понятно, но как быть с желтком? Явно же есть смысл доплачивать за такой глубокий, насыщенный оранжевый цвет.
7: А вот тут начинается самое поражающее.
6: Да. Я всегда думал, что оранжевый желток – это прямой показатель того, что птица получает классный природный корм.
7: Что здесь действительно увлекательно, так это то, как индустрия научилась виртуозно взламывать наше восприятие. Яркий оранжевый желток сегодня – это зачастую просто результат добавления в корм каротиноидов.
6: То есть искусственных или каких-то природных пигментов. Как это вообще работает на практике?
7: Очень просто. Желток состоит в основном из жиров. А каротиноиды – это жирорастворимые пигменты, которые содержатся, ну, например, в экстракте цветков бархатцев.
6: Бархатцев – тех самых садовых цветов.
7: Да-да-да. И когда этот экстракт подмешивают в птичий корм, пигменты усваиваются и напрямую связываются с жирами в желтке. Они его просто окрашивают.
6: То есть это буквально пищевой краситель, только пропущенный через пищеварительную систему курицы?
7: Точно.
6: Невероятно получается кормить курицу бархатцами ради цвета желтка. Это все равно, что накладывать фильтр из Инстаграм на свой утренний омлет.
7: Идеальное сравнение. И пищевая индустрия десятилетиями успешно монетизирует этот самый фильтр. Потребители платят надбавку за мнимую премиальность продукта,
6: спонсируя при этом более высокий углеводный след от этих крупных коричневых кур.
7: Если связать это с общей картиной, то масштаб наших заблуждений просто поражает. Если цвет скорлупы и желтка – это просто маркетинг, то смотреть нужно на другие вещи.
6: И как тогда не дать себя обмануть? На что обращать внимание у витрины?
7: Нужно просто игнорировать цвет и искать крошечный штамп прямо на самой скорлупе. Это единственный достоверный паспорт яйца.
6: Ты имеешь в виду те цифры, которые там печатают?
7: Да. Цифра 0 означает органическое производство, единица – это свободный выгул, ну а тройка – клеточное содержание. Только этот код говорит правду о жизни птицы.
6: Это действительно меняет подход к покупкам.
7: И если мы посмотрим на цифры потребления, в одной только Великобритании съедают 14,5 миллиардов яиц в год. Переход индустрии на белые яйца сэкономит 550 тысяч тонн СО2 ежегодно.
6: Это же просто астрономическая цифра.
7: Да, это равносильно тому, как если бы с дорог разом исчезли 300 тысяч автомобилей. И все это просто за счет отказа от света скорлупы.
6: Потрясающе. То есть можно буквально снижать нагрузку на планету, просто избавившись от своего продуктового снобизма.
7: Итак, что все это значит в итоге? Это значит, что нам давно пора перестать судить о еде по ее обложке. Белые яйца ни в чем не уступают коричневым, ни по вкусу, ни по пользе.
6: Но их производство гораздо бережнее относится к ресурсам Земли.
7: Именно так.
6: И это оставляет нас с одной очень интригующей мыслью. Если наше представление о премиальном качестве самого обычного яйца полвека формировалось исключительно за счет цветного корма и оттенка скорлупы...
7: Да.
6: Какие еще дорогие и статусные продукты в нашем холодильнике являются лишь ловкой оптической иллюзией маркетинга? Кажется, это отличный повод критически взглянуть на содержимое своей корзины во время следующего похода за продуктами.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, это пятница, 19 июня, вы слушаете радио «Мелодия», микрофон Олег Пека. Последний рабочий день перед длинными выходными. Ну и, конечно, пятница вообще день, когда люди начинают улыбаться еще до того, как произошло что-то хорошее. Ну, просто потому, что заканчивается эта рабочая неделя. А работа, я думаю, многим из нас все-таки надоела. Звезды сегодня полностью поддерживают это настроение, предлагают относиться к происходящему чуть легче. Тем более, что некоторые приятные события сегодня возникнут именно там, где их никто не планировал.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны, сегодня вам может неожиданно повести в мелочах. Речь идет не о лотерее, скорее о ситуации, когда все складывается удивительно удобно и вовремя. Иногда удача работает именно так. Тельцы. Пятница располагает к приятным разговорам. Причем кто-то может поделиться историей или идеей, которая кажется намного полезнее, чем выглядела сначала. Близнецы, сегодня вы будете притягивать новости как магнит. Главное фильтровать поток информации, потому что среди 10 любопытных фактов один

0: кажется весьма увлекательным занятием. Весы. День обещает приятную легкость в общении. Даже сложные разговоры сегодня способны пройти удивительно спокойно. Как будто бы все вдруг решили быть разумными людьми. Скорпионы. Сегодня полезно чаще доверять хорошим новостям. Иногда мы слишком быстро верим в проблемы и слишком осторожно в удачу. А зря. Стрельцы. Пятница отлично подходит для неожиданных планов на вечер. Причем самые удачные предложения сегодня могут появиться буквально за несколько часов до их начала. Козероги. День располагает к небольшим радостям. Не откладывайте их на потом. Жизнь почему-то редко выдает премию за терпение в вопросах хорошего настроения. Водолеи. Сегодня вас может посетить интересная идея, связанная с будущим. Не обязательно грандиозная, но именно такие мысли часто становятся началом чего-то хорошего. Рыбы. Хороший день для красивых совпадений. Возможно, вы услышите нужные слова, встретите нужного человека или просто окажетесь в нужном месте в нужное время. Вот такой у нас будет сегодня эта пятница. Легкая, дружелюбная, немного авантюрная. День, когда стоит чаще улыбаться и меньше торопиться, потому что выходные уже совсем рядом, тем более такие длинные и прекрасные. Это радиомелодия. Всем хорошего дня, отличного настроения и прекрасного старта перед Лигу.
1: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Улицы мира на радио «Мелодия».
2: Пелл-мелл. Центральная улица Сент-Джеймского квартала в лондонском районе Вестминстер носит имя Пелл-мелл и тянется параллельно церемониальной аллее Мелл. Появилась она в 1661 году на месте бывшей аллеи для игры в Пелл-мелл, популярного в 17 веке развлечения, представляющего собой нечто среднее между крикетом и гольфом. Более 150 лет улица Пелл-мелл была сердцем клубной жизни Лондона, но не в том смысле, в каком мы понимаем это сейчас. Здесь располагались самые престижные джентльменские клубы, где мужская половина аристократического Лондона собиралась для того, чтобы за сигарой обсудить дела насущные и отдохнуть от своих леди. Помимо прочих, на улице Пелл-мелл находились клубы Оксфорда и Кембриджа, армии путешественников, а также United Service Club, завсегдатаями которого был герцог Веллингтон. Кроме того, на Пелл-мелл одно время располагались Королевская академия художеств, Национальная галерея, а также всемирно известный аукционный дом «Кристис». В Англии, стране с богатой историей и традициями, нередко вспоминают прошлое, проводя тематические мероприятия. В столице, например, ежегодно проводится фестиваль «Story of London», в котором задействуется и часть улицы Пелл-мелл. Организаторы мероприятия стараются вернуть прохожих в то время, когда здесь была игровая аллея. Актеры, наряженные в костюмы начала 17 века, объясняют, как играть в Пелл-мелл и предлагают всем желающим принять участие в этой старинной английской игре.
1: «Улицы мира» на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Сейм ограничил выдачу видов на жительство гражданам России и Беларуси. Далее об этом и других событиях более подробно. Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону об иммиграции, которые предусматривают запрет на получение гражданами России и Беларуси временного вида на жительство через инвестиционную программу в управляющих альтернативными инвестиционными фондами. Как пояснил на заседании глава парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймондс Бергманис, поправки необходимы срочно, так как при принятии закона об иммиграции ранее была допущена ошибка, и этот момент был упущен. Поправки разработаны с учетом текущей политической обстановки и связанных с ней рисков безопасности, чтобы не допустить выдачи видов на жительство через упомянутый инвестиционный механизм. Поправки вступят в силу одновременно с изменениями в законе об иммиграции, принятыми 11 июня 2026 года. Также в четверг Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, которые предусматривают публикацию данных о зарегистрированных в Латвии предприятиях, ведущих торговлю с Россией и Беларусью. Принятыми поправками парламентарии дополнили закон новой статьей 24, устанавливающей особое регулирование для передачи и публикации информации, чтобы способствовать открытости в отношении сотрудничества латвийских предприятий с упомянутыми странами. Согласно поправкам, служба государственных доходов будет обязана подготавливать и передавать Центральному статистическому управлению данные о зарегистрированных в Латвии коммерческих обществах, которые экспортируют или импортируют товары в Россию и Беларусь. В свою очередь, ЦСУ будет публиковать эти данные на своем сайте раз в квартал. Одновременно в законе установлены исключения, предусматривающие, что на такую передачу и публикацию информации не будут распространяться ограничения конфиденциальности, установленные законом о налогах и пошлинах. Сейм в четверг во втором чтении поддержал разработанные Национальным объединением поправки к закону об обороте оружия, которые предусматривают запрет на выдачу разрешений на оружие гражданам Латвии, которые одновременно являются гражданами России или Беларуси, а также создают правовую основу для аннулирования уже выданных разрешений. Департамент полиции погранохраны Эстонии направил на латвийско-белорусскую границу подразделение «Эстпол-11» из 12 человек, чтобы помочь латвийским пограничникам предотвращать попытки нелегальных мигрантов пересечь границу. Подразделение «Эстпол-11» будет размещено в местах с наибольшим миграционным давлением, сообщил Департамент полиции погранохраны Эстонии. Сегодня в Латвии солнечная погода, местами в Земгале и восточной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного, температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге преимущественно солнечно, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 20. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, вы слушаете радио «Мелодия». И знаете, вот на кухне у каждого есть свои маленькие ритуалы. Кто-то всегда пробует суп перед подачей, кто-то раскладывает продукты в определенном порядке, а кто-то уверен, все, что попало в дом из магазина, нужно немедленно и тщательно вымыть.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Логика вроде бы простая. Чем больше воды, тем чище и безопаснее. Но специалисты по пищевой безопасности все чаще говорят, что некоторые привычки, которые кажутся правильными, могут дать обратный эффект. Сегодня поговорим о продуктах, которым лишний душ перед приготовлением может не помочь, а даже навредить. В теме разбирался наш корреспондент Виталий Дубский.
2: Некоторые продукты перед готовкой лучше не мыть. Это не делает их безопаснее, а иногда даже повышает риск распространения бактерий по кухне или ухудшает качество блюда. Самый известный пример – сырое мясо птицы, особенно курица. Многие уверены, что перед приготовлением ее обязательно нужно промывать под краном, однако санитарные службы и специалисты по пищевой безопасности давно говорят обратное. Проблема в том, что вода не уничтожает бактерии, вроде сальмонеллы или кампилобактера. Зато брызги от струи воды разносят микроорганизмы по раковине, столешнице, посуде и даже кухонным полотенцам. В результате риск перекрестного загрязнения становится выше. Безопасность мяса обеспечивает именно полноценная термическая обработка, а не мытье, объяснила она. Похожая ситуация и с другими видами сырого мяса. Если продукт качественный и не имеет видимых загрязнений, промывание под водой чаще бессмысленно. Более того, после мытья мясо хуже обжаривается, лишняя влага мешает образованию корочки, и продукт начинает не жариться, а тушиться. Нежелательно мыть и яйца непосредственно перед хранением. На скорлупе есть естественная защитная пленка – кутикула, которая препятствует проникновению микроорганизмов внутрь. Если помыть яйца заранее, особенно теплой водой, эта защита нарушается, и срок хранения сокращается. Мыть яйца лучше непосредственно перед приготовлением, отметила эксперт. Есть и менее очевидные примеры. Грибы – шампиньоны, которые выращены на гидропонике. Многие активно промывают в воде, хотя они очень быстро впитывают влагу, как губка. В результате при жарке теряется текстура и вкус. Поэтому профессиональные повара чаще рекомендуют аккуратно очищать грибы щеткой, салфеткой или быстро ополаскивать без длительного замачивания. Отдельно стоит сказать о пакетированных салатах с пометкой «Готово к употреблению» или «Уже помыто». Их повторное мытье дома обычно не повышает безопасность, зато может снова загрязнить продукт через кухонные поверхности или воду ненадлежащего качества, подчеркнула специалист.
1: Вообще, это один из тех случаев, когда здравый смысл немного конфликтует с реальностью. Большинство людей с детства усвоили простое правило – грязное надо мыть. Поэтому идея не мыть некоторые продукты перед готовкой сначала звучит как кулинарное хулиганство. Но наука напоминает нам, что не все так очевидно. Оказывается, безопасность еды зависит не только от чистоты, но и от того, как мы обращаемся с продуктами. Еще интересный момент, ведь многие привычки передаются в семьях десятилетиями. Мы повторяем действия родителей, бабушек, даже не задумываясь, почему они появились. А потом выясняется, что современные знания о бактериях, пищевой безопасности советуют иногда поступать иначе. Конечно, это не повод перестать мыть овощи, фрукты и зелень, здесь все остается по-прежнему. Просто принцип «чем больше воды, тем лучше» работает далеко не всегда. Оставайтесь на волне радио «Мелодия», впереди еще много историй, которые помогают сделать жизнь немного проще, а повседневные решения разумнее.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Утро пятницы, 19 июня на календаре. Мы накануне лиговских выходных. И у нас два актуальных вопроса. Какой будет интенсивность движения в утренние часы и какая ожидается погода? Начнем с первого. Трафик в латвийской столице лайтовый. Судя по мощному вечернему разъезду накануне, сегодня мы кого-то не досчитаемся. Некоторые закончили работу и дела и отправились отдыхать. Однако остается часть незаменимых работников, которые готовы в пятницу вершить большие дела. Именно вас мы сейчас наблюдаем на рижских дорогах. Плюс те, для кого дорога – это работа. Общественный транспорт, такси, доставка, большие грузы и машины спецслужб. При этом трафик находится в желто-зеленом секторе шкалы заторов от 2 до 3 баллов. Не видно пробок, превышающих 10 минут, так что можно спокойно двигаться по всем направлениям с небольшими задержками по времени. Что касается погоды, то, судя по всему, в пятницу и особенно в субботу лето в Латвию вернулось. Сегодня до 25, а завтра до 28 градусов. Преимущественно солнечно и без осадков. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем легкой пятницы и пусть дороги будут безопасными.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Izpildīni Jānsīti virpuļu ūdens dancīti.
5: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti dabū rauties.
4: Izpildīni Jānsīti virpuļu ūdens dancīti. Tavs līvu Aquaparks.
5: www.aquaparks.lv
0: Reklama na Radio Melodija.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». Есть новости, которые в одной стране воспринимаются как обычное событие, а в другой становятся поводом для общенациональной дискуссии. Все зависит от традиций, ожиданий общества, представления о том, каким должен быть руководитель. Поговорим об истории из Японии, где мэр города приняла решение уйти в декретный отпуск. Казалось бы, вполне естественный жизненный шаг, но неожиданно он вызвал споры далеко за пределами ее города. В деталях этой истории разбирался наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: 35-летняя мэр японского города Явата Сёко Кавата ушла в декретный отпуск, став первой женщиной-городоначальником в истории страны, которая решилась на такой шаг, сообщает Окху Ас со ссылкой на The Guardian. Это событие вызвало бурную дискуссию на национальном уровне, хотя в других странах подобное вряд ли кого-то удивило бы. Сама Кавата призналась, что не ожидала столь острой реакции на свое решение. «Я не думала, что это вызовет такую реакцию и столько споров. До сих пор бытует мнение, что на работе люди должны жертвовать своей личной жизнью, чтобы полностью погрузиться в карьеру», — заявила она. Мэр уверена, что ее заместитель справится с обязанностями на время ее отсутствия. Ее поддержала влиятельная газета «Майничи», призвав пересмотреть отношение японского общества к отпускам по уходу за ребенком. Кавата стала мэром в 33 года. На своем посту она сосредоточилась на борьбе с сокращением населения. За три года его численность в Явата упала с 74 до 68 тысяч человек. Она планирует вернуться к работе в декабре и надеется, что ее пример вдохновит других женщин идти в политику.
1: Вообще, эта новость не столько о политике, сколько о том, как меняются общественные представления о работе и личной жизни. Долгое время во многих странах считалось, что серьезная карьера требует полной самоотдачи. Причем настолько полной, что семья, отдых, личные планы должны были существовать где-то на втором плане. Особенно, если речь шла о руководящих должностях. Но жизнь постепенно показывает, что одно другому не обязательно мешает. Если система работает нормально, то организация не должна зависеть от одного человека настолько, чтобы остановиться из-за его временного отсутствия. Еще ведь один интересный момент. Япония уже много лет сталкивается с проблемой снижения рождаемости и старения населения. И на этом фоне история женщины-политика, которая одновременно строит карьеру и становится матерью, приобретает дополнительный символический символ. А еще эта новость напоминает простую истину. Иногда перемены начинаются не с громких реформ и законов, а с поступка одного человека, который просто делает то, что считает нормальным. Оставайтесь на волне радио «Мелодия». Впереди еще много историй о людях, которые незаметно меняют привычный взгляд на мир.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечная погода, местами в Земгале и восточной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге преимущественно солнечно, осадков не прогнозируется. Слабый или умеренный западный ветер во второй половине дня сменит направление на северное. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 20 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, Проспект 49. Приятные летние цены.

0: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас на многое снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
1: Реклама на радио «Мелодия». Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
2: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И знаете, иногда жизнь пишет сценарий, который не рискнул бы предложить ни один сценарист, потому что редактор сказал бы: «Ну, слишком неправдоподобно». Представьте ситуацию. Вы приходите поддержать своего ребенка на важном кастинге. Стоите в стороне, переживаете, даете советы, выполняете роль группы поддержки, и вдруг внимание организаторов переключается на вас. Именно такая история произошла в Сингапуре. Она напоминает о том, что судьба иногда любит весьма неожиданные повороты. Подробности выяснял наш корреспондент Виталий Дубский.
1: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
3: Жительница Сингапура пришла на кастинг моделей, чтобы поддержать свою дочь, но в итоге сама получила контракт с агентством, пишет Okhu As со ссылкой на Mothership. Женщина по имени Тинг сопровождала свою 15-летнюю дочь Аню на кастинге, организованном модельным агентством. Во время собеседования девушка рассказала, что ее мать в прошлом работала моделью в Китае. Эта деталь заинтересовала директора агентства. Узнав, что Тинга находится рядом, она попросила пригласить женщину в зал для прослушивания. Женщина сразу привлекла внимание своей внешностью. Несмотря на то, что она призналась, что не готовилась к участию в кастинге, ей предложили пройти несколько этапов отбора, включая дефиле по подиуму. После нескольких этапов оценки агентство предложило женщине контракт. При этом ее дочь в число отобранных моделей не вошла. Сама Тинг призналась, что произошедшее стало для нее полной неожиданностью. По ее словам, она пришла исключительно для моральной поддержки дочери и даже не думала о возвращении в модельный бизнес. «Я просто хотела поддержать дочь и помочь ей чувствовать себя увереннее. Поэтому все случившееся стало для меня настоящим сюрпризом», — рассказала женщина.
2: Вообще в этой истории есть несколько любопытных моментов. Во-первых, она еще раз доказывает, что возрастные рамки, которые многие сами себе устанавливают, часто существуют только в голове. Человек может считать, что какой-то этап жизни давно позади, а потом оказывается, что дверь в него вовсе не закрылась. Во-вторых, это хороший пример того, как работают случайности. Мы привыкли тщательно строить планы, готовиться, составлять списки целей, а потом жизнь открывает совершенно другую возможность, о которой никто даже не думал. Конечно, дочери в этой ситуации, возможно, понадобилось некоторое время, чтобы переварить произошедшее. Все-таки не каждый день приходишь на кастинг и обнаруживаешь, что главным открытием вечера стала твоя собственная мама. Но если посмотреть шире, история ведь получилась довольно позитивная. Иногда поддержка близких людей приводит к результату, который никто не ожидал. Причем совершенно не обязательно для того человека, ради которого все начиналось. Так что главный вывод здесь такой: никогда не знаешь, когда тебя заметят. Иногда все-таки стоит выглядеть уверенно, даже когда думаешь, что пришел просто постоять в сторонке. Оставайтесь на волне радио «Мелодия», у нас впереди еще много удивительных историй о неожиданных поворотах судьбы и людях, которые оказались в нужном месте в самый неожиданный момент.
1: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, это пятница, 19 июня, вы слушаете радио «Мелодия», микрофон Олег Пека. Последний рабочий день перед длинными выходными. Ну и, конечно, пятница вообще день, когда люди начинают улыбаться еще до того, как произошло что-то хорошее. Ну, просто потому, что заканчивается эта рабочая неделя. А работа, я думаю, многим из нас все-таки надоела. Звезды сегодня полностью поддерживают это настроение, предлагают относиться к происходящему чуть легче. Тем более, что некоторые приятные события сегодня возникнут именно там, где их никто не планировал.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны, сегодня вам может неожиданно повести в мелочах. Речь идет не о лотерее, скорее о ситуации, когда все складывается удивительно удобно и вовремя. Иногда удача работает именно так. Тельцы. Пятница располагает к приятным разговорам. Причем кто-то может поделиться историей или идеей, которая кажется намного полезнее, чем выглядела сначала. Близнецы, сегодня вы будете притягивать новости как магнит. Главное фильтровать поток информации, потому что среди 10 любопытных фактов один окажется действительно важным. Раки. Хороший день для того, чтобы позволить себе немного спонтанности. Не все должно быть заранее расписано. Некоторые лучшие воспоминания вообще появляются без предупреждения. Львы, сегодня окружающие будут охотнее соглашаться с вашими предложениями. Пользуйтесь моментом. Но не забывайте, что чувство меры тоже иногда приносит пользу. Девы, пятница предлагает вам необычную роль. Не эксперта, не советчика и не человека, который знает, как правильно, а просто наблюдателя. И знаете что, это может оказаться весьма увлекательным занятием. Весы. День обещает приятную легкость в общении. Даже сложные разговоры сегодня способны пройти удивительно спокойно. Как будто бы все вдруг решили быть разумными людьми. Скорпионы. Сегодня полезно чаще доверять хорошим новостям. Иногда мы слишком быстро верим в проблемы и слишком осторожно в удачу. А зря. Стрельцы. Пятница отлично подходит для неожиданных планов на вечер. Причем самые удачные предложения сегодня могут появиться буквально за несколько часов до их начала. Козероги. День располагает к небольшим радостям. Не откладывайте их на потом. Жизнь почему-то редко выдает премию за терпение в вопросах хорошего настроения. Водолеи. Сегодня вас может посетить интересная идея, связанная с будущим. Не обязательно грандиозная, но именно такие мысли часто становятся началом чего-то хорошего. Рыбы. Хороший день для красивых совпадений. Возможно, вы услышите нужные слова, встретите нужного человека или просто окажетесь в нужном месте в нужное время. Вот такой у нас будет сегодня эта пятница. Легкая, дружелюбная, немного авантюрная. День, когда стоит чаще улыбаться и меньше торопиться, потому что выходные уже совсем рядом, тем более такие длинные и прекрасные. Это радио «Мелодия». Всем хорошего дня, отличного настроения и прекрасного старта перед Лигу.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: коробки на радио «Мелодия».
1: С сегодняшнего дня и до 25 июня госполиция обещает усиленный контроль движения по Латвии. Особое внимание будет уделено проверке водителей на состояние алкогольного опьянения или воздействия наркотических веществ. В прошлом году на Лига и Яна в день в авариях пострадали 15 человек, один погиб. А вообще, по данным госполиции, в каждом пятом тяжелом ДТП одним из факторов является алкогольное опьянение. В общем, во время праздничных выходных садимся за руль трезвыми и продолжаем движение только вперед. К текущей дорожной ситуации в латвийской столице. Трафик в желтом диапазоне от 2 до 3 баллов, при этом на большинстве магистралей улиц свободное движение. Заторы от 5 до 10 минут можно пересчитать по пальцам. Это Густава Земгала-Гатва перед Брейбас со стороны восточной магистрали. На самой Брейбас в направлении центра, в районе перекрестка Круспилс и Гранита, на въезде в город со стороны Баусского шоссе и Валклаучи. На Карле Урмане передвижение возгадывает в сторону Островного моста, а также на улице Даугавгривас, где произошло ДТП. Кстати, в течение минувшего часа сообщения о дорожных инцидентах приходили из центра с улицы Валдемара и из Плявников на Бралю Каудзишу. Какие-то из этих аварий

0: Готовится он на несладком жирном йогурте, именуемом в Болгарии кисело мляко. Остальные ингредиенты этого освежающего блюда – мелко нарезанные огурцы, чеснок, грецкий орех, укроп, растительное масло, вода, соль, специи. Иногда в таратор для еще большего охлаждения добавляется лед. В разных странах существует большое количество вариантов приготовления этого летнего супа. Поскольку болгарский йогурт – продукт достаточно специфический, и найти его можно по большей части только на его родине, в Болгарии, во многих странах этот ингредиент заменяется на другие кисломолочные продукты, например, на кефир или простоквашу. Кстати, сами болгары тоже иногда обходятся без йогурта и используют вместо него воду, подкисленную уксусом. Свои вариации тарадора существуют также в Албании и Турции. В рецепте албанцев отсутствует грецкий орех, укроп и вода. Турки сервируют похожее блюдо в качестве соуса. А, например, в Сербии тарадор считается салатом и фигурирует в соответствующем разделе меню. Что касается родины тарадора – Болгарии, то здесь без этого освежающего супа не обходится ни одна летняя трапеза. Кстати, часто в пищу этот суп употребляют прямо с утра, особенно после бурных вечеринок. Считается, что таратор – лучшее средство от похмелья.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В Риге вводят новый порядок приема в 10 классы. Далее об этом и других событиях более подробно. В Риге в этом году впервые внедрят динамичный алгоритм зачисления в 10 классы, с помощью которого будет ускорен процесс распределения мест в 10 классах. Теперь при регистрации школьники должны самостоятельно определить, какие школы и образовательные программы являются для них наиболее предпочтительными. После подачи заявления изменить очередность уже не получится. Если ученик подтвердит место в одной из выбранных школ, система автоматически удалит его из списков ожидания по менее приоритетным вариантам. Освободившееся место сразу предложат следующему кандидату. В Рижской думе пояснили, что это позволит избежать проблем, возникших в прошлые годы, когда незакрытые резервные места замедляли движение очередей. При этом ученик сохранит возможность получить приглашение в школу, которая находится выше в его списке приоритетов, если там позже освобождается место. В этом году 9 классы в Риге оканчивают почти 7 тысяч учеников, хотя ранее звучали опасения по поводу нехватки мест в старших классах. Самоуправление подчеркивает, что ситуация не столь критична. Часть выпускников продолжает обучение в профессиональных учебных заведениях или выбирает школы в других регионах Латвии. Поэтому спрос на места в рижских средних школах оказывается ниже общего числа девятиклассников. Власти также вновь подтвердили, что ученики не будут получать преимущества при поступлении в 10 класс той школы, в которой они учились до 9 класса. Единственным критерием отбора останется успеваемость. Этот подход обсуждался с Министерством образования и науки и Бюро омбудсмена, где пришли к выводу, что предоставление льгот отдельным категориям учащихся было бы необоснованным. В новом учебном году 10 классы планируется открыть в 54 рижских средних школах, включая 6 госгимназий. Всего будет сформировано 162 класса, в которых смогут обучаться до 4500 учеников. Прием заявлений начнется 27 июня и продлится 5 календарных дней. Самоуправление подчеркивает, что время подачи документов не влияет на шансы поступления. Все кандидаты будут рассматриваться на равных условиях. Подать заявление рекомендуется в электронном виде через портал latvia.gov.lv. Для тех, кто не сможет воспользоваться электронной системой, будет предусмотрена возможность обратиться в Центр обслуживания клиентов в Риге. В одном заявлении можно будет указать несколько школ и образовательных программ, расположив их в порядке приоритета. Процесс зачисления планируется начать 2 июля. Система автоматически получит результаты централизованных экзаменов и другие необходимые данные, поэтому родителям больше не придется вводить их вручную. Через портал можно будет отслеживать место ребенка в очереди и видеть, сколько учеников готовы принять каждая школа. После получения приглашения решение необходимо будет принять в течение 72 часов. Рига станет первым самоуправлением страны, которое проведет прием в 10 классы по новой электронной системе. Внедрить единый порядок подачи заявления по всей Латвии планируется с 2028 года. Кроме того, в этом году будет опробован электронный реестр образовательных документов. В рамках пилотного проекта около 500 выпускников 9-12 классов по всей стране получат цифровые свидетельства и аттестаты, подписанные защищенной электронной подписью. Сегодня в Латвии солнечная погода. Местами в Земгале и восточной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге преимущественно солнечно. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 20. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на Радио Мелодия. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья. В студии «Радио Мелодия» появляется Олег Пека. Ну и, конечно, мало того, что сегодня пятница, это еще и последний рабочий день перед долгими выходными на Лигу. Так что мы с вами сегодня потихонечку завершаем все дела. Я наверняка уже думаю, многих мысли где-то там, возле костров, венков и прекрасных компаний. Но, тем не менее, сегодня давайте поговорим о том, что произошло 19 июня в разные годы. Откроем исторический календарь, ведь это день, когда отменили рабство, вычислили длину окружности Земли и впервые отпраздновали День Отца.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Давайте начнем с самой древней отметки в нашем календаре. 240 год еще до нашей эры. Греческий ученый Эратосфен Киренский, живший в Александрии, в день солнечного летнего солнцестояния измерил угол падения солнечных лучей одновременно в двух городах – в Александрии и Сиене, нынешнем Асуане. Разница в углах, умноженная на расстояние между городами, дала ему окружность Земли. Результат оказался поразительно близок к современному значению. Представьте, для человека, у которого не было ни спутников, ни компьютеров, ни даже нормальных карт, только голова и любопытство. Иногда этого достаточно. 19 июня 1862 года президент США Авраам Линкольн подписал закон, официально отменивший рабство на федеральных территориях страны. 1910. В США впервые праздновался День Отца, учрежденный миссис Додд в Спокане, это штат Вашингтон. История простая и трогательная. Сонора Смарт Додд выросла с отцом-одиночкой, который поднял на ноги шестерых детей после смерти жены. Слушая проповедь о Дне Матери в церкви, она подумала, почему ведь нет Дня Отца. Предложила, и праздник появился. Через 60 с лишним лет его признали официальным в США. В 1917-м британский король Георг V издал указ, согласно которому королевская династия отказалась от немецких титулов и фамилий. Дом Саксен-Кобург-Готский стал Виндзорским. Шла Первая мировая война, настроения в стране были антигерманскими, и монарху, в жилах которого текло немало немецкой крови, это создавало очевидный политический дискомфорт. Так в один день сменилось название целой династии. Виндзорами они остаются и по сей день. Кто родился в этот день? Блез Паскаль в 1623 году – один из тех людей, которым досталось как будто бы несколько жизней в одной. Математик, он доказывал теоремы в детстве, прежде чем узнавал их название. Физик сформулировал закон о давлении жидкости, который носит его имя. Изобретатель в 19 лет построил первую в истории счетную машину, чтобы помочь отцу с подсчетами. Философ и писатель. Его мысли, найденные после смерти в виде разрозненных записок, вошли в классику мировой литературы. Прожил всего 39 лет. Единица давления, язык программирования и кратер на Луне носят его имя. Также родился французский киноактер и режиссер Ив Робер, который снял «Высокого блондина в черном ботинке» с Пьером Ришаром. Родилась певица американская Пола Абдул, Саймон Райт, британский барабанщик, участник групп AC/DC, Dio, UFO и Michael Schenker Group. Жан Дюжарден, французский актер и комик, лауреат премии «Оскар». И Борис Джонсон, британский политик и бывший премьер-министр Великобритании.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
2: В июне выгодно в аптеках «Апотека». Скидки от 30 до 45% на определенные продукты бренда «Моллерс» с ценными жирными кислотами омега-3 для ежедневной поддержки. Скидка 50% на продукты «Магния» бренда «Провизор», а также скидки до 25% на определенные продукты «Нервостронг» для поддержки нервной системы и улучшения сна. Предложение ищи и на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
4: От инструментов до одежды все детально проработано.
3: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Зинтере. The Beatbox.
5: Билеты, билеты, сервис.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Иногда ученые делают открытия, которые звучат как начало фантастического фильма. Например, находят воду, которая существовала еще тогда, когда на Земле не было ни деревьев, ни динозавров, ни рыб, ни вообще чего-либо похожего на привычную нам жизнь. А иногда после такого открытия кто-нибудь из исследователей решает попробовать эту воду на вкус. И вот тут становится понятно, что наука – это профессия не только для любознательных, но и очень смелых людей. Сегодня мы поговорим о воде возрастом около 2 миллиарда лет, обнаруженной глубоко под землей в Канаде. Подробности выяснял наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: На севере канадского Онтарио, почти в 3 километрах под землей, геологи обнаружили воду, которая была изолирована в горной породе на протяжении 2 миллиарда лет. Она старше животных, старше растений и старше почти всего, что представляет себе большинство людей, когда думают о жизни. Когда эта вода в последний раз соприкасалась с поверхностью, единственной формой жизни на Земле были микроорганизмы. Исследовательница, возглавлявшая эту работу, Барбара Шервуд-Лоллер из Университета Торонто, попробовала эту воду на вкус. Она сделала это намеренно и с определенной целью. Во-первых, что это за вода, говорится в материале. Где она была найдена? Такую воду обнаружили на шахте Кит Крик, недалеко от Тименса, которую во время исследования использовала компания Glencore и которую давно называют самой глубокой в мире шахтой по добыче цветных металлов. Там добывают медь, цинк и серебро. Самая нижняя доступная точка шахты расположена на глубине около 3 километров, что делает ее одним из немногих мест на суше, где любой человек может напрямую добраться до горной породы на такой глубине, объясняют в публикации. Шервуд-Лоллер впервые посетила это место в 1992 году, а рекордные образцы были получены значительно позже. В 2013 году ее команда описала трещинную воду на глубине около 2,4 километра с минимальным средним временем пребывания около 1,5 миллиарда лет, а также доказательства в виде благородных газов, указывавшие на систему, связанную с минерализацией, произошедшей примерно 2,64 миллиарда лет назад. В 2016 году они спустились еще глубже, почти до 3 километров, и обнаружили воду, возраст которой составляет примерно 2 миллиарда лет. Об этом они сообщили на заседании Американского геофизического союза в декабре того же года, отмечает издание. Дегустация горных пород и воды – обычная, хотя и не очень привлекательная часть полевых работ. Соленость – один из самых быстрых показателей, который геолог может определить по жидкости, а язык – вполне подходящий инструмент для этого. В частности, Шервуд-Лоллер подчеркнула, что она пробует эти воды на вкус, чтобы оценить их соленость, и что чем старше вода, тем она соленее. Как оказалось, такая вода была очень соленой. Исследовательница рассказала, что эта вода примерно в 10 раз соленее морской, густая, гойкая, а также имеет серный запах и приобретает едва заметный оранжевый оттенок при контакте с воздухом, ведь растворенное железо вступает в реакцию с кислородом.
1: Вообще поразительнее всего в этой истории даже не возраст воды, хотя цифра в 2 миллиарда лет сама по себе впечатляет. За это время на Земле успели появиться и исчезнуть бесчисленные виды живых существ. Сформировались континенты в их нынешнем виде. Сама планета пережила множество глобальных изменений. Но эта вода все это время оставалась запертой глубоко под землей. Есть в этой новости и нечто философское. Мы привыкли думать о воде как о чем-то самом обычном. Открыл кран, и вот она. Но оказывается, где-то в глубинах планеты до сих пор существуют настоящие капсулы времени, сохранившиеся с эпохи, которую человеческий мозг вообще с трудом может представить. Еще один любопытный момент. Ученые отправились искать древнюю воду, а нашли не только ее. Они получили дополнительные подсказки о том, как может существовать жизнь в полной темноте, без солнечного света, в полной изоляции. А это уже интересно не только геологам. Ведь если жизнь способна выживать в таких условиях на Земле, то, возможно, подобные формы существования могут скрываться и где-то за пределами нашей планеты. Ну а если говорить о дегустации 2-миллиардолетней воды, то здесь большинство из нас, наверное, все-таки ограничились бы научным интересом со стороны. Оставайтесь на волне радио «Мелодия», впереди еще много историй, которые доказывают, реальная наука порой удивляет не меньше хорошей фантастики.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечная погода, местами в Земгале и восточной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге преимущественно солнечно, осадков не прогнозируется. Слабый или умеренный западный ветер во второй половине дня сменит направление на северное. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 20 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
3: Билеты «Билишус Сервис».
5: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
7: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
6: Bietes biešu paradīzē.
0: Реклама на Радио Мелодия. Утро на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
8: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на Радио Мелодия. И знаете, многие из нас хотя бы раз в жизни мечтали бы найти деньги в кармане старой куртки. Или случайно обнаружить давно забытый подарочный сертификат. Такие находки обычно вызывают приятное удивление. А теперь представьте, что где-то лежит бумажка стоимостью около 70 миллионов долларов. И ее владелец об этом, возможно, даже не подозревает. Именно такая история уже год не дает покоя Австралии. Там продолжаются поиски человека, который стал мультимиллионером, но почему-то до сих пор не пришел за своим выигрышем. Подробности выяснял наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
9: В Австралии уже год ищут победителя лотереи. Его или ее до сих пор ждут 100 миллионов австралийских долларов, около 70 миллионов долларов США. Редакция. 7 раз в истории лотереи в призовом фонде оказывалась такая сумма, но впервые счастливчик не появился, чтобы забрать свой выигрыш. В маленьком газетном киоске и интернет-кафе в пригороде Сиднея, где был куплен выигрышный билет, уже развесили воздушные шары и с нетерплением ждали лотерейного миллионера. Но шли дни, а потом недели и месяцы. Наконец прошел год. Никто не объявился. С тех пор в Австралии гадают, кто этот счастливчик и почему он не забирает выигрыш. Владельцы магазина не знают, кто купил билет. Они в таком же недоумении, как и вся страна. Есть предположение, что игрок вообще не заметил, что выиграл. А может быть, приз получил иностранец, который купил билет во время отпуска. Или билет потерялся. The Lot, оператор лотереи, на всякий случай держит данные выигрышного билета в секрете, чтобы победитель мог обратиться к нему и по специальным отдельным деталям билета можно было проверить его право на выигрыш. Приз не будет ждать вечно. Его срок годности истекает 7 лет. Но пока еще достаточно времени, чтобы вытащить старые билеты и проверить их.
8: Вообще, это одна из тех историй, после которых люди начинают подозрительно осматривать ящики стола, старые кошельки и коробки с документами. Потому что мысль о том, что где-то может лежать билет стоимостью в десятки миллионов долларов, действует на воображение очень убедительно. Интересно и другое. Большинство людей уверены, что выиграть в лотерею – это самое невероятное событие. Но, похоже, выиграть и не узнать об этом – еще более редкий вариант. Версий здесь много. Билет мог потеряться. Его мог купить турист. Кто-то мог просто забыть проверить результаты. А может быть, счастливчик знает о выигрыше и по каким-то причинам пока не торопится его получать. Хотя последний вариант выглядит особенно загадочно. В этой истории, конечно, есть и небольшой жизненный урок. Мы часто мечтаем о внезапной удаче, которая изменит жизнь. Но выясняется, что иногда мало выиграть. Нужно еще вовремя заглянуть в карман и проверить номер билета. Так что, если у вас дома есть какие-то старые лотерейные билеты, может быть, сегодняшний вечер неплохой повод их пересмотреть. Конечно, шансы найти 70 миллионов долларов невелики, но, знаете, после этой новости уже нельзя сказать, что такое совсем невозможно.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, Рига! Это радио «Мелодия». Олег Пеков у микрофона, мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. И завершая нашу утреннюю часть эфира, давайте поговорим о новостях кино. Знаете, вот сейчас модно действительно стала вот эта тема возвращения популярных героев на киноэкраны. Мы уже говорили и про «Властелина колец», и про Джейсона Борна. И сейчас может вернуться Гринч.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Да-да, Джим Керри собирается вернуться в образе Гринча. Рон Ховард возвращается в режиссерское кресло. Universal и Imagine Entertainment разрабатывают сиквел фильма 2000 года «Как Гринч украл Рождество». Все это происходит в июне, за полгода до Рождества. Но, знаете, Голливуд живет по своим законам времени. Итак, факты. Фильм 2000 года с Джимом Керри в главной роли ведь стал самым кассовым фильмом того года в Америке. 260 миллионов только на внутреннем рынке, а 345 по всему миру. «Оскар за грим». Кстати, это был действительно выдающийся грим. Джим Керри каждый день проводил в кресле гримера около 8 часов. Вдумайтесь, 8 часов. Ради роли, которую он хотел сам бросить уже в первый день съемок и вернуть эти 20 миллионов долларов гонорара. И знаете почему? Актер рассказывал, что справиться с этим испытанием ему помогал человек, который тренирует агентов ЦРУ выдерживать пытки. Это не метафора, буквально. Специалист по психологической устойчивости и экстремальным ситуациям ему помогал выдержать эту жуткую боль, дискомфорт этого грима, который накладывался, затем снимался с него буквально часами. 8 часов проводить в резиновом костюме с накладными руками под студийными огнями, знаете, это действительно не самое приятное занятие. Со временем грим удалось сократить до 3 часов в день, Джим Керри выжил, фильм вышел, и вот 25 лет спустя по-прежнему входит в десятку самых просматриваемых рождественских фильмов на стримингах. В прошлом году в рождественские две недели он занял второе место, уступил только фильму «Один дома». Ну, согласитесь, достойный результат. Сценарий нового фильма пишут трое – Алек Берг, Джефф Шаффер и Дэвид Мандел. Все трое работали над «Кремниевой долиной», «Упс, я снова в деле» и «Вице-президентом», кстати, и над сериалом «Барри». То есть это люди с репутацией, умеют писать смешно и с характером. Для Гринча, кстати, это очень важно. Он должен быть колючим, ироничным и все-таки трогательным. Иначе это просто зеленый человек в плохом настроении. Деталей сюжета пока нет. Стал ли он примерным гражданином Ктограда? А может быть, теперь страдает от избытка доброты? А может, у него случится рецидив? Поживем, увидим. Меня вот в этой новости заинтересовал один момент. Джим Керри ведь давно отошел от активной карьеры. Последние годы он вообще занимался живописью, делал заявления о медитациях, духовных практиках и казался человеком, с которым вообще Голливуд попрощался уже по-хорошему. И вот Гринч, именно Гринч, не супергерой, не драма, не громкий проект ради статуса, а персонаж, с которым у него, судя по всему, особые болезненные отношения, трудные, но в итоге победные. Есть что-то логичное в том, что человек возвращается к той роли, которая была для него самой сложной. Как будто нужно дождаться момент, когда уже снова не будет страшно. Премьера, я полагаю, будет под Рождество, но только, конечно, не этого года. А у нас есть время подготовиться. Мы же с вами тоже сделаем небольшой перерыв и встретимся после 16 часов. Буду встречать вас с работы.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: В латвийской столице завершился утренний час пик. С 8.30 до 9 часов трафик все же преодолел отметку 3 баллов. И хотя до четверки не добрался, было несколько заметных заторов. Впрочем, практически нигде они не превышали 10 минут. Разве что на Карля Урмане перед Венивасгатве в сторону центра в моменте пробка достигала 15 минут. В данный момент трафик спокойный, в диапазоне от 2 до 3 баллов. Начиная с полудня и далее ближе к вечеру, на дорогах ожидается активное движение, как это обычно бывает в преддверии длинных выходных. Всем куда-то обязательно нужно ехать. Отметим, что в городе даже на полупустых дорогах было несколько ДТП, так что оставайтесь предельно внимательными. Мы же переходим к сводке госполиции за вчерашний четверг. По Риге и столичному региону зарегистрировано 75 ДТП. В них пострадали 13 человек, в том числе пешеход, самокатчик и 3 велосипедиста. Патрульные составили 67 протоколов в сфере дорожного движения, 4 задержаны в состоянии алкогольного опьянения. Они отделались административным наказанием. На одного водителя заведено уголовное дело. Машину, правда, не конфисковали, но придется выплатить ее компенсационную стоимость. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем удачного дня и безопасных дорог.

0: www.ticketshop.lv. Tiekamies spilvē!
1: Izpeldini Jancīti virpuļūdens dancītī!
0: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti taburauties!
1: Izpeldini Jancīti virpuļūdens dancītī! Tavs līju akvaparks!
0: www.akvaparks.lv.
2: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
3: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
4: Реклама на радио «Мелодия». Мегаполисы мира на радио «Мелодия».
5: Мюнхен. Самый дорогой город Германии. Мегаполис с самым пунктуальным в мире общественным транспортом и самой смелой налоговой инспекцией, которая в свое время стребовала декларацию даже с рейхсканцлера. А еще здесь базируется один из самых титулованных в мире футбольных клубов. Тут теплый климат и много солнца, а жители приветливы и расслаблены. Отчего столицу Баварии Мюнхен часто называют самым северным городом Италии. Местные жители и так уже знают, а британский журнал Monocle в 2018 году подтвердил их ощущение жизни и избрал Мюнхен городом с самыми комфортными условиями жизни во всем мире. Большое количество зелени, укромные пивные сады, чистое метро и близость к Альпам. Такая приятная смесь способствует умиротворению и ощущению счастья. Первое, что бросается в глаза в Мюнхене, это то, насколько этот город заточен под велосипедистов. Здесь кругом велодорожки, светофоры для велосипедистов и велопарки. Такая развитая инфраструктура для двухколесных плюс свежий альпийский воздух, естественно, способствуют тому, что люди здесь гораздо меньше болеют, чем в иных мегаполисах мира. Впрочем, для велосипедистов здесь действуют и строгие правила. Например, чтобы водить велосипед, тоже нужно получать права. За проезд на красный – штраф. За езду в нетрезвом виде – тоже. Да-да, на велосипеде. Зато передвигаться на двухколесном транспорте здесь легко, приятно и безопасно. Причем делают это горожане не только в теплое время года, но и зимой. Стоит отметить, что спорт – неотъемлемая часть жизни мюнхенцев. Кроме велосипедов, горожане активно бегают, ходят в походы и катаются на лыжах в окрестностях среди прекрасных пейзажей. Отдыху и расслаблению способствует и работа. В местных офисах пятница, как правило, короткий рабочий день. Если сотрудник отработал норму часов за неделю, то в пятницу он может уходить, начиная с полудня. Таким образом, на неделе себе можно устраивать по 3 выходных дня. А отпуск здесь длится 30 рабочих дней, то есть фактически 1,5 месяца. Ничего удивительного, что жители Мюнхена – одни из самых спокойных и дружелюбных во всей Германии. Даже незнакомые люди могут внезапно поздороваться или вставить пару реплик в случайно услышанный разговор, и никто не раздражается. Наоборот, все охотно общаются, улыбаются и радуются жизни. Вообще, баварцы очень любят соблюдать традиции. Здесь все делают по правилам. А жизнь даже в таком большом городе, как Мюнхен, идет тихо и размеренно. Хотя веселиться и уходить в отрыв местные тоже умеют. Взять хотя бы традиционный Октоберфест или февральский костюмированный парад Фашен, когда все центральные улицы города заполняются людьми, разодетыми как на Хэллоуин. Альпийские пейзажи, чистый воздух и питьевая вода из-под крана, а также удачное расположение в центре Европы и спокойные, живущие по правилам люди делают Мюнхен одним из самых приятных мегаполисов Европы. Здесь технологичность органично сочетается с зелеными зонами. И именно так, наверное, выглядит настоящий город будущего.

0: Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Генпрокуратура завершила проверку по поводу возможного незаконного расходования средств госбюджета на оплату посещения вип-залов аэропорта Амстердама бывшим премьер-министром Эвикой Силиней и бывшим руководителем бюро премьер-министра Ивой Зибергой. Как сообщили в прокуратуре, в ходе проверки не было выявлено незаконного использования бюджетных средств в связи с оплатой услуг повышенного сервиса, которыми пользовались высшие должностные лица государства во время служебных командировок. Оценив действующее в стране нормативное регулирование, в частности требования безопасности и дипломатического протокола, и установив, что была проведена оценка целесообразности использования таких услуг, прокуратура пришла к выводу, что расходы на услуги вип-залов аэропорта могут покрываться за счет государства. Как уже сообщалось, пребывание тогдашнего премьер-министра Эвики Силини и ее советника Ивы Зиберги в вип-зале аэропорта Амстердама в марте 2024 года обошлось 4184 евро. Первоначально счет оплатило посольство Латвии в Нидерландах, поскольку поставщик услуг не мог выставить счет нерезиденту. Счет подписала посол Латвии в Нидерландах Солвита Аблтеня.
2: Центр защиты прав потребителей призывает жителей активнее пользоваться инструментами сравнения цен на продукты. В ведомстве подчеркивают, такие сервисы серьезно упрощают планирование бюджета, что критически важно в условиях продуктовой инфляции. Эксперты проанализировали доступные онлайн-площадки и подтвердили, что они помогают быстрее находить выгодные предложения в разных торговых сетях и реально экономить. Развитие подобных платформ стало частью меморандума о торговле продуктами питания, подписанного 27 мая 2025 года. Этот документ призван сделать базовые продукты доступнее, поддержать местных производителей и наладить диалог между фермерами и торговыми сетями. За соблюдением условий меморандума следит именно Центр защиты прав потребителей. В рамках мониторинга специалисты ведомства изучили работу 4 популярных сервисов – Цену Депо, Кивиска, ИО, Лето Партик ЛВ и Висы Буклеты ЛВ. Отмечено, что большинство сервисов позволяют настраивать фильтры. Можно сортировать товары по стоимости за килограмм или литр, выбирать продукты конкретной страны или производителя, а также отслеживать так называемую корзину товаров низких цен. Сегодня в Латвии ожидается малооблачная погода. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 18 до 24 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Готово есть нотикумом касатрицина с дебесис. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošaus Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Тикамес Спилве.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%. А рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б комплекс со скидкой 55%. А Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценно ценное сбалансированное питание.
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Больной вопрос. У врачей и медсестер отбирают деньги. Купить новые счетчики воды. В Риге это обязательно или по желанию. Присядем на дорожку. Граждан ЛР отправляют в британские тюрьмы. Работа есть, а зарплаты нет. Латвийцев приглашают бесплатно потрудиться. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Реклама на Радио Мелодия.

«Краски мира» на радио «Мелодия». Ботанический сад Кавати-Фудзи. Великолепный сад Кавати-Фудзи находится в 700 километрах от Токио на севере японской провинции Фукуока. Каждый год в апреле-мае эта удаленная локация неизменно притягивает тысячи любителей природы со всего света. А все дело в том, что именно в это время в Кавати-Фудзи расцветает главная достопримечательность сада – глициния. Хотя и большая часть остальных цветов, которые наполняют сад, распускается тогда же. Это время совпадает с так называемой «золотой неделей», когда японцы отмечают подряд сразу несколько праздников, поэтому отбоя от желающих насладиться красотами Кавати-Фудзи нет. Настоящая жемчужина парка – тоннель глициний, по которому посетители проходят к основному саду. Сногсшибательно красочные соцветия свисают над головой и дарят чувство нереальности происходящего, наполняя воздух сладким ароматом и заставляя терять связь с окружающим миром. Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечная погода, местами в Земгале и восточной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге преимущественно солнечно, осадков не прогнозируется. Слабый или умеренный западный ветер во второй половине дня сменит направление на северное. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 20 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, Проспект 49. Приятные летние цены.
4: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса, больше внимания к себе каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
5: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери, мировые звезды, Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер, «Танцуй и пой» вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери, Джипси Кингс. Билеты bileshuservice.lv.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты, которые предусматривают сохранение пониженной ставки акцизного налога на дизельное топливо до конца текущего года. До сих пор пониженную ставку акциза планировалось применять только до 30 июня, однако партии правящей коалиции договорились продлить эту меру поддержки. Согласно закону, вступившему в силу 1 апреля этого года, акцизный налог на дизельное топливо был временно снижен с 467 до 396 евро за 1000 литров, чтобы уменьшить влияние роста цен на топливо на экономику и население. Для дизельного топлива, используемого в сельском хозяйстве, ставка установлена на уровне 21 евро за 1000 литров. В Риге Лигу и Янов день отметят в парках Гризинкаунс, Дзегушкаунс и в Зеленом театре Межапарка, сообщили в столичном самоуправлении. Праздничные мероприятия начнутся в 20.00 23 июня и продлятся до 4.30 следующего дня. Вход на все мероприятия будет бесплатным. В местах проведения мероприятий можно будет приобрести традиционные праздничные блюда и напитки. Более подробная информация о мероприятиях Янова дня в Риге доступна на сайте kultura.riga.lv, а также в аккаунтах Рижской думы в социальных сетях. Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к уголовному закону, которые предусматривают усиление уголовной ответственности за преступные деяния, совершенные с использованием устройств, перемещающихся в воздушном пространстве. Поправки были разработаны по инициативе Министерства внутренних дел с учетом тенденций, выявленных в практике правоохранительных органов. Все чаще преступные деяния, включая контрабанду, совершаются с использованием беспилотных воздушных судов, аэростатов или других подобных устройств. Поправки дополняют уголовный закон, устанавливая, что совершение преступного деяния с использованием устройств, перемещающихся в воздушном пространстве, является отягчающим обстоятельством. В пояснении указано, что использование таких устройств существенно повышает опасность преступных деяний, поскольку может угрожать безопасности воздушного движения, общественному порядку, позволяет обходить механизмы государственного пограничного контроля, а также затрудняет раскрытие преступлений. Сегодня в Латвии ожидается малооблачная погода. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 18 до 24 градусов тепла. Будет дуть западный северо-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».
1: Путешествие на велосипеде – одна из самых больших статей в Книге рекордов Гиннесса. Самая высокая скорость, самое большое расстояние, наибольшее количество посещенных таким образом стран и многое другое. Для некоторых людей велоспорт – нечто большее, чем просто физическая активность. Это состояние души. Один из таких велоэнтузиастов – американец Эрик Ларсон, совершивший в 2012 году первое велосипедное путешествие по Антарктике. Вообще-то Эрик собирался достичь Южного полюса, однако, пройдя четверть расстояния, около 280 километров, Ларсон в итоге повернул обратно. Помешал необычно сильный снегопад. К тому же, неожиданно быстро закончились все 45 килограммов взятого с собой провианта. Своим путешествием Эрик Ларсон собирался собрать немного денег в фонд исследования болезни Паркинсона, который страдал его друг, а также доказать, что велосипед – отличная замена загрязняющим воздух автомобилем, причем в любых погодных условиях. Впрочем, после этой полярной авантюры ему пришлось признать, что физическими возможностями человека тоже не стоит пренебрегать. Зато у Ларсона есть рекорд и упоминание в книге Гиннесса.
0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечная погода, местами в Земгале и восточной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге преимущественно солнечно, осадков не прогнозируется. Слабый или умеренный западный ветер во второй половине дня сменит направление на северное. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 20 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса, больше внимания к себе каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
1: Реклама на радио «Мелодия».

0: над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. 32% водителей признают, что садятся за руль после употребления алкоголя, свидетельствуют данные последнего исследования «Индекс ответственного вождения Карлсберг». Год назад об этом заявлял 31% опрошенных. Хотя общий показатель за год почти не изменился, немного выросла доля наиболее рискованного поведения. Число респондентов, признавших, что управляли автомобилем с содержанием алкоголя выше допустимых 0,5 промилле, увеличилось с 5 до 6%. Алкоголь влияет на скорость реакции, внимание и способность предугадывать действия других участников движения даже тогда, когда водитель сам еще не чувствует явного опьянения. Опасно уже само решение сесть за руль после употребления алкоголя, поэтому самый безопасный вариант – заранее отказаться от поездки, а не пытаться потом подсчитывать, превышен ли допустимый предел, отметил руководитель школы безопасного вождения Янис Ванкс. Согласно исследованию, между мужчинами и женщинами наблюдаются заметные различия. Так, за руль после употребления алкоголя садятся 42% мужчин и 19% женщин. А об управлении автомобилем с содержанием алкоголя в крови выше 0,5 промилле сообщили 10% мужчин и лишь 2% женщин. Генпрокуратура завершила проверку по поводу возможного незаконного расходования средств госбюджета на оплату посещения VIP-залов аэропорта Амстердама бывшим премьер-министром Эвикой Силиней и бывшим руководителем бюро премьер-министра Иевой Зибергой. Как сообщили в прокуратуре, в ходе проверки не было выявлено незаконного использования бюджетных средств в связи с оплатой услуг повышенного сервиса, которыми пользовались высшие должностные лица государства во время служебных командировок. Оценив действующее в стране нормативное регулирование, в частности требования безопасности и дипломатического протокола, и установив, что была проведена оценка целесообразности использования таких услуг, прокуратура пришла к выводу, что расходы на услуги VIP-залов аэропорта могут покрываться за счет государства. Как уже сообщалось, пребывание тогдашнего премьер-министра Эвики Силини и ее советника Иевы Зиберги в VIP-зале аэропорта Амстердама в марте 2024 года обошлось в 4184 евро. Первоначально счет оплатило посольство Латвии в Нидерландах, поскольку поставщик услуг не мог выставить счет нерезиденту. Счет подписала посол Латвии в Нидерландах Солвита Аболтыня. Сегодня в Латвии ожидается малооблачная погода. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 18 до 24 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Jāni! Jāni!
1: Jāni!
0: Jāni!
2: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam. Ar paldies karti siers prezident brīvai kamamber 4 veidi, 120 vai 125 grami, 1,19 €. Riekstiem un žāvētiem augļiem Arimex 40% atlaide. Dzērieniem Cido 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса. Больше внимания к себе. Каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
5: Билеты, билеты.
2: Реклама на радио «Мелодия».

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Леди Годзива.
2: По пустынным улицам средневекового города верхом на лошади, едва прикрывшись длинными волосами, едет обнаженная женщина. Известный сюжет о доброй леди Годзиве, которая согласилась проехать по городу без одежды, чтобы спасти земляков от непосильных налогов, вдохновил многих художников, поэтов и скульпторов. Согласно преданию, Годзива была женой могущественного англосаксонского вельможа Леофрика, жившего в 11 столетии. Под его управлением находился городок Ковентри на востоке Англии. Местные жители ежегодно выплачивали в казну очень крупную подать. Когда граф в очередной раз повысил налоги, жители города в отчаянии обратились за помощью к мягкосердечной графине. Годзива много раз просила мужа снизить размер податей, но тщетно. И когда графиня снова подошла к нему с этой просьбой, раздраженный Леофрик поставил условие. Он снизит налоги, если жена проедется по улицам Ковентри, обнаженной, верхом на лошади. В назначенный час сиятельная дама, укрывшись лишь волосами, выехала из ворот замка. Чтобы не оскорбить свою заступницу любопытными взглядами, люди накрепко закрыли ставни и не выходили из домов, пока Годзива не вернулась в свои покои. В итоге правитель сдержал слово и снизил поборы. Образ леди Годзивы весьма популярен в искусстве. Ей посвящены поэмы и романы. Образ воссоздан в мраморе, на гобелене, на полотнах живописцев и в кино. Недалеко от бывшего кафедрального собора Ковентри установлен памятник леди Годзива с распущенными волосами верхом на лошади. Изображение памятника также помещено на печати городского совета Ковентри. Кроме того, в Ковентри с 1678 года проходит ежегодный фестиваль в честь леди Годзивы. Существует даже астероид, названный именем бесстрашной англичанки. А еще в честь графини нередко называют парики с длинными золотистыми волосами и, как это ни странно, магазины одежды.
0: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечная погода, местами в Земгале и восточной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге преимущественно солнечно, осадков не прогнозируется. Слабый или умеренный западный ветер во второй половине дня сменит направление на северное. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 20 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Рестораны «Вайракс Аулес» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
3: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флабиан» 1000 мг микронизированного диасмина для лечения симптомов хронического венозного заболевания и острых симптомов геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента – диасминум. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель СИАКРК «Латвия». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
4: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
5: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
4: Bietes biešu paradīzē.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Gatavo jest notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Билетис www.ticketshop.lv. Тикамис Спилве.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сердц со скидкой 40%. А рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%. А Цемио Гэмзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
5: От инструментов до одежды все детально проработано.
4: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
6: Билеты, билеты, сервис.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Сейм в четверг в третьем чтении принял подготовленные фракцией прогрессивных поправки к закону о защите детей, которые предусматривают запрет для взрослых, находящихся в положении власти, вступать в интимные отношения с молодыми людьми в возрасте от 16 до 18 лет. Как указали прогрессивные, считается, что после достижения 16-летнего возраста молодой человек достиг половой зрелости и может добровольно вступать в сексуальные отношения, несмотря на то, что молодые люди в возрасте от 16 до 18 лет все еще сильно зависят от взрослых. Партии указывают на немалое количество случаев, когда молодые люди этой возрастной группы вовлекались в сексуальные действия со стороны совершеннолетних, в том числе тренеров, учителей, руководителей лагерей и других подобных лиц. Прогрессивные отмечают, что поправки к закону о защите прав детей устраняют так называемый риск вовлечения, предусматривая запрет для взрослого, который в силу должностных или профессиональных обязанностей находится в положении власти по отношению к несовершеннолетнему, вступать в интимные отношения или совершать сексуальные действия с молодым человеком в возрасте от 16 до 18 лет. Центр защиты прав потребителей призывает жителей активнее пользоваться инструментами сравнения цен на продукты. В ведомстве подчеркивают, такие сервисы серьезно упрощают планирование бюджета, что критически важно в условиях продуктовой инфляции. Эксперты проанализировали доступные онлайн-площадки и подтвердили, что они помогают быстрее находить выгодные предложения в разных торговых сетях и реально экономить. Развитие подобных платформ стало частью меморандума о торговле продуктами питания, подписанного 27 мая 2025 года. Этот документ призван сделать базовые продукты доступнее, поддержать местных производителей и наладить диалог между фермерами и торговыми сетями. За соблюдением условий меморандума следит именно Центр защиты прав потребителей. В рамках мониторинга специалисты ведомства изучили работу четырех популярных сервисов: Цену Депо, KiwiScan.io, Leta Partik LV и Visi Booklety LV. Отмечено, что большинство сервисов позволяют настраивать фильтры. Можно сортировать товары по стоимости за килограмм или литр, выбирать продукты конкретной страны или производителя, а также отслеживать так называемую корзину товаров низких цен. Сегодня в Латвии ожидается малооблачная погода. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 18 до 24 градусов тепла. Будет дуть западный северо-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Таратор. Одним из традиционных блюд балканской кухни считается таратор. Особенно часто его можно встретить в Болгарии и Македонии. Таратор представляет собой летний холодный суп. Готовится он на несладком жирном йогурте, именуемом в Болгарии кисело мляко. Остальные ингредиенты этого освежающего блюда – мелко нарезанные огурцы, чеснок, грецкий орех, укроп, растительное масло, вода, соль, специи. Иногда в таратор для еще большего охлаждения добавляется лед. В разных странах существует большое количество вариантов приготовления этого летнего супа. Поскольку болгарский йогурт – продукт достаточно специфический, и найти его можно по большей части только на его родине, в Болгарии, во многих странах этот ингредиент заменяется на другие кисломолочные продукты, например, на кефир или простоквашу. Кстати, сами болгары тоже иногда обходятся без йогурта и используют вместо него воду, подкисленную уксусом. Свои вариации таратора существуют также в Албании и Турции. В рецепте албанцев отсутствует грецкий орех, укроп и вода. Турки сервируют похожее блюдо в качестве соуса. А, например, в Сербии таратор считается салатом и фигурирует в соответствующем разделе меню. Что касается родины таратора – Болгарии, то здесь без этого освежающего супа не обходится ни одна летняя трапеза. Кстати, часто в пищу этот суп употребляют прямо с утра, особенно после бурных вечеринок. Считается, что таратор – лучшее средство от похмелья.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечная погода, местами в Земгале и восточной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге преимущественно солнечно, осадков не прогнозируется. Слабый или умеренный западный ветер во второй половине дня сменит направление на северное. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 20 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо. Пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: В Гентару Мебелес большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары. А весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу. Делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Гентарумебелес.лв. Уют начинается здесь.
5: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Больной вопрос. У врачей и медсестер отбирают деньги. Купить новые счетчики воды. В Риге это обязательно или по желанию. Присядем на дорожку. Граждан ЛР отправляют в британские тюрьмы. Работа есть, а зарплаты нет. Латвийцев приглашают бесплатно потрудиться. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Реклама на радио «Мелодия».

Есть мелодии, которые как будто бы ничего не говорят словами, и при этом рассказывают все. Так звучит «Кимай» — музыка Эннио Морриконе, от которой у миллионов замирало сердце. И не только в кинотеатре. Впервые эта тема появилась еще в 1971 году в фильме «Маддалена» польского режиссера Ежи Кавалеровича. Фильм провалился, а музыка, ну, она осталась безымянной жемчужиной. Пока через 10 лет ее не услышали создатели «Профессионала» — фильма с Жаном Полем Бельмондо в главной роли. «Профессионал» вышел во Франции в 1981 году и мгновенно стал хитом. История одиночки, преданного своей же страной, совпала с духом времени. А мелодия «Ки май» — «Кто же я?» — стала его душой. Плавная, трагическая, почти молитвенная. На контрасте с резкими диалогами и взрывами она делала фильм настоящей драмой, а не просто боевиком. Мелодия взлетела в чартах, была издана на сингле, получила золотой статус и продавалась тиражом свыше 900 тысяч копий. Ее включали в телесериалы, рекламу, перепевали и даже переосмысливали. Например, сэмпл из инструментальной версии был использован в 1997 в песне «Heartless» британской рэп-группы Black Attack.

А сам Эннио Морриконе совместно с французским поэтом-песенником Дидье Барбелевьеном и немецким аранжировщиком написали песню на французском языке под названием «Страдаю без тебя», которую исполнила Даниэль.

самое пронзительное случилось позже. 9 сентября 2021 года во время национальной церемонии прощания с Жаном Полем Бельмондо именно под эту музыку музыканты Республиканской гвардии вынесли гроб с телом актера из двора Дворца инвалидов. Без слов. Только «Ки май», только ветер, слезы и память. Эннио Морриконе написал эту тему в одиночестве, за столом, не зная, что через полвека она станет реквиемом сразу по двум легендам – по великому актеру и по эпохе, когда музыка могла говорить важнее любых диалогов.

0: над Янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты, которые предусматривают сохранение пониженной ставки акцизного налога на дизельное топливо до конца текущего года. До сих пор пониженную ставку акциза планировалось применять только до 30 июня, однако партии правящей коалиции договорились продлить эту меру поддержки. Согласно закону, вступившему в силу 1 апреля этого года, акцизный налог на дизельное топливо был временно снижен с 467 до 396 евро за 1000 литров, чтобы уменьшить влияние роста цен на топливо на экономику и население. Для дизельного топлива, используемого в сельском хозяйстве, ставка установлена на уровне 21 евро за 1000 литров. В Риге Лигу и Янов день отметят в парках Гризинкалнс, Дзегушкалнс и в Зеленом театре Межапарка, сообщили в столичном самоуправлении. Праздничные мероприятия начнутся в 20.00 23 июня и продлятся до 4.30 следующего дня. Вход на все мероприятия будет бесплатным. В местах проведения мероприятий можно будет приобрести традиционные праздничные блюда и напитки. Более подробная информация о мероприятиях Янова дня в Риге доступна на сайте kultura.riga.lv, а также в аккаунтах Рижской думы в социальных сетях. Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к уголовному закону, которые предусматривают усиление уголовной ответственности за преступные деяния, совершенные с использованием устройств, перемещающихся в воздушном пространстве. Поправки были разработаны по инициативе Министерства внутренних дел с учетом тенденций, выявленных в практике правоохранительных органов. Все чаще преступные деяния, включая контрабанду, совершаются с использованием беспилотных воздушных судов, аэростатов или других подобных устройств. Поправки дополняют уголовный закон, устанавливая, что совершение преступного деяния с использованием устройств, перемещающихся в воздушном пространстве, является отягчающим обстоятельством. В пояснении указано, что использование таких устройств существенно повышает опасность преступных деяний, поскольку может угрожать безопасности воздушного движения, общественному порядку, позволяет обходить механизмы государственного пограничного контроля, а также затрудняет раскрытие преступлений. Сегодня в Латвии ожидается малооблачная погода. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 18 до 24 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
2: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
3: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
4: От инструментов до одежды все детально проработано.
3: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
5: Билеты, билеты, сервис.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Ботанический сад Кавати-Фудзи. Великолепный сад Кавати-Фудзи находится в 700 километрах от Токио на севере японской провинции Фукуока. Каждый год в апреле-мае эта удаленная локация неизменно притягивает тысячи любителей природы со всего света. А все дело в том, что именно в это время в Кавати-Фудзи расцветает главная достопримечательность сада – глициния. Хотя и большая часть остальных цветов, которые наполняют сад, распускается тогда же. Это время совпадает с так называемой «золотой неделей», когда японцы отмечают подряд сразу несколько праздников, поэтому отбоя от желающих насладиться красотами Кавати-Фудзи нет. Настоящая жемчужина парка – тоннель глициний, по которому посетители проходят к основному саду. Сногсшибательно красочные соцветия свисают над головой и дарят чувство нереальности происходящего, наполняя воздух сладким ароматом и заставляя терять связь с окружающим миром.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. Без осадков, местами возможен туман. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается сухая и солнечная погода. Ветер южный, юго-западный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается сухая и солнечная погода. Южный, юго-западный ветер до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Больной вопрос. У врачей и медсестер отбирают деньги. Купить новые счетчики воды. В Риге это обязательно или по желанию. Присядем на дорожку. Граждан ЛР отправляют в британские тюрьмы. Работа есть, а зарплаты нет. Латвийцев приглашают бесплатно потрудиться. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: Реклама на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Jāni!
3: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam pārstrādātās gaļas cepam desām, izņemot sveramajām, pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Biezpienam 20% atlaide. Jau no 17. līdz 23. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu!
4: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери, мировые звезды, Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер, «Танцуй и пой» вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери, Джипси Кингс. Билеты bileshowservice.lv.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: Над янтарным берегом 3 часа дня. Радиомелодия. Музыка мирового класса. Новости на Радиомелодия.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте. Президент Латвии Эдгар Ринкевич подписал указ о присвоении командиру национального

Национальных вооруженных сил Латвии Каспару Пуденсу звание генерал-лейтенанта. До этого он служил в звании генерал-майора. Каспарс Пуденс служит в НВС с 1994 года. С февраля 2023 по январь 2025 года исполнял обязанности командира Зема Сардзе, а затем получил должность командира Национальных вооруженных сил Латвии. Теперь жители Латвии, находясь на Кипре, смогут погашать выписанные в Латвии электронные рецепты, сообщила представитель Латвийского центра цифрового здравоохранения Зана Горшкова. Она добавила, что обмен электронными рецептами и основными медицинскими данными будет осуществляться в обоих направлениях. Поэтому жители Кипра, посещая Латвию, также смогут пользоваться аналогичными возможностями. На данный момент Латвия обеспечивает трансграничный обмен основными медицинскими данными с несколькими государствами Евросоюза: Эстонией, Финляндией, Чехией, Хорватией, Францией, Нидерландами, Испанией, Португалией, Мальтой и Кипром. За первые 5 месяцев этого года за границей было использовано 1074 электронных рецепта, выписанных в Латвии. 32% водителей признают, что садятся за руль после употребления алкоголя, свидетельствуют данные последнего исследования «Индекс ответственного вождения Карлсберг». Год назад об этом заявлял 31% опрошенных. Хотя общий показатель за год почти не изменился, немного выросла доля наиболее рискованного поведения. Число респондентов, признавших, что управляли автомобилем с содержанием алкоголя выше допустимых 0,5 промилле, увеличилось с 5 до 6%. Алкоголь влияет на скорость реакции, внимание и способность предугадывать действия других участников движения даже тогда, когда водитель сам еще не чувствует явного опьянения. Опасно уже само решение сесть за руль после употребления алкоголя. Поэтому самый безопасный вариант – заранее отказаться от поездки, а не пытаться потом подсчитывать, превышен ли допустимый предел, отметил руководитель школы безопасного вождения Янис Ванкс. Согласно исследованию, между мужчинами и женщинами наблюдаются заметные различия. Так, за руль после употребления алкоголя садятся 42% мужчин и 19% женщин. А об управлении автомобилем с содержанием алкоголя в крови выше 0,5 промилле сообщили 10% мужчин и лишь 2% женщин. В субботу, 20 июня, в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. Лишь в Курзаме во второй половине дня небо затянется облаками. Дневная температура составит от 22 до 28 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 24 до плюс 27 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
2: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
3: Гентара Мэбелес – большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары. А весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу. Делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Gintaramebelas.lv. Уют начинается здесь.
4: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
5: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
6: Bietes biešu paradīzē.
0: Reklama na Radio Melodija.

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Канин-хоппинг. Один из самых милых видов соревнований – канин-хоппинг или кроличий конкур. Вообще, примерно 100 лет назад скачки для кроликов уже существовали, только тогда это было довольно жестокое мероприятие. Кроликов выпускали на специально подготовленное поле, а по следу пускали гончих и делали ставки. Разумеется, на собак, а не на кроликов. К счастью, впоследствии такие бега были запрещены, а кролики-прыгуны остались. И спустя несколько десятилетий эту их прыгучесть применили уже в мирных соревнованиях. В конце 1970-х годов один из шведских клубов заводчиков кроликов провел первые состязания по прыжкам через препятствия среди своих питомцев. Правила проведения взяли с конного спорта, только немного скорректировали под возможности пушистых. Соревнования в Стокгольме проходили еще несколько лет, прежде чем в 1987 году они, наконец, привлекли внимание широкой общественности. Канин-хоппингом заболели соседние Дания, Норвегия и Финляндия, и вскоре были приняты единые правила проведения соревнований. Сегодня турниры по канин-хоппингу проходят по всему миру. На них пушистые спортсмены демонстрируют зрителям свою прыгучесть и умение преодолевать препятствия. Кролики соревнуются в разных весовых категориях. Согласно правилам, в соревновании могут принимать участие домашние питомцы любой породы, возраста или степени тренированности, будь то профессионалы или обычные любимцы семьи. Всем участникам дается 3 попытки для преодоления каждого препятствия. Победителем объявляется кролик, сумевший прыгнуть дальше и выше всех.
1: Избранные удовольствия на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. Без осадков, местами возможен туман. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается сухая и солнечная погода. Ветер южный, юго-западный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается сухая и солнечная погода. Южный, юго-западный ветер до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса, больше внимания к себе каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
4: Билеты «Билишус Сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Рестораны «Вайракс Аулес» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: спортном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу сервис.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Больной вопрос. У врачей и медсестер отбирают деньги. Купить новые счетчики воды. В Риге это обязательно или по желанию. Присядем на дорожку. Граждан ЛР отправляют в британские тюрьмы. Работа есть, а зарплаты нет. Латвийцев приглашают бесплатно потрудиться. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: Реклама на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Рижская дума уволила директора цифрового агентства «Гулбиса». Далее об этом и других событиях более подробно. В пятницу на внеочередном заседании Рижской думы было принято решение освободить от должности директора Рижского цифрового агентства Арниса Гулбиса. Гулбис написал заявление об уходе и был уволен по соглашению сторон. Как заявили на заседании думы депутаты от суверенной власти объединения «Млада Латыши», такое увольнение недопустимо, поскольку Гулбис должен понести наказание, а не просто уйти с работы. Гулбис уходит из думы не потому, что ему здесь что-то не понравилось, а потому, что его уличили в нарушении, подчеркнули депутаты. По поводу возможных нарушений Гулбиса суверенная власть «Млада Латыши» обратились в Бюро по предотвращению и борьбе.

0: борьбе с коррупцией. В сообщении упоминалось не только зарядка личного автомобиля на рабочей зарядной станции, но и присуждение себе денежных премий, выплата доплат, прием на работу сотрудников, вклад которых непонятен. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией начало проверку по отдельным фактам. Как сообщалось в самоуправлении, в отношении директора Рижского цифрового агентства было возбуждено дисциплинарное дело за использование муниципального электричества для зарядки личного автомобиля. Дисциплинарное дело будет прекращено, поскольку с Гулбисом прекращены трудовые отношения. Сам Гулбис сообщил агентству «Лето», что признал факт зарядки личного электромобиля и уплатил штраф в размере 170 евро. Он сообщил, что написал заявление об уходе, так как не желает продолжать работу в такой среде. С сегодняшнего дня и до 25 июня государственная полиция будет усиленно контролировать дорожное движение по всей Латвии, уделяя особое внимание водителям транспортных средств, которые могут сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием других одурманивающих веществ. Государственная полиция подчеркивает, что садиться за руль следует только в трезвом состоянии. Если во время торжеств планируется употреблять алкоголь, о безопасном возвращении домой следует позаботиться заранее. Сегодня на Домской площади в Риге открыт традиционный травяной базарчик. В течение всего дня на площади можно приобрести травы для Янова дня, изделия ремесленников и дары лета, а также посмотреть программу на сцене. В 18 часов в саду культурного центра «Малая гильдия» состоится мероприятие «Пой, сестричка» Яновой песни с изготовлением сыра, ритуалами солнцестояния, обучением песням Лигу. В культурном центре «Иманта» в 19 часов состоится празднование летнего солнцестояния с выступлением танцевальных коллективов «Пардаугавы», праздничным костром, плетением венков и концертом вокального ансамбля «Фортуна». Завтра в Латвии ожидается сухая и солнечная погода, ветер южно-юго-западный от 2 до 6 метров в секунду, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге в субботу будет солнечно, столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В студию «Радио Мелодия» возвращается Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копеин. Ну что, я уже надеюсь, что завершается последний рабочий день перед большими выходными. Все мы уже в таком праздничном, легком настроении. Впереди 3 часа интересных, увлекательных историй, новостей со всего мира, конечно, обязательно позитивных, потому что я стараюсь всегда подбирать, ну, те новости, которые несут какой-то хороший, светлый лучик надежды и радости. Потому что, знаете, вот сейчас такая ситуация, каждый человек вот наверняка ведь ловит себя на таком странном ощущении. Открываешь там телефон на минутку, пролистать ленту новостей, и уже через 10 минут настроение заметно хуже. Потому что, ну, какие-то новости все жуткие, страшные.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Причем дело не обязательно в каком-то одном событии. Кажется, что просто плохих новостей становится все больше и больше, а хороших подозрительно все меньше и меньше. Неудивительно, что все больше людей сознательно ограничивают чтение новостных лент. И значит ли это, что вообще лучше перестать интересоваться происходящим в мире? Вот в этом вопросе разбирался наш корреспондент Виталий Дубский.
2: Все больше людей сознательно ограничивают чтение новостей из-за чувства тревоги, усталости и беспомощности. По мнению специалистов, причина кроется не в снижении интереса к происходящему в мире, а в особенностях работы человеческого мозга, который оказался плохо приспособлен к постоянному потоку негативной информации. Об этом пишет издание The Conversation. Согласно данным института агентства Reuters, в 2025 году около 69% канадцев хотя бы иногда избегали новостей. В мире этот показатель достиг 40%, самого высокого уровня за всю историю наблюдений. Люди объясняют свое поведение тем, что новости портят настроение, вызывают стресс и создают ощущение невозможности повлиять на происходящее. По словам исследователя в области психологии развития, проблема связана с так называемым негативным уклоном мышления. В ходе эволюции человеческий мозг научился уделять особое внимание угрозам, поскольку это повышало шансы на выживание. Наши предки должны были быстро замечать опасности – хищников, враждебные племена или природные катастрофы. Поэтому негативная информация обрабатывается быстрее, запоминается лучше и вызывает более сильную эмоциональную реакцию, чем позитивную. Однако, если раньше угрозы были локальными и касались ближайшего окружения, то сегодня человек ежедневно сталкивается с сообщениями о войнах, стихийных бедствиях, экономических кризисах и преступлениях, происходящих по всему миру. Каждое дополнительное негативное слово в заголовке новости увеличивает вероятность того, что пользователь откроет материал. Позитивные формулировки, напротив, снижают интерес аудитории. Ученые отмечают, что организм нередко реагирует на тревожные новости еще до того, как человек осознает их значение. Это может приводить к хроническому стрессу и эмоциональному истощению. При этом специалисты подчеркивают, что полный отказ от новостей не является решением проблемы. Вместо этого ученые рекомендуют ограничивать время потребления новостей, выбирать качественные аналитические материалы вместо бесконечной ленты сообщений в социальных сетях и концентрироваться на тех аспектах событий, на которые человек действительно способен повлиять.
1: Так что главный совет простой. Новости полезно читать, но не обязательно превращать это в марафон тревожности. Мир от этого не изменится, а вот настроение вполне может. Кстати, если вы слушаете «Радио Мелодия», вы уже сделали неплохой выбор, потому что отбор новостей на нашей радиостанции всегда очень и очень качественный. Оставайтесь с нами, впереди еще будет много интересного. И, конечно же, музыка. Музыка мирового класса.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Gatavo notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
2: Izpeldini jāncīti virpuļūdens dancītī!
3: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti dabū rauties!
2: Izpeldini jāncīti virpuļūdens dancītī! Tavs līju akvaparks!
3: www.akvaparks.lv.
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Больной вопрос. У врачей и медсестер отбирают деньги. Купить новые счетчики воды. В Риге это обязательно или по желанию. Присядем на дорожку. Граждан ЛР отправляют в британские тюрьмы. Работа есть, а зарплаты нет. Латвийцев приглашают бесплатно потрудиться. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Иногда ученые делают открытия, которые звучат как начало фантастического фильма. Например, находят воду, которая существовала еще тогда, когда на Земле не было ни деревьев, ни динозавров, ни рыб, ни вообще чего-либо похожего на привычную нам жизнь. А иногда после такого открытия кто-нибудь из исследователей решает попробовать эту воду на вкус. И вот тут становится понятно, что наука – это профессия не только для любознательных, но и очень смелых людей. Сегодня мы поговорим о воде возрастом около 2 миллиардов лет, обнаруженной глубоко под землей в Канаде. Подробности выяснял наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: На севере канадского Онтарио, почти в 3 километрах под землей, геологи обнаружили воду, которая была изолирована в горной породе на протяжении 2 миллиардов лет. Она старше животных, старше растений и старше почти всего, что представляет себе большинство людей, когда думают о жизни. Когда эта вода в последний раз соприкасалась с поверхностью, единственной формой жизни на Земле были микроорганизмы. Исследовательница, возглавлявшая эту работу, Барбара Шервуд-Лоллер из Университета Торонто, попробовала эту воду на вкус. Она сделала это намеренно и с определенной целью. Во-первых, что это за вода, говорится в материале. Где она была найдена? Такую воду обнаружили на шахте Кит Крик, недалеко от Тименса, которую во время исследования использовала компания Glencore и которую давно называют самой глубокой в мире шахтой по добыче цветных металлов. Там добывают медь, цинк и серебро. Самая нижняя доступная точка шахты расположена на глубине около 3 километров, что делает ее одним из немногих мест на суше, где любой человек может напрямую добраться до горной породы на такой глубине, объясняют в публикации. Шервуд-Лоллер впервые посетила это место в 1992 году, а рекордные образцы были получены значительно позже. В 2013 году ее команда описала трещинную воду на глубине около 2,4 километра с минимальным средним временем пребывания около 1,5 миллиарда лет, а также доказательства в виде благородных газов, указывавшие на систему, связанную с минерализацией, произошедшей примерно 2,64 миллиарда лет назад. В 2016 году они спустились еще глубже, почти до 3 километров, и обнаружили воду, возраст которой составляет примерно 2 миллиарда лет. Об этом они сообщили на заседании Американского геофизического союза в декабре того же года, отмечает издание. Дегустация горных пород и воды – обычная, хотя и не очень привлекательная часть полевых работ. Соленость – один из самых быстрых показателей, который геолог может определить по жидкости, а язык – вполне подходящий инструмент для этого. В частности, Шервуд-Лоллер подчеркнула, что она пробует эти воды на вкус, чтобы оценить их соленость, и что чем старше вода, тем она соленее. Как оказалось, такая вода была очень соленой. Исследовательница рассказала, что эта вода примерно в 10 раз соленее морской, густая, гойкая, а также имеет серный запах и приобретает едва заметный оранжевый оттенок при контакте с воздухом, ведь растворенное железо вступает в реакцию с кислородом.
1: Вообще поразительнее всего в этой истории даже не возраст воды, хотя цифра в 2 миллиарда лет сама по себе впечатляет. За это время на Земле успели появиться и исчезнуть бесчисленные виды живых существ. Сформировались континенты в их нынешнем виде. Сама планета пережила множество глобальных изменений. Но эта вода все это время оставалась запертой глубоко под землей. Есть в этой новости и нечто философское. Мы привыкли думать о воде как о чем-то самом обычном. Открыл кран, и вот она. Но оказывается, где-то в глубинах планеты до сих пор существуют настоящие капсулы времени, сохранившиеся с эпохи, которую человеческий мозг вообще с трудом может представить. Еще один любопытный момент. Ученые отправились искать древнюю воду, а нашли не только ее. Они получили дополнительные подсказки о том, как может существовать жизнь в полной темноте, без солнечного света, в полной изоляции. А это уже интересно не только геологам. Ведь если жизнь способна выживать в таких условиях на Земле, то, возможно, подобные формы существования могут скрываться и где-то за пределами нашей планеты. Ну а если говорить о дегустации 2-миллиардолетней воды, то здесь большинство из нас, наверное, все-таки ограничились бы научным интересом со стороны. Оставайтесь на волне радио «Мелодия», впереди еще много историй, которые доказывают, реальная наука порой удивляет не меньше хорошей фантастики.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. Без осадков, местами возможен туман. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается сухая и солнечная погода. Ветер южный, юго-западный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается сухая и солнечная погода. Южный, юго-западный ветер до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: В Гентару Мебелес большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары. А весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу. Делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Gentarumebelos.lv. Уют начинается здесь.
4: Я летал искать призы на лигу, лигу. Курсам останутся призы на лигу.
5: No 16. Līdz 23. jūnijam saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 eiro kilogramā. Čipsiem un dipmercītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maksima, lai nekā netrūktu.
0: Reklama na Radio Melodija. Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
6: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И знаете, иногда жизнь пишет сценарий, который не рискнул бы предложить ни один сценарист. Потому что редактор сказал бы, ну, слишком неправдоподобно. Представьте ситуацию. Вы приходите поддержать своего ребенка на важном кастинге. Стоите в стороне, переживаете, даете советы, выполняете роль группы поддержки. И вдруг внимание организаторов переключается на вас. Именно такая история произошла в Сингапуре. Она напоминает о том, что судьба иногда любит весьма неожиданные повороты. Подробности выяснял наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
7: Жительница Сингапура пришла на кастинг моделей, чтобы поддержать свою дочь, но в итоге сама получила контракт с агентством, пишет Okhu As со ссылкой на Mothership. Женщина по имени Тинг сопровождала свою 15-летнюю дочь Аню на кастинге, организованном модельным агентством. Во время собеседования девушка рассказала, что ее мать в прошлом работала моделью в Китае. Эта деталь заинтересовала директора агентства. Узнав, что Тинга находится рядом, она попросила пригласить женщину в зал для прослушивания. Женщина сразу привлекла внимание своей внешностью. Несмотря на то, что она призналась, что не готовилась к участию в кастинге, ей предложили пройти несколько этапов отбора, включая дефиле по подиуму. После нескольких этапов оценки агентство предложило женщине контракт. При этом ее дочь в число отобранных моделей не вошла. Сама Тинг призналась, что произошедшее стало для нее полной неожиданностью. По ее словам, она пришла исключительно для моральной поддержки дочери и даже не думала о возвращении в модельный бизнес. «Я просто хотела поддержать дочь и помочь ей чувствовать себя увереннее. Поэтому все случившиеся стало для меня настоящим сюрпризом», — рассказала женщина.
6: Вообще в этой истории есть несколько любопытных моментов. Во-первых, она еще раз доказывает, что возрастные рамки, которые многие сами себе устанавливают, часто существуют только в голове. Человек может считать, что какой-то этап жизни давно позади, а потом оказывается, что дверь в него вовсе не закрылась. Во-вторых, это хороший пример того, как работают случайности. Мы привыкли тщательно строить планы, готовиться, составлять списки целей, а потом жизнь открывает совершенно другую возможность, о которой никто даже не думал. Конечно, дочери в этой ситуации, возможно, понадобилось некоторое время, чтобы переварить произошедшее. Все-таки не каждый день приходишь на кастинг и обнаруживаешь, что главным открытием вечера стала твоя собственная мама. Но если посмотреть шире, история ведь получилась довольно позитивная. Иногда поддержка близких людей приводит к результату, который никто не ожидал. Причем совершенно не обязательно для того человека, ради которого все начиналось. Так что главный вывод здесь такой. Никогда не знаешь, когда тебя заметят. Иногда все-таки стоит выглядеть уверенно, даже когда думаешь, что пришел просто постоять в сторонке. Оставайтесь на волне радио «Мелодия». У нас впереди еще много удивительных историй о неожиданных поворотах судьбы и людях, которые оказались в нужном месте в самый неожиданный момент.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю добрый вечер. У микрофона Олег Пека, вы слушаете радио «Мелодия». И вот в сегодняшний эфир мы продолжим новостью из мира науки. Точнее, даже из мира птиц. А еще точнее, из мира птиц, которые, судя по всему, знают о городской жизни больше, чем мы думаем.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Польские ученые из Лодзинского университета выяснили кое-что неожиданное про обыкновенных лазаревок. Тех самых небольших синичек с голубой шапочкой, которые, постоянно живут в городах, и мы их видим на ветках, кормушках. Некоторые городские лазаревки, оказывается, строят гнезда с сигаретными фильтрами. И что самое удивительное, птенцы в таких гнездах оказались здоровее, чем в обычных. Эксперимент был простым и аккуратным. Ученые взяли гнезда, разделили на группы. Одни оставили как есть, а в другие добавили окурки. Через 13 дней проверили птенцов, какая у них длина крыльев, анализ крови, количество паразитов в гнезде. И вот какой результат. У птенцов из гнезд с сигаретными фильтрами оказались выше показатели гемоглобина и гематокрита. Это индикаторы хорошего иммунитета и общего здоровья. А паразитов, блох, клещей, личинок мух в таких гнездах было меньше. Объяснение исследователей такое. Никотин и другие вещества в фильтрах действуют как инсектицид. Табак отпугивает насекомых, это свойство известно давно. Городские лазаревки, лишенные доступа к лесным травам, нашли замену. Лаванду и мяту они заменили окурками с тротуара. А вот в лесу эти птицы приносят в гнезда ароматные растения, вот именно с этой целью. В городе приходится адаптироваться к тому, что есть. Но ученые сразу оговариваются, радоваться-то рано. Сигаретные фильтры содержат не только никотин, но и тяжелые металлы, другие токсичные соединения. Краткосрочный эффект, возможно, положительный. А вот что происходит с птенцами при длительном контакте, пока неизвестно. Так что это не история про то, что окурки полезны. Это история скорее про то, как живые существа приспосабливаются к среде, которую мы для них создали, не спрашивая их мнения. Лазаревки ведь не выбирали городскую жизнь, не просили строить вместо лесов кварталы с асфальтом и урнами. Но они здесь и делают из того, что нашли, лучшее, что могут. Используют наш мусор как лекарство. Есть в этом что-то одновременно трогательное и неловкое. Птицы приспосабливаются к нашим ошибкам, а мы изучаем, как это у них получается. Хорошего вечера, Рига! Ну и по возможности бросайте окурки в урну. Лазаревки справятся и без этого.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: На рижских дорогах всегда тесно накануне длинных праздничных выходных. Сегодняшняя пятница не исключение. «Семерка» на мониторе появилась еще в 2 часа дня, и до сего момента движение так и держалось в среднем на уровне 7-8 баллов. Предполагаем, что трафик после 5 вечера еще балл может прибавить, но может и обойдется. Мы продолжаем следить за дорожной обстановкой, которая превышает средний уровень загруженности магистралей и улиц для этого времени на 27%. Самая существенная пробка, более чем на 20 минут, протянулась на Карля Ульманя перед Вень Возгатвой со стороны Островного моста. В общем и целом, можно сказать, что в это время бывало и похуже, но хорошо, что сегодня по прогнозу без осадков. Кстати, о погоде. Самый жаркий день на неделе ожидается завтра. В субботу воздух прогреется до 28 градусов. Нас ожидает солнечный день. В завершении выпуска послушаем полезную инфу от автоледи Кристины. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем безопасного движения и удачного продолжения дня.
2: Добрый день. Информация на 16 часов 22 минуты. Проспект Вестера. Переносной фоторадар фиксирует скорость. Всем хорошего дня и будьте внимательны. Не нарушаем.
0: Улицы мира. На радио «Мелодия».
3: Пэл-мэл. Центральная улица Сент-Джеймского квартала в лондонском районе Вестминстер носит имя Пэл-Мэл и тянется параллельно церемониальной аллее Мэл. Появилась она в 1661 году на месте бывшей аллеи для игры в Пэл-Мэл, популярного в 17 веке развлечения, представляющего собой нечто среднее между крикетом и гольфом. Более 150 лет улица Пэл-Мэл была сердцем клубной жизни Лондона. Но не в том смысле, в каком мы понимаем это сейчас. Здесь располагались самые престижные джентльменские клубы, где мужская половина аристократического Лондона собиралась для того, чтобы за сигарой обсудить дела насущные и отдохнуть от своих леди. Помимо прочих, на улице Пэл-Мэл находились клубы Оксфорда и Кембриджа, армии и путешественников, а также United Service Club, завсегдатаями которого был герцог Веллингтон. Кроме того, на Пэл-Мэл одно время располагались Королевская академия художеств, Национальная галерея, а также всемирно известный аукционный дом «Кристис». В Англии, стране с богатой историей и традициями, нередко вспоминают прошлое, проводя тематические мероприятия. В столице, например, ежегодно проводится фестиваль «Story of London», в котором задействуется и часть улицы Пэл-Мэл. Организаторы мероприятия стараются вернуть прохожих в то время, когда здесь была игровая аллея. Актеры, наряженные в костюмы начала 17 века, объясняют, как играть в Пэл-Мэл и предлагают всем желающим принять участие в этой старинной английской игре.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».
4: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper.

0: Над янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии родилась третья в этом году тройня. Далее об этом и других событиях более подробно. В четверг в перинатальном центре клинической университетской больницы имени Страдиньша на свет появилась третья в этом году в Латвии тройня. 3 мальчика. В семье Рижан 18 июня в 9 часов 18 минут родились 3 сына. Первый мальчик родился с весом 1610 граммов. Второй – 1390, третий – 1830 граммов. Мама и новорожденные чувствуют себя хорошо и получают необходимую медицинскую помощь. Больница Страдиньша поздравляет семью с большим пополнением и желает малышам крепкого здоровья. Это уже вторая тройня, которая в этом году родилась в перинатальном центре больницы Страдиньша. Первая тройня Латвии в этом году родилась 12 марта в рижском роддоме, где на свет появились 2 мальчика и 1 девочка. Соседние страны Балтии были самым популярным выбором жителей Латвии для однодневных и многодневных зарубежных поездок в 2025 году. В свою очередь, жители Эстонии в прошлом году с удовольствием ездили в Финляндию и Латвию. В прошлом году жители Латвии чаще посещали Литву в однодневных поездках за границу. Литва стала пунктом назначения 68,7% таких поездок. Эстония стала пунктом назначения 28,8% однодневных зарубежных поездок, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Это, вероятно, связано с тем, что Литва

0: целенаправленно предлагает различные мероприятия, как в крупнейших городах, так и в регионах страны. В свою очередь, в Эстонию жители Латвии чаще ездят в спа-отели. Посещение Саарема и других эстонских островов очень популярно среди латышей. Для многодневных поездок популярны Польша 8,2%, Италия 5,2%, Германия 5,1%, Испания 4,9%. В целом, в прошлом году было совершено 487 600 однодневных зарубежных поездок, что на 0,8% больше, чем в 2024 году, и 1 900 000 многодневных зарубежных поездок, что на 5,8% больше, сообщает Центральное статистическое управление. В прошлом году латвийцы совершили 10 600 000 однодневных и многодневных поездок по стране. По сравнению с 2024 годом это немного, на 1% меньше. Завтра в Латвии ожидается сухая и солнечная погода. Ветер южный, юго-западный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге в субботу будет солнечно. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: душе. Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем желаю доброго вечера. Вы слушаете радио «Мелодия». Олег Пекка у микрофона. Лето – время отпусков, а значит, самое время поговорить о еде. Точнее, о городах, в которые едут именно за едой. Журнал Time Out опубликовал рейтинг лучших гастрономических городов мира 26 года. 24 тысячи опрошенных, плюс шеф-повара, критики, эксперты. Список получился неожиданным и приятный для размышлений.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Начнем с сюрприза. Первое место в мире – это не Париж, не Токио, не Рим. Лима. Перуанская столица уже несколько лет подряд считается одним из главных гастрономических открытий мира. Кухня, которая смешала испанские, японские, китайские, африканские влияния – все с местными андскими традициями. Второе место занимает Бангкок, третье – Мехико, четвертое – Лондон. На пятом месте – Барселона. Кстати, лучший результат среди городов Евросоюза. Средиземноморская основа, каталонская самобытность, влияние римской гастрономии, современные рестораны мирового уровня. Барселону давно считают городом, где испанская ресторанная культура обрела новый голос. Дальше по списку Афины на девятом месте. Греческая столица переживает гастрономический ренессанс. Старые таверны соседствуют с современными заведениями, которые переосмысляют традиционную кухню без потери ее сути. Лиссабон – 10-й. Здесь тайм-аут особенно выделил кофейни и булочные. Там, знаете, вот эти булочные называются «пастел де ната», как явление не менее значимое, чем любой ресторан со звездой «Мишлен». Неаполь – 14-й, пекарни, кофе, пицца в ее естественной среде обитания. Марсель занял 18-е место. Кстати, это, пожалуй, самая интересная позиция в списке. Не благодаря высокой кухне, а именно благодаря доступности и уличной еде. Жители сами выделили простые места для повседневных обедов. Честный критерий. Не то, куда едут туристы с кредитной карты, а то, где едят сами горожане. Копенгаген – 19-й, датская столица известна Нома и концепцией новой скандинавской кухни. Но в рейтинге победили не рестораны с очередями на месяц вперед, а городские кафе, куда заходят просто так. Что объединяет этот список? Авторы рейтинга прямо говорят – гастрономический туризм давно вышел за рамки дорогих ресторанов. Люди едут за рынками, за маленькими семейными заведениями, за уличной едой, за тем, что помогает понять город изнутри. Еда стала языком, на котором город разговаривает с гостем. Риги в этом списке нет. И это, если честно, повод задуматься. Не расстроиться, а именно задуматься. Рига ведь в последние годы заметно выросла гастрономически. Латышская кухня переживает что-то вроде переосмысления. Появляются места, которые интересны не только туристам, но и самим горожанам. 24 тысячи опрошенных – это, конечно, много, но среди них, видимо, пока недостаточно тех, кто успел попробовать ржаной хлеб с салакой и серый горох со шпеком. Это можно исправить.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио Мелодия.
1: Добрый вечер. Репортаж от Евгения. Улица Венебузгатова, в сторону Олайне, перед Ульманягатвой, буквально метров за пять, стоит на аварийках легковушечка, естественно, мешает проезду, а там вдобавок сужение, ремонт по противоположной стороне, то есть проблем хватает. Ну и наблюдаю Ульманягатова в сторону центра, от самой Лепаяс и даже дальше, наверное, в сторону центра. Дополнение. Ульманягатова в сторону Юрмалы, перед перекрестком с улицы Лепаяс, на аварийке встала легковушка. В самом начале полосы торможения мешает.
2: Начали выпуск с небольшой экскурсии по рижским пробкам и проблемным местам. Это был репортаж от водителя грузовика Евгения, и его мы получили примерно полчаса назад. Но если за это время в указанных местах жизнь наладилась, это хорошо. Если нет, то примите к сведению. Будьте внимательны и даже осторожны, потому что опять много ДТП, причем в разных районах города. Мы же отметим, что за минувшие полчаса трафик почти не изменился. Едем, насколько позволяет дорожная обстановка, в диапазоне от 7 до 8 баллов. Загруженность дорог лишь на 17% превышает средний показатель для этого времени. Очень похоже, что многие уже проехали куда нужно, и дальше на дорогах будет становиться только легче. Тем не менее, не стоит расслабляться, а лучше послушаем актуальное сообщение от Алексея Николаева с улицы Вестура в завершении выпуска. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я всем желаю хорошего вечера, и пусть дороги для вас будут безопасными.
3: Добрый день, Алексей, дорожная информация. Нарушители скоростного режима сфотографируют и зафиксируют на улице Вестура проспект. Так что не гоните, соблюдайте скоростной режим. И всех хороших праздников и удачи на дорогах.
0: Реклама на радио Мелодия.
4: Gatavo notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
5: Izpeldini jāncīti virpuļūdens dancītī.
6: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti dabū rauties.
5: Izpeldini jāncīti virpuļūdens dancītī. Tavs līju akvaparks.
6: www.akvaparks.lv.
7: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
8: От инструментов до одежды все детально проработано.
7: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
8: Билеты, билежу сервис.
0: Реклама на радио Мелодия.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». Есть новости, которые в одной стране воспринимаются как обычное событие, а в другой становятся поводом для общенациональной дискуссии. Все зависит от традиций, ожиданий общества, представления о том, каким должен быть руководитель. Поговорим об истории из Японии, где мэр города приняла решение уйти в декретный отпуск. Казалось бы, вполне естественный жизненный шаг, но неожиданно он вызвал споры далеко за пределами ее города. В деталях этой истории разбирался наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: 35-летняя мэр японского города Явата Сёко Кавата ушла в декретный отпуск, став первой женщиной-градоначальником в истории страны, которая решилась на такой шаг, сообщает Окху Ас со ссылкой на The Guardian. Это событие вызвало бурную дискуссию на национальном уровне, хотя в других странах подобное вряд ли кого-то удивило бы. Сама Кавата призналась, что не ожидала столь острой реакции на свое решение. «Я не думала, что это вызовет такую реакцию и столько споров. До сих пор бытует мнение, что на работе люди должны жертвовать своей личной жизнью, чтобы полностью погрузиться в карьеру», — заявила она. Мэр уверена, что ее заместитель справится с обязанностями на время ее отсутствия. Ее поддержала влиятельная газета «Майничи», призвав пересмотреть отношение японского общества к отпускам по уходу за ребенком. Кавата стала мэром в 33 года. На своем посту она сосредоточилась на борьбе с сокращением населения. За три года его численность в Явата упала с 74 до 68 тысяч человек. Она планирует вернуться к работе в декабре и надеется, что ее пример вдохновит других женщин идти в политику.
1: Вообще, эта новость не столько о политике, сколько о том, как меняются общественные представления о работе и личной жизни. Долгое время во многих странах считалось, что серьезная карьера требует полной самоотдачи. Причем настолько полной, что семья, отдых, личные планы должны были существовать где-то на втором плане. Особенно если речь шла о руководящих должностях. Но жизнь постепенно показывает, что одно другому не обязательно мешает. Если система работает нормально, то организация не должна зависеть от одного человека настолько, чтобы остановиться из-за его временного отсутствия. Еще ведь один интересный момент. Япония уже много лет сталкивается с проблемой снижения рождаемости и старения населения. И на этом фоне история женщины-политика, которая одновременно строит карьеру и становится матерью, приобретает дополнительный символический символ. А еще эта новость напоминает простую истину. Иногда перемены начинаются не с громких реформ и законов, а с поступка одного человека, который просто делает то, что считает нормальным. Оставайтесь на волне радио «Мелодия». Впереди еще много историй о людях, которые незаметно меняют привычный взгляд на мир.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. Без осадков, местами возможен туман. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается сухая и солнечная погода. Ветер южный, юго-западный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается сухая и солнечная погода. Южный, юго-западный ветер до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: В июне выгодно в аптеках «Апотека». Скидки от 30 до 45% на определенные продукты бренда «Моллерс» с ценными жирными кислотами омега-3 для ежедневной поддержки. Скидка 50% на продукты «Магния» бренда «Провизор», а также скидки до 25% на определенные продукты «Нервостронг» для поддержки нервной системы и улучшения сна. Предложение ищи и на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия». Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». И знаете, многие из нас хотя бы раз в жизни мечтали бы найти деньги в кармане старой куртки или случайно обнаружить давно забытый подарочный сертификат. Такие находки обычно вызывают приятное удивление. А теперь представьте, что где-то лежит бумажка стоимостью около 70 миллионов долларов. И ее владелец об этом, возможно, даже не подозревает. Именно такая история уже год не дает покоя Австралии. Там продолжаются поиски человека, который стал мультимиллионером, но почему-то до сих пор не пришел за своим выигрышем. Подробности выяснял наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
5: В Австралии уже год ищут победителя лотереи. Его или ее до сих пор ждут 100 миллионов австралийских долларов, около 70 миллионов долларов США. Редакция. 7 раз в истории лотереи в призовом фонде оказывалась такая сумма, но впервые счастливчик не появился, чтобы забрать свой выигрыш. В маленьком газетном киоске и интернет-кафе в пригороде Сиднея, где был куплен выигрышный билет, уже развесили воздушные шары и с нетерплением ждали лотерейного миллионера. Но шли дни, а потом недели и месяцы. Наконец прошел год. Никто не объявился. С тех пор в Австралии гадают, кто этот счастливчик и почему он не забирает выигрыш. Владельцы магазина не знают, кто купил билет. Они в таком же недоумении, как и вся страна. Есть предположение, что игрок вообще не заметил, что выиграл. А может быть, приз получил иностранец, который купил билет во время отпуска. Или билет потерялся. The Lot, оператор лотереи, на всякий случай держит данные выигрышного билета в секрете, чтобы победитель мог обратиться к нему и по специальным отдельным деталям билета можно было проверить его право на выигрыш. Приз не будет ждать вечно. Его срок годности истекает 7 лет. Но пока еще достаточно времени, чтобы вытащить старые билеты и проверить их.
4: Вообще, это одна из тех историй, после которых люди начинают подозрительно осматривать ящики стола, старые кошельки и коробки с документами. Потому что мысль о том, что где-то может лежать билет стоимостью в десятки миллионов долларов, действует на воображение очень убедительно. Интересно и другое. Большинство людей уверены, что выиграть в лотерею – это самое невероятное событие. Но, похоже, выиграть и не узнать об этом – еще более редкий вариант. Версий здесь много. Билет мог потеряться. Его мог купить турист. Кто-то мог просто забыть проверить результаты. А может быть, счастливчик знает о выигрыше и по каким-то причинам пока не торопится его получать. Хотя последний вариант выглядит особенно загадочно. В этой истории, конечно, есть и небольшой жизненный урок. Мы часто мечтаем о внезапной удаче, которая изменит жизнь. Но выясняется, что иногда мало выиграть. Нужно еще вовремя заглянуть в карман и проверить номер билета. Так что, если у вас дома есть какие-то старые лотерейные билеты, может быть, сегодняшний вечер – неплохой повод их пересмотреть. Конечно, шансы найти 70 миллионов долларов невелики, но, знаете, после этой новости уже нельзя сказать, что такое совсем невозможно.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, мы продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека, и сегодня у меня новость про строительство. Знаю, звучит не очень захватывающе, но подождите секунду, потому что речь пойдет о доме, который напечатали. Напечатали как документ, только вместо бумаги – бетон, вместо принтера – машина размером со стройплощадку. Во Франции только что завершили строительство самого большого в мире жилого дома, созданного с помощью 3D-печати.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Городок Безан на северо-востоке Франции. Трехэтажный дом на 12 квартир социального жилья, 800 квадратных метров. На крыше солнечные панели, ориентация здания рассчитана так, чтобы максимально использовать естественный свет. Дом покрывает около 60% собственных энергетических потребностей. Все это обычный современный проект. Необычно только одно. Основную конструкцию, стены, несущий каркас, напечатали за 34 дня. Принтер наносил специальную бетонную смесь слой за слоем прямо на площадке, как огромный тюбик зубной пасты, который выдавливает контуры будущего дома. За процессом следили три оператора с планшетами. Изначально на печать отводили 50 дней, уложились в 34. Чтобы сравнение было честным, рядом параллельно строили такой же дом обычным способом – с опалубкой, с бригадами рабочих, с грузовиками бетона. Результат – напечатанный дом закончили на 3 месяца раньше. Людей для самой печати понадобилось вдвое меньше, строительных отходов вдвое меньше, и стройка была заметно тише обычной. Так что жители соседних домов, вероятно, я думаю, это новшество оценили. Есть еще один неожиданный плюс – архитектурный. Фасад этого дома изогнутый. При традиционном строительстве сложные формы требуют дорогой опалубки, специальных конструкций, которые удерживают бетон, пока он застывает. 3D-принтеру форма безразлична. Хочешь прямой угол – пожалуйста. Хочешь волну – тоже без проблем и без доплаты. Благодаря продуманной геометрии удалось сэкономить еще 10% бетона. Теперь же строители хотят уже попробовать технологию на доме в 40 квартир. Для этого придется использовать сразу два принтера одновременно. Путь от эксперимента к индустрии обычно долгий. В 2021 году в Германии напечатали первый жилой дом на одну семью, как пробный шар. И 5 лет спустя 12 квартир во Франции. Следующий шаг 40, так что масштаб растет. Но знаете, что меня в этой истории занимает больше всего? Не скорость, не экономия, хотя это важно. А то, что речь идет о социальном жилье. Не о вилле для состоятельного клиента, не о каком-то концептуальном арт-объекте, а о самом обычном доме для людей, которым тоже нужна доступная крыша над головой. Жилищный вопрос в европейских городах один из самых острых. Цены растут, строить дорого и долго, очереди на социальное жилье тянутся годами. Если технология, которую испытали в Безанне, действительно масштабируется, это ведь не просто инженерное достижение. Это потенциальный ответ на очень реальную проблему. Рига тоже ведь строит. Медленно, дорого, с вечными вопросами про сроки, бюджеты. Может, и нам пора присмотреться к французскому опыту. Принтеры-то, говорят, уже есть?
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, Проспект 49. Приятные летние цены.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: В Гентару Мэбелэс большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары, а весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу, делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Гентарумэбелэс.лв. Уют начинается здесь.
0: Реклама на радио «Мелодия». Кулинарная энциклопедия «Радио «Мелодия».
5: Таратор. Одним из традиционных блюд балканской кухни считается таратор. Особенно часто его можно встретить в Болгарии и Македонии. Таратор представляет собой летний холодный суп. Готовится он на несладком жирном йогурте, именуемом в Болгарии кисело мляко. Остальные ингредиенты этого освежающего блюда – мелко нарезанные огурцы, чеснок, грецкий орех, укроп, растительное масло, вода, соль, специи. Иногда в таратор для еще большего охлаждения добавляется лед. В разных странах существует большое количество вариантов приготовления этого летнего супа. Поскольку болгарский йогурт – продукт достаточно специфический, и найти его можно по большей части только на его родине, в Болгарии, во многих странах этот ингредиент заменяется на другие кисломолочные продукты, например, на кефир или простоквашу. Кстати, сами болгары тоже иногда обходятся без йогурта и используют вместо него воду, подкисленную уксусом. Свои вариации таратора существуют также в Албании и Турции. В рецепте албанцев отсутствует грецкий орех, укроп и вода. Турки сервируют похожее блюдо в качестве соуса. А, например, в Сербии таратор считается салатом и фигурирует в соответствующем разделе меню. Что касается родины таратора – Болгарии, то здесь без этого освежающего супа не обходится ни одна летняя трапеза. Кстати, часто в пищу этот суп употребляют прямо с утра, особенно после бурных вечеринок. Считается, что таратор – лучшее средство от похмелья.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Кипр подключился к системе электронных рецептов Латвии. Далее об этом и других событиях более подробно. С 19 июня жители Латвии могут покупать рецептурные лекарства по электронным рецептам на Кипре, сообщила представитель Латвийского центра цифрового здравоохранения Зане Горшкова. Кроме того, кипрские медики при оказании помощи гражданам Латвии по необходимости смогут получить доступ к основным данным пациентов, содержащимся в электронной государственной системе. Речь идет о некоторых диагнозах и информации о хирургических вмешательствах, проведенных за последние 6 месяцев. Обмен электронными рецептами и базовыми медицинскими данными будет осуществляться в обоих направлениях. Это означает, что жители Кипра во время пребывания в Латвии смогут пользоваться аналогичными услугами. В настоящее время Латвия обеспечивает трансграничный обмен основными медицинскими данными с 10 странами Евросоюза: Кипром, Чехией, Эстонией, Францией, Хорватией, Мальтой, Нидерландами, Португалией, Финляндией, Испанией. С 4 марта 2024 года лекарства по выписанным в Латвии электронным рецептам можно приобретать в странах ЕС, с которыми действует система трансграничного обмена данными. Такая возможность особенно актуальна во время командировок и туристических поездок. На долгих выходных Лиго и Янова дня в Латвии будет преимущественно солнечная и теплая погода. Лишь в воскресенье и в Янов день ожидаются дождевые и грозовые облака, свидетельствуют текущие прогнозы. Суббота по всей стране будет солнечной. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха днем от 24 до 28 градусов тепла, местами на побережье воздух будет на градус прохладнее. В ночь на воскресенье, самое короткое в году, с запада страны увеличится количество облаков, местами возможен кратковременный дождь и гроза. При слабом южном юго-западном ветре температура воздуха не опустится ниже плюс 15, плюс 19 градусов. Лишь местами в восточных краях воздух остынет до плюс 13. В воскресенье, в самый длинный день в году, местами пройдут кратковременные дожди.

0: дожди, прогремят грозы. В течение дня местами ожидаются сильные ливни. Локально возможен град и сильные порывы ветра. Максимальная температура воздуха +23, +28, на части побережья около +20. В понедельник вернется сухая солнечная погода, ветер будет слабым западного северного направлений. На восходе солнца температура опустится до +9, +15, днем достигнет +20, +25 градусов. Согласно последним прогнозам, во вторник в день Лиго погода будет преимущественно сухой и солнечной. При слабом северном ветре температура воздуха ожидается примерно на 2 градуса ниже, чем в понедельник. Янова ночь по всей Латвии может пройти без осадков. Будет дуть слабый ветер, воздух остынет до +8, +14. В Янов день вероятность дождя возрастет. Возможно, также грозовые ливни. Температура не ожидается выше +18, +23 градусов. В конце июня прогнозируется умеренная температура. В некоторые дни будет идти дождь. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер, вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И вот вам еще одна яркая история с чемпионата мира по футболу. На этот раз про болельщиков, которые решили напомнить всем, что Норвегия – это не только про футбол, но еще и викинги. В Бостоне перед матчем сборной Норвегии произошла сцена, которая моментально разлетелась по социальным сетям.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Десятки норвежских болельщиков собрались на эскалаторе городского вокзала South Station и устроили импровизированное путешествие на Драккаре, знаменитом корабле викингов. Люди в шлемах с норвежскими флагами и накидками начали синхронно изображать греблю веслами. При этом вся команда дружно скандировала «Ху! Ху!». Получилось так убедительно, что эскалатор на несколько минут превратился в настоящий викингский корабль, штурмующий просторы Бостона. Видео снял местный журналист. Позже он признался, что за свою жизнь ничего подобного не видел и, вероятно, больше никогда не увидит. Интернет оказался в восторге. Кто-то написал, что его обычная поездка на работу теперь кажется невероятно скучной. Другие назвали происходящее самым норвежским зрелищем из всех возможных. Хотя нашлись и люди, которые переживали не за футбол, не за викингов, а за технику безопасности. Пользователи внимательно следили за развивающимися флагами и плащами, опасаясь, что кто-нибудь случайно познакомится слишком близко с механизмом эскалатора, который может затянуть вот эти фрагменты плаща и, знаете, ну, это может быть привести к травмам. Но все хорошо, что закончилось благополучно. Вообще, чемпионат мира интересен ведь не только матчами. Иногда самые запоминающиеся моменты происходят далеко от стадионов. На вокзалах, в метро, на городских площадях. Особенно, когда на турнир приезжают болельщики из стран с яркими традициями. Ну, кстати, для Норвегии нынешний чемпионат мира стал первым за последние 28 лет. Так что понять болельщиков можно. Когда столько лет ждешь возвращения своей команды на мировую арену, хочется праздновать каждую минуту. И надо признать, что способ они выбрали весьма оригинальный. Хотя, если однажды на эскалаторе в Риге появится Дакар с гребцами, мы теперь уже будем знать, откуда пришла эта идея. Оставайтесь на радио «Мелодия». Всем хорошего вечера, ну и такого настроения, чтобы даже обычный подъем по эскалатору казался вам маленьким приключением.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: В общем, друзья, вечерний час пик в латвийской столице повернул к своему завершению. С 17 до 17.45 на мониторе было 8 баллов. В данный момент шестерка, которая готова уступить место 5 баллам в течение ближайшего получаса. Напомню, что разъезжаться начали рано, аж в 2 часа, когда трафик достиг 7-бального уровня. Зато обошлось без яркого и мощного пика, который обычно бывает в половине шестого. Заторы повсеместно продолжают снижаться, движение затруднено лишь на самых важных и актуальных направлениях. Например, на Карля Ульмане перед Венебасгатве, причем со стороны островного моста пробка от 10 до 15 минут. Ну и разве что сильно тормозит улица Юглас по направлению к Муреню, там еще и ДТП. В других частях города затруднений на 10 минут и более уже не наблюдается. Что ж, давайте узнаем, какая погода нас ждет по прогнозу ближайшие два дня. В субботу вообще красота, солнечно и до 27 градусов. Ночь на воскресенье станет самой короткой в году. Днем также будет жарко, до 28, но ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ну вот и все. Всем отличных и беспроблемных выходных, особенно тем, кто будет за рулем. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны и оставайтесь в компании любимого радио.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: В Гентара Мебелес большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары. А весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы «Левиатон». Не платите сразу. Делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Гентарамебелес.лв. Уют начинается здесь.
3: Я не прав искать призы на лигу, лигу. Курзамоса на все призы на лигу.
4: No 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
6: Билеты, билеты.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем информационно-развлекательную программу на радио «Мелодия». Наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович изучили статью «Independent», которая объясняет, почему цвет яичной скорлупы не влияет на их питательную ценность или вкусовые качества, и готовы поделиться с вами ценной информацией.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Ну что ж, сегодня у нас довольно необычный детальный разбор. Мы обсудим свежую статью в The Independent о том, как мы уже полвека выбираем яйца в супермаркете. И, как оказалось, делаем это совершенно неправильно. Итак, давайте разберем это по полочкам.
3: Да, тема звучит немного повседневно, но масштаб заблуждений тут просто огромный.
2: Ага, мы ведь годами покупаем дорогие коричневые яйца, думая, что они качественнее и, ну, как бы экологичнее. Но это все равно, что покупать машину только из-за цвета кузова, вообще не заглядывая под капот.
3: Именно так. И если заглянуть под капот этой яичной индустрии, то вскрывается серьезная экологическая проблема. Коричневые яйца на самом деле требуют гораздо больше ресурсов.
2: Подожди, то есть покупать коричневые яйца – это реально вредить экологии? Как мы вообще к этому пришли?
3: Да, как бы странно это ни звучало. Вся суть в физиологии самой птицы. Коричневые куры генетически крупнее белых.
2: Ого! Я даже не задумывался об этом.
3: Ну, большее тело требует больше энергии для поддержания тепла, ну и для движения. А это значит, что им нужно больше корма. Чтобы снести яйцо точно такого же размера, коричневой курице нужно больше еды.
2: То есть это тянет за собой больше посевных площадей для корма, удобрений, ну и транспорта, соответственно.
3: Абсолютно верно. И вот поэтому британская сеть Sainsbury's недавно приняла радикальное решение. Они стали продавать под собственной маркой исключительно белые яйца.
2: Белые куры меньше едят и дольше живут, да?
3: Да, да. И в масштабах такой гигантской сети это снижает выбросы углекислого газа на 12,7%.
2: Вау. А вот здесь начинается самое интересное. Если белые куры настолько эффективнее, почему тогда полки магазинов буквально завалены коричневыми яйцами? В той же Великобритании они занимают 90% рынка.
3: Но чтобы понять этот парадокс, нам нужно мысленно вернуться в 70-е годы. До того момента белые яйца были просто абсолютным стандартом.
2: А потом случился бум фабричного фермерства.
3: Именно, и поскольку компактные белые куры идеально подходили для содержания в таких тесных клетках, белая скорлупа стала прочно ассоциироваться с индустриализацией.
2: То есть люди начали ассоциировать их с заводами.
3: Да, и дошло до того, что потребители поверили в абсолютно абсурдный миф. Им казалось, будто белые яйца специально отбеливают химикатами прямо на фабриках.
2: Ничего себе! И покупатели в панике просто переключились на коричневую скорлупу, потому что она выглядела как-то, ну, более по-деревенски.
3: 100%. Коричневый цвет стал таким символом традиционной фермы. Хотя с научной точки зрения цвет скорлупы – это чисто генетический маркер.
2: Белые куры несут белые яйца, а коричневые несут коричневые.
3: Да, это никак не связано с тем, гуляет ли птица по зеленому лугу или сидит в тесной клетке.
1: Мы продолжим рассказ о том, как цвет яичной скорлупы влияет ли или нет на вкусовые качества, буквально через несколько минут.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. Без осадков, местами возможен туман. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается сухая и солнечная погода. Ветер южный, юго-западный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается сухая и солнечная погода. Южный, юго-западный ветер до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
2: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
1: Bietes biešu paradīzē.
0: Реклама на радио «Мелодия». Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
3: Возвращаемся к теме яиц на радио «Мелодия». Любопытный материал из Independent, посвященный изучению цвета куриных яиц и их влияния на вкусовые качества и питательную ценность, с этой темой ознакомились наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
4: Хорошо, со скорлупой все понятно, но как быть с желтком? Явно же есть смысл доплачивать за такой глубокий, насыщенный оранжевый цвет.
5: А вот тут начинается самое поражающее.
4: Да. Я всегда думал, что оранжевый желток – это прямой показатель того, что птица получает классный природный корм.
5: Что здесь действительно увлекательно, так это то, как индустрия научилась виртуозно взламывать наше восприятие. Яркий оранжевый желток сегодня – это зачастую просто результат добавления в корм каротиноидов.
4: То есть искусственных или каких-то природных пигментов. Как это вообще работает на практике?
5: Очень просто. Желток состоит в основном из жиров. А каротиноиды – это жирорастворимые пигменты, которые содержатся, ну, например, в экстракте цветков бархатцев.
4: Бархатцев – тех самых садовых цветов.
5: Да-да-да. И когда этот экстракт подмешивают в птичий корм, пигменты усваиваются и напрямую связываются с жирами в желтке. Они его просто окрашивают.
4: То есть это буквально пищевой краситель, только пропущенный через пищеварительную систему курицы?
5: Точно.
4: Невероятно получается кормить курицу бархатцами ради цвета желтка. Это все равно, что накладывать фильтр из Инстаграм на свой утренний омлет.
5: Идеальное сравнение. И пищевая индустрия десятилетиями успешно монетизирует этот самый фильтр. Потребители платят надбавку за мнимую премиальность продукта,
4: спонсируя при этом более высокий угольно-угольный след от этих крупных коричневых кур.
5: Если связать это с общей картиной, то масштаб наших заблуждений просто поражает. Если цвет скорлупы и желтка – это просто маркетинг, то смотреть нужно на другие вещи.
4: И как тогда не дать себя обмануть? На что обращать внимание у витрины?
5: Нужно просто игнорировать цвет и искать крошечный штамп прямо на самой скорлупе. Это единственный достоверный паспорт яйца.
4: Ты имеешь в виду те цифры, которые там печатают?
5: Да. Цифра 0 означает органическое производство, единица – это свободный выгул, ну а тройка – клеточное содержание. Только этот код говорит правду о жизни птицы.
4: Это действительно меняет подход к покупкам.
5: И если мы посмотрим на цифры потребления, в одной только Великобритании съедают 14,5 миллиардов яиц в год. Переход индустрии на белые яйца сэкономит 550 тысяч тонн СО2 ежегодно.
4: Это же просто астрономическая цифра.
5: Да, это равносильно тому, как если бы с дорог разом исчезли 300 тысяч автомобилей. И все это просто за счет отказа от цвета скорлупы.
4: Потрясающе. То есть можно буквально снижать нагрузку на планету, просто избавившись от своего продуктового снобизма.
5: Итак, что все это значит в итоге? Это значит, что нам давно пора перестать судить о еде по ее обложке. Белые яйца ни в чем не уступают коричневым, ни по вкусу, ни по пользе.
4: Но их производство гораздо бережнее относится к ресурсам Земли.
5: Именно так.
4: И это оставляет нас с одной очень интригующей мыслью. Если наше представление о премиальном качестве самого обычного яйца полвека формировалось исключительно за счет цветного корма и оттенка скорлупы...
5: Да.
4: Какие еще дорогие и статусные продукты в нашем холодильнике являются лишь ловкой оптической иллюзией маркетинга? Кажется, это отличный повод критически взглянуть на содержимое своей корзины во время следующего похода за продуктами.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И сегодня у меня новость про деньги. Очень большие деньги. Про сумму, которую сложно представить в обычной жизни, но которую одна голливудская студия потратила всего на один фильм. Журнал Fortune установил, самым дорогим фильмом в истории кино стал «Мир юрского периода господства». Бюджет производства – 658 миллионов 800 тысяч долларов. Это еще не считая маркетинга, только съемки. Предыдущий рекордсмен «Звездные войны. Пробуждение силы» с 638 миллионами уступил пальму первенства динозаврам.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Почему же так вышло? Здесь история интереснее, чем просто про большой блокбастер с дорогими спецэффектами. Съемки «Господства» начались в 2020 году, если помните, самый разгар пандемии. Universal решила не останавливаться, продолжать снимать в условиях локдаунов, закрытых границ, постоянных вспышек заболеваемости на площадке. Это само по себе задача со звездочкой. Во-первых, меры безопасности. Регулярное тестирование всей съемочной группы, специальные протоколы, изолированные зоны – все это стоит денег. Во-вторых, задержки. Многомесячные остановки производства означали, что арендованное оборудование простаивало, площадки держались на паузе, контракты продлевали, а за простой тоже приходится платить. Ну и в-третьих, люди. Чтобы вся команда от Криса Пратта до последнего технического сотрудника оставалась в проекте, не разбежалась там по другим работам, всем продолжали платить зарплату даже в месяцы вынужденного простоя. Актеров поселили в отель рядом со съемочной площадкой. Номера, кстати, по 600 долларов за ночь. И вот теперь умножьте все это на количество людей, на количество ночей и на количество месяцев. В итоге фильм, который должен был выйти в 2021 году, добрался до экранов только в 2022, с годовой задержкой и рекордным бюджетом. Ну и теперь вопрос, который напрашивается сам собой. А стоило ли оно этого? Фильм собрал в мировом прокате около миллиарда долларов. Сумма внушительная в абсолютных числах, но на фоне этих гигантских затрат выглядит она скромнее, чем хотелось бы студии. Критики приняли картину прохладно, «Господство» стало одним из самых дорогих фильмов в истории, но не самым любимым и прибыльным. Есть все-таки в этой истории один сюжет, который, мне кажется, важнее вот такого внушительного денежного рекорда. Пандемия ведь ударила по киноиндустрии очень жестоко. Тут и закрытые кинотеатры, и перенесенные премьеры, замороженные проекты. Большинство студий остановили съемки, а вот Universal решила продолжать. Дорогой ценой, с огромным риском, выплачивая зарплаты людям, которые в тот момент физически не могли работать. Можно спорить, было ли это мудрым решением с точки зрения бизнеса. Но вот с человеческой точки зрения, это выбор, который многие сотрудники студии наверняка запомнят. Самый дорогой фильм в истории, снятый в самое неудобное время, с живыми динозаврами на экране и живыми людьми за камерой, которых не бросили. Всем доброго вечера. Иногда самые дорогие вещи дороги не совсем по тем причинам, которые указаны в бюджете. Я же буду прощаться с вами, прощаться уже на долгие лиговские выходные. Прекрасных вам праздников, хорошо отметить и еще лучше отдохнуть.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Izpeldini jāncīti virpuļūdens dancīti!
4: Ļauj pa skeletonu traukties! Tā lai šorti dabū rauties!
3: Izpeldini jāncīti virpuļūdens dancīti! Tavs līju akvaparks!
4: www.akvaparks.lv.
5: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери, мировые звезды, Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер, «Танцуй и пой» вместе с тысячами зрителей, под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери, Джипси Кингс. Билеты bileshowservice.lv.
0: Реклама на радио «Мелодия». Мегаполисы мира на радио «Мелодия».
6: Мюнхен. Самый дорогой город Германии. Мегаполис с самым пунктуальным в мире общественным транспортом и самой смелой налоговой инспекцией, которая в свое время стребовала декларацию даже с рейхсканцлера. А еще здесь базируется один из самых титулованных в мире футбольных клубов. Тут теплый климат и много солнца, а жители приветливы и расслаблены. Отчего столицу Баварии Мюнхен часто называют самым северным городом Италии. Местные жители и так уже знают, а британский журнал Monocle в 2018 году подтвердил их ощущение жизни и избрал Мюнхен городом с самыми комфортными условиями жизни во всем мире. Большое количество зелени, укромные пивные сады, чистое метро и близость к Альпам. Такая приятная смесь способствует умиротворению и ощущению счастья. Первое, что бросается в глаза в Мюнхене, это то, насколько этот город заточен под велосипедистов. Здесь кругом велодорожки, светофоры для велосипедистов и велопарки. Такая развитая инфраструктура для двухколесных, плюс свежий альпийский воздух, естественно, способствует тому, что люди здесь гораздо меньше болеют, чем в иных мегаполисах мира. Впрочем, для велосипедистов здесь действуют и строгие правила. Например, чтобы водить велосипед, тоже нужно получать права. За проезд на красный – штраф. За езду в нетрезвом виде – тоже. Да-да, на велосипеде. Зато передвигаться на двухколесном транспорте здесь легко, приятно и безопасно. Причем делают это горожане не только в теплое время года, но и зимой. Стоит отметить, что спорт – неотъемлемая часть жизни мюнхенцев. Кроме велосипедов, горожане активно бегают, ходят в походы и катаются на лыжах в окрестностях среди прекрасных пейзажей. Отдыху и расслаблению способствует и работа. В местных офисах пятница, как правило, короткий рабочий день. Если сотрудник отработал норму часов за неделю, то в пятницу он может уходить, начиная с полудня. Таким образом, на неделе себе можно устраивать по 3 выходных дня. А отпуск здесь длится 30 рабочих дней, то есть фактически 1,5 месяца. Ничего удивительного, что жители Мюнхена – одни из самых спокойных и дружелюбных во всей Германии. Даже незнакомые люди могут внезапно поздороваться или вставить пару реплик в случайно услышанный разговор, и никто не раздражается. Наоборот, все охотно общаются, улыбаются и радуются жизни. Вообще, баварцы очень любят соблюдать традиции. Здесь все делают по правилам. А жизнь даже в таком большом городе, как Мюнхен, идет тихо и размеренно. Хотя веселиться и уходить в отрыв местные тоже умеют. Взять хотя бы традиционный Октоберфест или февральский костюмированный парад «Фашен», когда все центральные улицы города заполняются людьми, разодетыми, как на Хэллоуин. Альпийские пейзажи, чистый воздух и питьевая вода из-под крана, а также удачное расположение в центре Европы и спокойные, живущие по правилам люди делают Мюнхен одним из самых приятных мегаполисов Европы. Здесь технологичность органично сочетается с зелеными зонами. И именно так, наверное, выглядит настоящий город будущего.
0: Мегаполисы мира на радио «Мюнхен».

0: Над Янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. 32% водителей признают, что садятся за руль после употребления алкоголя, свидетельствуют данные последнего исследования «Индекс ответственного вождения Карлсберг». Год назад об этом заявлял 31% опрошенных. Хотя общий показатель за год почти не изменился, немного выросла доля наиболее рискованного поведения. Число респондентов, признавших, что управляли автомобилем с содержанием алкоголя выше допустимых 0,5 промилле, увеличилось с 5 до 6%. Алкоголь влияет на скорость реакции, внимание и способность предугадывать действия других участников движения даже тогда, когда водитель сам еще не чувствует явного опьянения. Опасно уже само решение сесть за руль после употребления алкоголя. Поэтому самый безопасный вариант – заранее отказаться от поездки, а не пытаться потом подсчитывать, превышен ли допустимый предел, отметил руководитель школы безопасного вождения Янис Ванкс. Согласно исследованию, между мужчинами и женщинами наблюдаются заметные различия. Так, за руль после употребления алкоголя садятся 42% мужчин и 19% женщин. А об управлении автомобилем с содержанием алкоголя в крови выше 0,5 промилле сообщили 10% мужчин и лишь 2% женщин. Генпрокуратура завершила проверку по поводу возможного незаконного расходования средств госбюджета на оплату посещения вип-залов аэропорта Амстердама бывшим премьер-министром Эвикой Силиней и бывшим руководителем бюро премьер-министра Иевой Зибергой. Как сообщили в прокуратуре, в ходе проверки не было выявлено незаконного использования бюджетных средств в связи с оплатой услуг повышенного сервиса, которыми пользовались высшие должностные лица государства во время служебных командировок. Оценив действующее в стране нормативное регулирование, в частности требования безопасности и дипломатического протокола, и установив, что была проведена оценка целесообразности использования таких услуг, прокуратура пришла к выводу, что расходы на услуги вип-залов аэропорта могут покрываться за счет государства. Как уже сообщалось, пребывание тогдашнего премьер-министра Эвики Силини и ее советника Иевы Зиберги в вип-зале аэропорта Амстердама в марте 2024 года обошлось 4184 евро. Первоначально счет оплатило посольство Латвии в Нидерландах, поскольку поставщик услуг не мог выставить счет нерезиденту. Счет подписала посол Латвии в Нидерландах Солвита Аболтыня. В субботу, 20 июня, в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. Лишь в Курземе во второй половине дня небо затянется облаками. Дневная температура составит от 22 до 30 градусов.

Ух, до 28 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 24 до плюс 27 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери. Мировые звезды, Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери, Джипси Кингс. Билеты bilishuservice.lv.
2: Izpildīni Jānis, virpuļūdens dancīti.
3: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti taburauties.
2: Izpildīni Jānis, virpuļūdens dancīti. Tavs līju akvaparks.
3: www.akvaparks.lv.
4: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: и Миградиас. Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале Цзинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Реклама на радио «Мелодия».

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Леди Годзива. По пустынным улицам средневекового города, верхом на лошади, едва прикрывшись длинными волосами, едет обнаженная женщина. Известный сюжет о доброй леди Годзиве, которая согласилась проехать по городу без одежды, чтобы спасти земляков от непосильных налогов, вдохновил многих художников, поэтов и скульпторов. Согласно преданию, Годзива была женой могущественного англосаксонского вельможи Леофрика, жившего в 11 столетии. Под его управлением находился городок Ковентри на востоке Англии. Местные жители ежегодно выплачивали в казну очень крупную подать. Когда граф в очередной раз повысил налоги, жители города в отчаянии обратились за помощью к мягкосердечной графине. Годзива много раз просила мужа снизить размер податей, но тщетно. И когда графиня снова подошла к нему с этой просьбой, раздраженный Леофрик поставил условие. Он снизит налоги, если жена проедется по улицам Ковентри, обнаженной, верхом на лошади. В назначенный час сиятельная дама, укрывшись лишь волосами, выехала из ворот замка. Чтобы не оскорбить свою заступницу любопытными взглядами, люди накрепко закрыли ставни и не выходили из домов, пока Годзива не вернулась в свои покои. В итоге правитель сдержал слово и снизил поборы. Образ леди Годзивы весьма популярен в искусстве. Ей посвящены поэмы и романы. Образ воссоздан в мраморе, на гобелене, на полотнах живописцев и в кино. Недалеко от бывшего кафедрального собора Ковентри установлен памятник леди Годзива с распущенными волосами верхом на лошади. Изображение памятника также помещено на печати городского совета Ковентри. Кроме того, в Ковентри с 1678 года проходит ежегодный фестиваль в честь леди Годзивы. Существует даже астероид, названный именем бесстрашной англичанки. А еще в честь графини нередко называют парики с длинными золотистыми волосами и, как это ни странно, магазины одежды.
0: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. Без осадков, местами возможен туман. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается сухая и солнечная погода. Ветер южный-юго-западный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается сухая и солнечная погода. Южный-юго-западный ветер до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles. От инструментов до одежды все детально проработано. Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
3: Билеты, билеты, сервис.
4: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
6: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси». Мэн 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
5: Билеты «Билишус Сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия».

Есть мелодии, которые как будто бы ничего не говорят словами, и при этом рассказывают все. Так звучит «Кимай» — музыка Эннио Морриконе, от которой у миллионов замирало сердце. И не только в кинотеатре. Впервые эта тема появилась еще в 1971 году в фильме «Маддалена» польского режиссера Ежи Кавалеровича. Фильм провалился, а музыка, ну, она осталась безымянной жемчужиной. Пока через 10 лет ее не услышали создатели «Профессионала» – фильма с Жаном Полем Бельмондо в главной роли. «Профессионал» вышел во Франции в 1981 году и мгновенно стал хитом. История одиночки, преданного своей же страной, совпала с духом времени. А мелодия «Ки май» – «Кто же я?» – стала его душой. Плавная, трагическая, почти молитвенная. На контрасте с резкими диалогами и взрывами она делала фильм настоящей драмой, а не просто боевиком. Мелодия взлетела в чартах, была издана на сингле, получила золотой статус и продавалась тиражом свыше 900 тысяч копий. Ее включали в телесериалы, рекламу, перепевали и даже переосмысливали. Например, сэмпл из инструментальной версии был использован в 1997 в песне «Heartless» британской рэп-группы «Black Attack».

А сам Эннио Морриконе совместно с французским поэтом-песенником Дидье Барбелевьеном и немецким аранжировщиком написали песню на французском языке под названием «Страдаю без тебя», которую исполнила Даниэль.

Но самое пронзительное случилось позже. 9 сентября 2021 года во время национальной церемонии прощания с Жаном Полем Бельмондо именно под эту музыку музыканты Республиканской гвардии вынесли гроб с телом актера из двора Дворца инвалидов. Без слов. Только «Ки май», только ветер, слезы и память. Эннио Морриконе написал эту тему в одиночестве, за столом, не зная, что через полвека она станет реквиемом сразу по двум легендам – по великому актеру и по эпохе, когда музыка могла говорить важнее любых диалогов.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено.

0: над Янтарным берегом. 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Сейм в четверг в третьем чтении принял подготовленные фракцией прогрессивных поправки к закону о защите детей, которые предусматривают запрет для взрослых, находящихся в положении власти, вступать в интимные отношения с молодыми людьми в возрасте от 16 до 18 лет. Как указали прогрессивные, считается, что после достижения 16-летнего возраста молодой человек достиг половой зрелости и может добровольно вступать в сексуальные отношения, несмотря на то, что молодые люди в возрасте от 16 до 18 лет все еще сильно зависят от взрослых. Партии указывают на немалое количество случаев, когда молодые люди этой возрастной группы вовлекались в сексуальные действия со стороны совершеннолетних, в том числе тренеров, учителей, руководителей лагерей и других подобных лиц. Прогрессивные отмечают, что поправки к закону о защите прав детей устраняют так называемый риск вовлечения, предусматривая запрет для взрослого, который в силу должностных или профессиональных обязанностей находится в положении власти по отношению к несовершеннолетнему, вступать в интимные отношения или совершать сексуальные действия с молодым человеком в возрасте от 16 до 18 лет. Центр защиты прав потребителей призывает жителей активнее пользоваться инструментами сравнения цен на продукты. В ведомстве подчеркивают, такие сервисы серьезно упрощают планирование бюджета, что критически важно в условиях продуктовой инфляции. Эксперты проанализировали доступные онлайн-площадки и подтвердили, что они помогают быстрее находить выгодные предложения в разных торговых сетях и реально экономить. Развитие подобных платформ стало частью меморандума о торговле продуктами питания, подписанного 27 мая 2025 года. Этот документ призван сделать базовые продукты доступнее, поддержать местных производителей и наладить диалог между фермерами и торговыми сетями. За соблюдением условий меморандума следит именно Центр защиты прав потребителей. В рамках мониторинга специалисты ведомства изучили работу 4 популярных сервисов: Цену Депо, Kiwiscan.io, Leta Partik LV и Visi Booklety LV. Отмечено, что большинство сервисов позволяют настраивать фильтры. Можно сортировать товары по стоимости за килограмм или литр, выбирать продукты конкретной страны или производителя, а также отслеживать так называемую корзину товаров низких цен. В субботу, 20 июня, в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. Лишь в Курземе во второй половине дня небо затянется облаками. Дневная температура составит от 22 до 28 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 24 до плюс 27 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Звуки мира на радио «Мелодия». Ботанический сад Кавати-Фудзи. Великолепный сад Кавати-Фудзи находится в 700 километрах от Токио на севере японской провинции Фукуока. Каждый год в апреле-мае эта удаленная локация неизменно притягивает тысячи любителей природы со всего света. А все дело в том, что именно в это время в Кавати-Фудзи расцветает главная достопримечательность сада – глициния. Хотя и большая часть остальных цветов, которые наполняют сад, распускается тогда же. Это время совпадает с так называемой «золотой неделей», когда японцы отмечают подряд сразу несколько праздников, поэтому отбоя от желающих насладиться красотами Кавати-Фудзи нет. Настоящая жемчужина парка – тоннель глициний, по которому посетители проходят к основному саду. Сногсшибательно красочные соцветия свисают над головой и дарят чувство нереальности происходящего, наполняя воздух сладким ароматом и заставляя терять связь с окружающим миром. Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. Без осадков, местами возможен туман. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается сухая и солнечная погода. Ветер южный, юго-западный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается сухая и солнечная погода. Южный, юго-западный ветер до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, Проспект 49. Приятные летние цены.
4: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты, которые предусматривают сохранение пониженной ставки акцизного налога на дизельное топливо до конца текущего года. До сих пор пониженную ставку акциза планировалось применять только до 30 июня, однако партии правящей коалиции договорились продлить эту меру поддержки. Согласно закону, вступившему в силу 1 апреля этого года, акцизный налог на дизельное топливо был временно снижен с 467 до 396 евро за 1000 литров, чтобы уменьшить влияние роста цен на топливо на экономику и население. Для дизельного топлива, используемого в сельском хозяйстве, ставка установлена на уровне 21 евро за 1000 литров. В Риге Лигу и Янов день отметят в парках Гризинкалнс, Дзегушкалнс и в Зеленом театре Межапарка, сообщили в столичном самоуправлении. Праздничные мероприятия начнутся в 20.00 23 июня и продлятся до 4.30 следующего дня. Вход на все мероприятия будет бесплатным. В местах проведения мероприятий можно будет приобрести традиционные праздничные блюда и напитки. Более подробная информация о мероприятиях Янова дня в Риге доступна на сайте kultura.riga.lv, а также в аккаунтах Рижской думы в социальных сетях. Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к уголовному закону, которые предусматривают усиление уголовной ответственности за преступные деяния, совершенные с использованием устройств, перемещающихся в воздушном пространстве. Поправки были разработаны по инициативе Министерства внутренних дел с учетом тенденций, выявленных в практике правоохранительных органов. Все чаще преступные деяния, включая контрабанду, совершаются с использованием беспилотных воздушных судов, аэростатов или других подобных устройств. Поправки дополняют уголовный закон, устанавливая, что совершение преступного деяния с использованием устройств, перемещающихся в воздушном пространстве, является отягчающим обстоятельством. В пояснении указано, что использование таких устройств существенно повышает опасность преступных деяний, поскольку может угрожать безопасности воздушного движения, общественному порядку, позволяет обходить механизмы государственного пограничного контроля, а также затрудняет раскрытие преступлений. В субботу, 20 июня, в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. Лишь в Курзаме во второй половине дня небо затянется облаками. Дневная температура составит от 22 до 28 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 24 до плюс 27 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. Без осадков, местами возможен туман. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается сухая и солнечная погода. Ветер южный-юго-западный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается сухая и солнечная погода. Южный-юго-западный ветер до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов.

0: Над янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Президент Латвии Эдгар Ринкевич подписал указ о присвоении командиру Национальных вооруженных сил Латвии Каспару Пуденсу звания генерал-лейтенанта. До этого он служил в звании генерал-майора. Каспарс Пуденс служит в НВС с 1994 года. С февраля 2023 по январь 2025 года исполнял обязанности командира Земасардзе, а затем получил должность командира Национальных вооруженных сил Латвии. Теперь жители Латвии, находясь на Кипре, смогут погашать выписанные в Латвии электронные рецепты, сообщила представитель Латвийского центра цифрового здравоохранения Зана Горшкова. Она добавила, что обмен электронными рецептами и основными медицинскими данными будет осуществляться в обоих направлениях. Поэтому жители Кипра, посещая Латвию, также смогут пользоваться аналогичными возможностями. На данный момент Латвия обеспечивает трансграничный обмен основными медицинскими данными с несколькими государствами Евросоюза – Эстонией, Финляндией, Чехией, Хорватией, Францией, Нидерландами, Испанией, Португалией, Мальтой и Кипром. За первые 5 месяцев этого года за границей было использовано 1074 электронных рецепта, выписанных в Латвии. Сейм в четверг в третьем чтении принял подготовленные фракцией прогрессивных поправки к закону о защите детей, которые предусматривают запрет для взрослых, находящихся в положении власти, вступать в интимные отношения с молодыми людьми в возрасте от 16 до 18 лет. Как указали прогрессивные, считается, что после достижения 16-летнего возраста молодой человек достиг половой зрелости и может добровольно вступать в сексуальные отношения, несмотря на то, что молодые люди в возрасте от 16 до 18 лет все еще сильно зависят от взрослых. В партии указывают на немалое количество случаев, когда молодые люди этой возрастной группы вовлекались в сексуальные действия со стороны совершеннолетних, в том числе тренеров, учителей, руководителей лагерей и других подобных лиц. Прогрессивные отмечают, что поправки к закону о защите прав детей устраняют так называемый риск вовлечения, предусматривая запрет для взрослого, который в силу должностных или профессиональных обязанностей находится в положении власти по отношению к несовершеннолетнему, вступать в интимные отношения или совершать сексуальные действия с молодым человеком в возрасте от 16 до 18 лет. В субботу, 20 июня, в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. Лишь в Курземе во второй половине дня небо затянется облаками. Дневная температура составит от 22 до 28 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 24 до плюс 27 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. Без осадков, местами возможен туман. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается сухая и солнечная погода. Ветер южный, юго-западный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается сухая и солнечная погода. Южный, юго-западный ветер до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. Без осадков, местами возможен туман. Ветер слабый, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается сухая и солнечная погода. Ветер южный, юго-западный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается сухая и солнечная погода. Южный, юго-западный ветер до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону о гражданской обороне и управлении катастрофами, которые предусматривают введение механизма компенсации ущерба, причиненного инцидентами в результате военных действий. Поправками установлено, что техногенные катастрофы впредь будут охватывать и инциденты, вызванные военными действиями, в том числе случаи, когда ущерб нанесен иностранной военной техникой или ее действиями. В законе также уточнена компенсация учреждений. Министерство обороны будет координировать управление катастрофами и в случаях с военными инцидентами. Временно расширена роль Министерства земледелия в управлении катастрофами, в том числе в случаях, когда под угрозой находится жизнь и здоровье животных, а также безопасность продуктов питания и кормов для животных. Поправки предусматривают уполномочить Кабинет министров определять порядок, сроки и размер, в которых компенсируется прямой ущерб, причиненный инцидентами в результате военных действий. Компенсации смогут получать юридические и физические лица за поврежденные объекты инфраструктуры, имущество, посевы, насаждения, лесонасаждения и животных. Необходимость поправок обоснованной геополитической ситуацией и недавними случаями, когда в Латвии было несколько инцидентов с дронами. По мнению законодателя, новое регулирование укрепит правовую уверенность жителей, будет способствовать доверию к государственной системе обороны и обеспечит справедливую оперативную компенсацию за причиненный вред. В Министерстве юстиции сообщили, что следующим шагом будет разработка правил Кабинета министров,

учиться на каждом таком инциденте, своевременно устранять выявленные недостатки и укреплять готовность Латвии реагировать в подобных ситуациях в будущем, заявил министр юстиции Эдвардс Смилтенс. В Риге в этом году впервые внедрят динамичный алгоритм зачисления в 10 классы, с помощью которого будет ускорен процесс распределения мест в 10 классах. Теперь при регистрации школьники должны самостоятельно определить, какие школы и образовательные программы являются для них наиболее предпочтительными. После подачи заявления изменить очередность уже не получится. Если ученик подтвердит место в одной из выбранных школ, система автоматически удалит его из списков ожидания по менее приоритетным вариантам. Освободившееся место сразу предложат следующему кандидату. В Рижской думе пояснили, что это позволит избежать проблем, возникших в прошлые годы, когда незакрытые резервные места замедляли движение очередей. При этом ученик сохранит возможность получить приглашение в школу, которая находится выше в его списке приоритетов, если там позже освобождается место. В этом году 9 классы в Риге оканчивают почти 7000 учеников, хотя ранее звучали опасения по поводу нехватки мест в старших классах. Самоуправление подчеркивает, что ситуация не столь критична. Часть выпускников продолжает обучение в профессиональных учебных заведениях или выбирает школы в других регионах Латвии, поэтому спрос на места в рижских средних школах оказывается ниже общего числа девятиклассников. Власти также вновь подтвердили, что ученики не будут получать преимущества при поступлении в 10 класс той школы, в которой они учились до 9 класса. Единственным критерием отбора останется успеваемость. Этот подход обсуждался с Министерством образования и науки и Бюро омбудсмена, где пришли к выводу, что предоставление льгот отдельным категориям учащихся было бы необоснованным. В новом учебном году 10 классы планируется открыть в 54 рижских средних школах, включая 6 госгимназий. Всего будет сформировано 162 класса, в которых смогут обучаться до 4500 учеников. Прием заявлений начнется 27 июня и продлится 5 календарных дней. Самоуправление подчеркивает, что время подачи документов не влияет на шансы поступления. Все кандидаты будут рассматриваться на равных условиях. Подать заявление рекомендуется в электронном виде через портал latvia.gov.lv. Для тех, кто не сможет воспользоваться электронной системой, будет предусмотрена возможность обратиться в Центр обслуживания клиентов в Риге. В одном заявлении можно будет указать несколько школ и образовательных программ, расположив их в порядке приоритета. Процесс зачисления планируется начать 2 июля. Система автоматически получит результаты централизованных экзаменов и другие необходимые данные, поэтому родителям больше не придется вводить их вручную. Через портал можно будет отслеживать место ребенка в очереди и видеть, сколько учеников готова принять каждая школа. После получения приглашения решение необходимо будет принять в течение 72 часов. Рига станет первым самоуправлением страны, которое проведет прием в 10 классы по новой электронной системе. Внедрить единый порядок подачи заявления по всей Латвии планируется с 2028 года. Кроме того, в этом году будет опробован электронный реестр образовательных документов. В рамках пилотного проекта около 500 выпускников 9-12 классов по всей стране получат цифровые свидетельства и аттестаты, подписанные защищенной электронной подписью. Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону об эмиграции, которые предусматривают запрет на получение гражданами России и Белоруссии временного вида на жительство через инвестиционную программу в управляющих альтернативными инвестиционными фондами. Как пояснил на заседании глава парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонс Бергманис, поправки необходимы срочно, так как при принятии закона об эмиграции ранее была допущена ошибка, и этот момент был упущен. Поправки разработаны с учетом текущей политической обстановки и связанных с ней рисков безопасности, чтобы не допустить выдачи видов на жительство через упомянутый инвестиционный механизм. Поправки вступят в силу одновременно с изменениями в законе об эмиграции, принятыми 11 июня 2026 года. Также в четверг Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, которые предусматривают публикацию данных о зарегистрированных в Латвии предприятиях, ведущих торговлю с Россией и Белоруссией. Принятыми поправками парламентарии дополнили закон новой статьей 24, устанавливающей особое регулирование для передачи и публикации информации, чтобы способствовать открытости в отношении сотрудничества латвийских предприятий с упомянутыми странами. Согласно поправкам, служба государственных доходов будет обязана подготавливать и передавать Центральному статистическому управлению данные о зарегистрированных в Латвии коммерческих обществах, которые экспортируют или импортируют товары в Россию и Беларусь. В свою очередь, ЦСУ будет публиковать эти данные на своем сайте раз в квартал. Одновременно в законе установлены исключения,

0: предусматривающая, что на такую передачу и публикацию информации не будут распространяться ограничения конфиденциальности, установленные законом о налогах и пошлинах. Сейм в четверг во втором чтении поддержал разработанные Национальным объединением поправки к закону об обороте оружия, которые предусматривают запрет на выдачу разрешений на оружие гражданам Латвии, которые одновременно являются гражданами России или Беларуси, а также создают правовую основу для аннулирования уже выданных разрешений. Департамент полиции погранохраны Эстонии направил на латвийско-белорусскую границу подразделение «Эстпол-11» из 12 человек, чтобы помочь латвийским пограничникам предотвращать попытки нелегальных мигрантов пересечь границу. Подразделение «Эстпол-11» будет размещено в местах с наибольшим миграционным давлением, сообщил Департамент полиции погранохраны Эстонии. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Генпрокуратура завершила проверку по поводу возможного незаконного расходования средств госбюджета на оплату посещения вип-залов аэропорта Амстердама бывшим премьер-министром Эвикой Силиней и бывшим руководителем бюро премьер-министра Иевой Зибергой. Как сообщили в прокуратуре, в ходе проверки не было выявлено незаконного использования бюджетных средств в связи с оплатой услуг повышенного сервиса, которыми пользовались высшие должностные лица государства во время служебных командировок. Оценив действующее в стране нормативное регулирование, в частности требования безопасности и дипломатического протокола, и установив, что была проведена оценка целесообразности использования таких услуг, прокуратура пришла к выводу, что расходы на услуги вип-залов аэропорта могут покрываться за счет государства. Как уже сообщалось, пребывание тогдашнего премьер-министра Эвики Силини и ее советника Иевы Зиберги в вип-зале аэропорта Амстердама в марте 2024 года обошлось в 4184 евро. Первоначально счет оплатило посольство Латвии в Нидерландах, поскольку поставщик услуг не мог выставить счет нерезиденту. Счет подписала посол Латвии в Нидерландах Солвита Аболтыня. Центр защиты прав потребителей призывает жителей активнее пользоваться инструментами сравнения цен на продукты. В ведомстве подчеркивают, такие сервисы серьезно упрощают планирование бюджета, что критически важно в условиях продуктовой инфляции. Эксперты проанализировали доступные онлайн-площадки и подтвердили, что они помогают быстрее находить выгодные предложения в разных торговых сетях и реально экономить. Развитие подобных платформ стало частью меморандума о торговле продуктами питания, подписанного 27 мая 2025 года. Этот документ призван сделать базовые продукты доступнее, поддержать местных производителей и наладить диалог между фермерами и торговыми сетями. За соблюдением условий меморандума следит именно Центр защиты прав потребителей. В рамках мониторинга специалисты ведомства изучили работу четырех популярных сервисов – Цену Депо, Киевиска, ИО, Лета Партика ЛВ и Висы Буклеты ЛВ. Отмечено, что большинство сервисов позволяют настраивать фильтры. Можно сортировать товары по стоимости за килограмм или литр, выбирать продукты конкретной страны или производителя, а также отслеживать так называемую корзину товаров низких цен. Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты, которые предусматривают сохранение пониженной ставки акцизного налога на дизельное топливо до конца текущего года. До сих пор пониженную ставку акциза планировалось применять только до 30 июня, однако партии правящей коалиции договорились продлить эту меру поддержки. Согласно закону, вступившему в силу 1 апреля этого года, акцизный налог на дизельное топливо был временно снижен с 467 до 396 евро за 1000 литров, чтобы уменьшить влияние роста цен на топливо на экономику и население. Для дизельного топлива, используемого в сельском хозяйстве, ставка установлена на уровне 21 евро за 1000 литров. В Риге Лигу и Янов день отметят в парках Гризинкалнс, Дзегушкалнс и в Зеленом театре Межапарка, сообщили в столичном самоуправлении. Праздничные мероприятия начнутся в 20.00 23 июня и продлятся до 4.30 следующего дня. Вход на все мероприятия будет бесплатным. В местах проведения мероприятий можно будет приобрести традиционные праздничные блюда и напитки. Более подробная информация о мероприятиях Янова дня в Риге доступна на сайте kultura.riga.lv, а также в аккаунтах Рижской думы в социальных сетях. Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к уголовному закону, которые предусматривают усиление уголовной ответственности за преступные деяния, совершенные с использованием устройств, перемещающихся в воздушном пространстве. Поправки были разработаны по инициативе Министерства внутренних дел с учетом тенденций, выявленных в практике правоохранительных органов. Все чаще преступные деяния, включая контрабанду, совершаются с использованием беспилотных воздушных судов, аэростатов или других подобных устройств. Поправки дополняют уголовный закон, устанавливая, что совершение преступного деяния с использованием устройств, перемещающихся в воздушном пространстве, является отягчающим обстоятельством. В пояснении указано, что использование таких устройств существенно повышает опасность преступных деяний, поскольку может угрожать безопасности воздушного движения, общественному порядку, позволяет обходить механизмы государственного пограничного контроля, а также затрудняет раскрытие преступлений. 32% водителей признают, что садятся за руль после употребления алкоголя, свидетельствуют данные последнего исследования «Индекс ответственного вождения Карлсберг». Год назад об этом заявлял 31% опрошенных. Хотя общий показатель за год почти не изменился, немного выросла доля наиболее рискованного поведения. Число респондентов, признавших, что управляли автомобилем с содержанием алкоголя выше допустимых 0,5 промилле, увеличилось с 5 до 6%. Алкоголь влияет на скорость реакции, внимание и способность предугадывать действия других участников движения даже тогда, когда водитель сам еще не чувствует явного опьянения. Опасно уже само решение сесть за руль после употребления алкоголя. Поэтому самый безопасный вариант – заранее отказаться от поездки, а не пытаться потом подсчитывать, превышен ли допустимый предел, отметил руководитель школы безопасного вождения Янис Ванкс. Согласно исследованию, между мужчинами и женщинами наблюдаются заметные различия. Так, за руль после употребления алкоголя садятся 42% мужчин и 19% женщин. А об управлении автомобилем с содержанием алкоголя в крови выше 0,5 промилле сообщили 10% мужчин и лишь 2% женщин. Президент Латвии Эдгар Ринкевич подписал указ о присвоении командиру Национальных вооруженных сил Латвии Каспару Пуденсу звания генерал-лейтенанта. До этого он служил в звании генерал-майора. Каспарс Пуденс служит в НВС с 1994 года. С февраля 2023 по январь 2025 года исполнял обязанности командира Земасардзе, а затем получил должность командира Национальных вооруженных сил Латвии. Сейм в четверг в третьем чтении принял подготовленные фракцией прогрессивных поправки к закону о защите детей, которые предусматривают запрет для взрослых, находящихся в положении власти, вступать в интимные отношения с молодыми людьми в возрасте от 16 до 18 лет. Как указали прогрессивные, считается, что после достижения 16-летнего возраста молодой человек достиг половой зрелости и может добровольно вступать в сексуальные отношения, несмотря на то, что молодые люди в возрасте от 16 до 18 лет все еще сильно зависят от взрослых. В партии указывают на немалое количество случаев, когда молодые люди этой возрастной группы вовлекались в сексуальные действия со стороны совершеннолетних, в том числе тренеров, учителей, руководителей лагерей и других подобных лиц. Прогрессивные отмечают, что поправки к закону о защите прав детей устраняют так называемый риск вовлечения, предусматривая запрет для взрослого, который в силу должностных или профессиональных обязанностей находится в положении власти по отношению к несовершеннолетнему, вступать в интимные отношения или совершать сексуальные действия с молодым человеком в возрасте от 16 до 18 лет. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В пятницу на внеочередном заседании Рижской думы было принято решение освободить от должности директора Рижского цифрового агентства Арниса Гулбиса. Гулбис написал заявление об уходе и был уволен по соглашению сторон. Как заявили на заседании думы депутаты от суверенной власти объединения Млада-Латыши, такое увольнение недопустимо, поскольку Гулбис должен понести наказание, а не просто уйти с работы. Гулбис уходит из думы не потому, что ему здесь что-то не понравилось, а потому, что его уличили в нарушении, подчеркнули депутаты. По поводу поводу возможных нарушений Гулбиса суверенная власть младой латыши обратились в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. В сообщении упоминалось не только зарядка личного автомобиля на рабочей зарядной станции, но и присуждение себе денежных премий, выплата доплат, прием на работу сотрудников, вклад которых непонятен. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией начало проверку по отдельным фактам. Как сообщалось в самоуправлении, в отношении директора Рижского цифрового агентства было возбуждено дисциплинарное дело за использование муниципального электричества для зарядки личного автомобиля. Дисциплинарное дело будет прекращено, поскольку с Гулбисом прекращены трудовые отношения. Сам Гулбис сообщил агентству «Лето», что признал факт зарядки личного электромобиля и уплатил штраф в размере 170 евро. Он сообщил, что написал заявление об уходе, так как не желает продолжать работу в такой среде. С 19 июня жители Латвии могут покупать рецептурные лекарства по электронным рецептам на Кипре, сообщила представитель Латвийского центра цифрового здравоохранения Зане Горшкова. Кроме того, кипрские медики при оказании помощи гражданам Латвии по необходимости смогут получить доступ к основным данным пациентов, содержащимся в электронной государственной системе. Речь идет о некоторых диагнозах и информации о хирургических вмешательствах, проведенных за последние 6 месяцев. Обмен электронными рецептами и базовыми медицинскими данными будет осуществляться в обоих направлениях. Это означает, что и жители Кипра во время пребывания в Латвии смогут пользоваться аналогичными услугами. В настоящее время Латвия обеспечивает трансграничный обмен основными медицинскими данными с 10 странами Евросоюза – Кипром, Чехией, Эстонией, Францией, Хорватией, Мальтой, Нидерландами, Португалией, Финляндией, Испанией. С 4 марта 2024 года лекарства по выписанным в Латвии электронным рецептам можно приобретать в странах ЕС, с которыми действует система трансграничного обмена данными. Такая возможность особенно актуальна во время командировок и туристических поездок. С сегодняшнего дня и до 25 июня государственная полиция будет усиленно контролировать дорожное движение по всей Латвии, уделяя особое внимание водителям транспортных средств, которые могут сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием других одурманивающих веществ. Государственная полиция подчеркивает, что садиться за руль следует только в трезвом состоянии. Если во время торжеств планируется употреблять алкоголь, о безопасном возвращении домой следует позаботиться заранее. Сегодня на Домской площади в Риге открыт традиционный травяной базарчик. В течение всего дня на площади можно приобрести травы для Янова дня, изделия ремесленников и дары лета, а также посмотреть программу на сцене. В 18 часов в саду культурного центра «Малая гильдия» состоится мероприятие «Пой, сестричка» Яновой песни с изготовлением сыра, ритуалами солнцестояния, обучением песням Лигу. В культурном центре «Иманта» в 19 часов состоится празднование летнего солнцестояния с выступлением танцевальных коллективов «Пардаугавы», праздничным костром, плетением венков и концертом вокального ансамбля «Фортуна». В четверг в перинатальном центре клинической университетской больницы имени Страденьша на свет появилась третья в этом году в Латвии тройня – три мальчика. В семье Рижан 18 июня в 9 часов 18 минут родились три сына. Первый мальчик родился с весом 1610 граммов, второй – 1390, третий – 1830 граммов. Мама и новорожденные чувствуют себя хорошо и получают необходимую медицинскую помощь. Больница Страденьша поздравляет семью с большим пополнением и желает малышам крепкого здоровья. Это уже вторая тройня, которая в этом году родилась в перинатальном центре больницы Страденьша. Первая тройня Латвии в этом году родилась 12 марта в Рижском роддоме, где на свет появились два мальчика и одна девочка. Соседние страны Балтии были самым популярным выбором жителей Латвии для однодневных и многодневных зарубежных поездок в 2025 году. В свою очередь, жители Эстонии в прошлом году с удовольствием ездили в Финляндию и Латвию. В прошлом году жители Латвии чаще посещали Литву в однодневных поездках за границу. Литва стала пунктом назначения 68,7% таких поездок. Эстония стала пунктом назначения 28,8% однодневных зарубежных поездок, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Это, вероятно, связано с тем, что Литва целенаправленно предлагает различные мероприятия, как в крупнейших городах, так и в регионах страны. В свою очередь, в Эстонию жители Латвии чаще ездят в спа-отели. Посещение Саарема и других эстонских островов очень популярно среди латышей. Для многодневных поездок популярны Польша 8,2%, Италия 5,2%, Германия 5,1%, Испания 4,9%. В целом, в прошлом году было совершено 487 600 однодневных зарубежных поездок, что на 0,8% больше, чем в 2024 году, и 1 900 000 многодневных зарубежных поездок, что на 5,8% больше, сообщает Центральное статистическое управление. В прошлом году латвийцы совершили 10 600 000 однодневных и многодневных поездок по стране. По сравнению с 2024 годом это немного, на 1% меньше. На долгих выходных Лиго и Янова дня в Латвии будет преимущественно солнечная и теплая погода. Лишь в воскресенье и в Янов день ожидаются дождевые и грозовые облака, свидетельствуют текущие прогнозы. Суббота по всей стране будет солнечной. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха днем от 24 до 28 градусов тепла, местами на побережье воздух будет на градус прохладнее. В ночь на воскресенье, самое короткое в году, с запада страны увеличится количество облаков, местами возможен кратковременный дождь и гроза. При слабом южном, юго-западном ветре температура воздуха не опустится ниже плюс 15, плюс 19 градусов. Лишь местами в восточных краях воздух остынет до плюс 13. В воскресенье, в самый длинный день в году, местами пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. В течение дня местами ожидаются сильные ливни. Локально возможен град и сильные порывы ветра. Максимальная температура воздуха плюс 23, плюс 28, на части побережье около плюс 20. В понедельник вернется сухая солнечная погода, ветер будет слабым западного-северного направлений. На восходе солнца температура опустится до плюс 9, плюс 15, днем достигнет плюс 20, плюс 25 градусов. Согласно последним прогнозам, во вторник в день Лиго погода будет преимущественно сухой и солнечной. При слабом северном ветре температура воздуха ожидается примерно на 2 градуса ниже, чем в понедельник. Янова ночь по всей Латвии может пройти без осадков, будет дуть слабый ветер, воздух остынет до плюс 8, плюс 14. В Янов день вероятность дождя возрастет. Возможны также грозовые ливни. Температура не ожидается выше плюс 18, плюс 23 градусов. В конце июня прогнозируется умеренная температура. В некоторые дни будет идти дождь. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Генпрокуратура завершила проверку по поводу возможного незаконного расходования средств госбюджета на оплату посещения вип-залов аэропорта Амстердама бывшим премьер-министром Эвикой Силиней и бывшим руководителем бюро премьер-министра Ивой Зибергой. Как сообщили в прокуратуре, в ходе проверки не было выявлено незаконного использования бюджетных средств в связи с оплатой услуг повышенного сервиса, которыми пользовались высшие должностные лица государства во время служебных командировок. Оценив действующее в стране нормативное регулирование, в частности требования безопасности и дипломатического протокола, и установив, что была проведена оценка целесообразности использования таких услуг, прокуратура пришла к выводу, что расходы на услуги вип-залов аэропорта могут покрываться за счет государства. Как уже сообщалось, пребывание тогдашнего премьер-министра Эвики Силини и ее советника Ева Зиберги в вип-зале аэропорта Амстердама в марте 2024 года обошлось 4184 евро. Первоначально счет оплатило посольство Латвии в Нидерландах, поскольку поставщик услуг не мог выставить счет нерезиденту. Счет подписала посол Латвии в Нидерландах Солвита Аболтыня. Центр защиты прав потребителей призывает жителей активнее пользоваться инструментами сравнения цен на продукты. В ведомстве подчеркивают, такие сервисы серьезно упрощают планирование бюджета, что критически важно в условиях продуктовой инфляции. Эксперты проанализировали доступные онлайн-площадки и подтвердили, что они помогают быстрее находить выгодные предложения в разных торговых сетях и реально экономить. Развитие подобных платформ стало частью меморандума о торговле продуктами питания, подписанного 27 мая 2025 года. Этот документ призван сделать базовые продукты доступнее, поддержать местных производителей и наладить диалог между фермерами и торговыми сетями. За соблюдением условий меморандума следит именно Центр защиты прав потребителей. В рамках мониторинга специалисты ведомства изучили работу 4 популярных сервисов – Цену Депо, Киви.ком, ИО, Лето Партик ЛВ и Висы Буклеты ЛВ. Отмечено, что большинство сервисов позволяют настраивать фильтры. Можно сортировать товары по стоимости за килограмм или литр, выбирать продукты конкретной страны или производителя, а также отслеживать так называемую корзину товаров низких цен. Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты, которые предусматривают сохранение пониженной ставки акцизного налога на дизельное топливо до конца текущего года. До сих пор пониженную ставку акциза планировалось применять только до 30 июня, однако партии правящей коалиции договорились продлить эту меру поддержки. Согласно закону, вступившему в силу 1 апреля этого года, акцизный налог на дизельное топливо был временно снижен с 467 до 396 евро за 1000 литров, чтобы уменьшить влияние роста цен на топливо на экономику и население. Для дизельного топлива, используемого в сельском хозяйстве, ставка установлена на уровне 21 евро за 1000 литров. В Риге Лигу и Янов день отметят в парках Гризинкалнс, Дзегушкалнс и в Зеленом театре Межапарка, сообщили в столичном самоуправлении. Праздничные мероприятия начнутся в 20.00 23 июня и продлятся до 4.30 следующего дня. Вход на все мероприятия будет бесплатным. В местах проведения мероприятий можно будет приобрести традиционные праздничные блюда и напитки. Более подробная информация о мероприятиях Янова дня в Риге доступна на сайте kultura.riga.lv, а также в аккаунтах Рижской думы в социальных сетях. Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к уголовному закону, которые предусматривают усиление уголовной ответственности за преступные деяния, совершенные с использованием устройств, перемещающихся в воздушном пространстве. Поправки были разработаны по инициативе Министерства внутренних дел с учетом тенденций, выявленных в практике правоохранительных органов. Все чаще преступные деяния, включая контрабанду, совершаются с использованием беспилотных воздушных судов, аэростатов или других подобных устройств. Поправки дополняют уголовный закон, устанавливая, что совершение преступного деяния с использованием устройств, перемещающихся в воздушном пространстве, является отягчающим обстоятельством. В пояснении указано, что использование таких устройств существенно повышает опасность преступных деяний, поскольку может угрожать безопасности воздушного движения, общественному порядку, позволяет обходить механизмы государственного пограничного контроля, а также затрудняет раскрытие преступлений. 32% водителей признают, что садятся за руль после употребления алкоголя, свидетельствуют данные последнего исследования «Индекс ответственного вождения Карлсберг». Год назад об этом заявлял 31% опрошенных. Хотя общий показатель за год почти не изменился, немного выросла доля наиболее рискованного поведения. Число респондентов, признавших, что управляли автомобилем с содержанием алкоголя выше допустимых 0,5 промилле, увеличилось с 5 до 6%. Алкоголь влияет на скорость реакции, внимание и способность предугадывать действия других участников движения даже тогда, когда водитель сам еще не чувствует явного опьянения. Опасно уже само решение сесть за руль после употребления алкоголя. Поэтому самый безопасный вариант – заранее отказаться от поездки, а не пытаться потом подсчитывать, превышен ли допустимый предел, отметил руководитель школы безопасного вождения Янис Ванкс. Согласно исследованию, между мужчинами и женщинами наблюдаются заметные различия. Так, за руль после употребления алкоголя садятся 42% мужчин и 19% женщин. А об управлении автомобилем с содержанием алкоголя в крови выше 0,5 промилле сообщили 10% мужчин и лишь 2% женщин. Сейм в четверг в третьем чтении принял подготовленные фракцией прогрессивных поправки к закону о защите детей, которые предусматривают запрет для взрослых, находящихся в положении власти, вступать в интимные отношения с молодыми людьми в возрасте от 16 до 18 лет. Как указали прогрессивные, считается, что после достижения 16-летнего возраста молодой человек достиг половой зрелости и может добровольно вступать в сексуальные отношения, несмотря на то, что молодые люди в возрасте от 16 до 18 лет все еще сильно зависят от взрослых. В партии указывают на немалое количество случаев, когда молодые люди этой возрастной группы вовлекались в сексуальные действия со стороны совершеннолетних, в том числе тренеров, учителей, руководителей лагерей и других подобных лиц. Прогрессивные отмечают, что поправки к закону о защите прав детей устраняют так называемый риск вовлечения, предусматривая запрет для взрослого, который в силу должностных или профессиональных обязанностей находится в положении власти по отношению к несовершеннолетнему вступать в интимные отношения или совершать сексуальные действия с молодым человеком в возрасте от 16 до 18 лет. Президент Латвии Эдгар Ринкевич подписал указ о присвоении командиру Национальных вооруженных сил Латвии Каспару Пуденсу звания генерал-лейтенанта. До этого он служил в звании генерал-майора. Каспарс Пуденс служит в НВС с 1994 года. С февраля 2023 по январь 2025 года исполнял обязанности командира Земасардзе, а затем получил должность командира Национальных вооруженных сил Латвии. Теперь жители Латвии, находясь на Кипре, смогут погашать выписанные в Латвии электронные рецепты, сообщила представитель Латвийского центра цифрового здравоохранения Зана Горшкова. Она добавила, что обмен электронными рецептами и основными медицинскими данными будет осуществляться в обоих направлениях. Поэтому жители Кипра, посещая Латвию, также смогут пользоваться аналогичными возможностями. На данный момент Латвия обеспечивает трансграничный обмен основными медицинскими данными с несколькими государствами Евросоюза – Эстонией, Финляндией, Чехией, Хорватией, Францией, Нидерландами, Испанией, Португалией, Мальтой и Кипром. За первые 5 месяцев этого года за границей было использовано 1074 электронных рецепта, выписанных в Латвии. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону о гражданской обороне и управлении катастрофами, которые предусматривают введение механизма компенсации ущерба, причиненного инцидентами в результате военных действий. Поправками установлено, что техногенные катастрофы впредь будут охватывать и инциденты, вызванные военными действиями, в том числе случаи, когда ущерб нанесен иностранной военной техникой или ее действиями. В законе также уточнена компенсация учреждений. Министерство обороны будет координировать управление катастрофами и в случаях с военными инцидентами. Временно расширена роль Министерства земледелия в управлении катастрофами, в том числе в случаях, когда под угрозой находится жизнь и здоровье животных, а также безопасность продуктов питания и кормов для животных. Поправки предусматривают уполномочить Кабинет министров определять порядок, сроки и размер, в которых компенсируется прямой ущерб, причиненный инцидентами в результате военных действий. Компенсации смогут получать юридические и физические лица за повреждения, поврежденные объекты инфраструктуры, имущество, посевы, насаждения, лесонасаждения и животных. Необходимость поправок обоснованной геополитической ситуации и недавними случаями, когда в Латвии было несколько инцидентов с дронами. По мнению законодателя, новое регулирование укрепит правовую уверенность жителей, будет способствовать доверию к государственной системе обороны и обеспечит справедливую оперативную компенсацию за причиненный вред. В Министерстве юстиции сообщили, что следующим шагом будет разработка правил Кабинета министров, в которых будут определены порядок и размер предоставления компенсаций. Минюст сообщил, что планируется направить правила на рассмотрение на выездном заседании правительства в Латгале 27 июня, где одним из центральных вопросов будет безопасность региона и готовность государства реагировать на внешние угрозы. Инциденты с военными беспилотниками на территории Латвии – это явный сигнал, что государство должно быть готово не только предотвращать угрозы, но и быстро и скоординированно помогать людям, если ущерб все же нанесен. Эти события показали, что по ряду вопросов нормативное регулирование до сих пор не было достаточно ясным. Наша обязанность